0: тебя.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: самолет.
1: СВХ плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

которая вокруг на радио, которая рядом.

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен.

0: музыки для всех.
1: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал, ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Она жует свой обед без сахара и вспоминает.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.

0: Каха Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Гай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: меня. Музыка для всех. От зари до зари, он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

0: Только три дня! С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенсилис», «Издин» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер Кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
6: СВХ плюс.
7: Никакая

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим шотом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец, давай.
3: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
6: СВХ плюс.

0: Европа+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьян.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, по всей стране ожидаются дожди, местами сильные и продолжительные, возможные грозы. Ветер южный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый до 15 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 17 градусов, в Лепе и Вентспилсе до 15 градусов тепла, в Даугавпилсе и Резекне плюс 14, плюс 16, в Риге 16-17 градусов выше нуля, временами дождь, возможно гроза.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Латвия, 7 Латвии будет решать, разрешать ли запрет на ввоз в страну продукции из России и Беларуси. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Сегодня состоится Рижская конференция с участием министров иностранных дел ряда европейских стран, представителей НАТО и так далее.
1: Радио СВХ Плюс.
0: 7 Латвии сегодня будет решать, расширять ли запрет на ввоз в страну продукции из России и Беларуси. Ограничение предлагается распространить на продукты питания, в том числе сладости, печенье, соусы, готовые супы, шоколад, специи, масла, мучные изделия и переработанные овощи. Сейчас уже действует запрет на импорт сельскохозяйственных товаров и кормов. Если поправки будут приняты, продукцию российского и белорусского происхождения нельзя будет ввозить в Латвию и через третьи страны. На уровне комиссии Сейма законопроект уже принят, он рассматривается в срочном порядке. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Министр сообщения страны Юрис Таминскас заявил, что Вильнюс не будет принимать резких решений без оценки угроз. По его словам, в Латвии перед октябрьскими парламентскими выборами появляется много политизированных инициатив, и Литва не должна действовать под их влиянием. Премьер Литвы Миндаугас Синкевичус также связал большое число разноплановых идей латвийских политиков с приближением выборов. Он отметил, что ограничение автобусного сообщения или закрытие границы с Беларусью возможно только с учетом ситуации в сфере безопасности. А сейчас военная разведка Литвы не давала таких рекомендаций. Из Латвии сейчас действует только один регулярный автобусный маршрут в Россию. Автобус «Эко-Лайнс» ежедневно ходит из Риги в Москву. В первой половине года этим рейсом воспользовались более 9 тысяч пассажиров. Лицензия «Эко-Лайнс», точнее компании «Норма-А», действует до 9 января следующего года, и латвийское государство не планирует ее продлевать. Сегодня состоится Рижская конференция с участием министров иностранных дел ряда европейских стран, представителей НАТО и союзных вооруженных сил, а также политиков и экспертов. Участники обсудят экономическую устойчивость и конкурентоспособность Европы, а также совместные действия в ответ на внутренние и внешние угрозы, готовность к будущим конфликтам, проблемы дезинформации, кибербезопасности, а также возможности дипломатии. Отдельное внимание собираются уделить использованию военного опыта Украины и технологических разработок при развитии сил НАТО. Сегодня в Риге, а также ее окрестностях на территории Адажского и Ропожского краев начнется ежегодный марш беретов Национальной академии обороны. По сути, это марш-бросок. С 15 часов и до утра пятницы кадеты должны пройти около 38 километров вокруг Кишезерса, выполняя тактические задания на 6 контрольных пунктах. Марш будет проходить и днем, и ночью. Военные будут передвигаться в форме и с экипировкой. При этом никакие учебные боеприпасы и средства имитации использоваться не будут. Выполнившие задание кадеты получат право носить берет и кокарду подразделения. Сегодня будут опубликованы результаты исследования о готовности жителей стран Балтии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши к кризисным ситуациям. Авторы оценили участие населения в учениях по гражданской обороне, наличие у жителей сумок для чрезвычайных ситуаций и осведомленность о кризисных планах на рабочих местах. Исследование также должно показать, что у людей с готовностью к длительным перебоям с электричеством, водой и связью. Сегодня же в Риге состоится авиационный форум. Он соберет отраслевых экспертов, политиков и предпринимателей из стран Балтии и других европейских государств. Здесь обсудят развитие авиации в регионе и мире, сотрудничество государства, туристической отрасли и авиакомпаний, привлечение работников, развитие связанных с авиацией видов бизнеса в аэропортах и на прилегающих территориях. И последнее. Вчера на 8 латвийских метеостанциях был побит рекорд тепла для 9 сентября. Температура воздуха поднялась до плюс 26, плюс 27 градусов в Гулбене, Екапилсе, Мадоне, Мерсраксе, Прекуле, Руене, Скривере и Зосине. В Елгаве прежний рекорд был повторен. Там было плюс 27,3 градуса. Это первые рекорды тепла в Латвии с конца июля. Сегодня в Латвии уже значительно прохладнее, вместо плюс 27 от плюс 12 до плюс 18 градусов. Временами ожидаются дожди, местами возможны ливни и грозы. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+. СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.

0: эфира.
1: Диана Сауле. Каждым лучиком эфира. СВХ плюс.

несколько мыслей, как начать сегодняшний эфир, но в то же время понимаю, что обо всем вот сразу в первом выходе рассказать не смогу по понятной причине, хотя бы учитывая то, что время эфира, оно не резиновое, и в принципе в начале утреннего эфира, и не только утреннего, но и в начале любого эфира можно просто всем сказать в этом случае доброе утро, хотя, знаете, у меня были сегодня такие ощущения, что как бы встаешь в одно и то же время, как было и до этого. Я имею в виду эту неделю, потому что на этой неделе у меня немного поменялся режим. Но вчера столь солнечное, прекрасное утро. Да, пока добиралась, конечно, вчера солнышко еще только всходило, но все же было намного светлее. Сегодня это же время, и такое чувство было, а может быть, я что-то перепутал, но как-то слишком не то чтобы грустно, но было темновато. Сейчас уже день набирает свои обороты. 7 часов и 11 минут. Я рада всех приветствовать. Я спешу всем пожелать отличного дня. А день-то уже какой на календаре? 10 сентября. Ну и это, у меня есть такое подозрение. Это означает, что время, во-первых, просыпаться, время улыбаться, время включаться в наш утренний эфир радиостанции СВХ+. Впереди, как ни крути, новый день, новые истории, новые мысли, новые задачи, новые проблемы. Хотя я обычно говорю, что проблема — это просто задача, которую необходимо решить так или иначе. Но до того, как приступаешь к решению определенной задачи, еще задержись на секунд так 10 и ответь себе на вопрос, а действительно ли с этим именно сейчас надо что-то делать? Ну, это как по принципу первоначальных и не очень дел. Собственно, то, с чем мы с вами приступаем к всем повседневным задачам каждого рабочего дня, да и не только. Выходные тоже, они насыщены разными делами. Ну что ж, давайте напомню номер студии для нашего с вами общения. Буду рада вашим сообщениям по поводу того, как вы встречаете этот четверг, 10 сентября. Как и обещали, температурные качели. Вчера до плюс 25, местами даже до плюс 27. Кстати, об этом отдельно поговорим, поскольку вчера, 9 сентября, в Латвии были установлены рекорды температурные именно для этой даты. Сегодня уже все, как мы с вами любим. Наша сентябрьская, латвийская.

0: Марка и сообщалась в прогнозе погоды. Сегодня более прохладная погода нас с вами ожидает и понижение температуры. А вот вчера, 9 сентября, на 8 наблюдательных станциях латвийских был побит рекорд тепла. Так, например, определимся, до какой отметки поднялась температура. Это плюс 26, плюс 27 градусов. Рекорд был побит в Гулбене, в Екапилсе, в Мадане, в Мерсраке, Прекули, Руенес, Кривер и Зосены. В свою очередь, на Елговской наблюдательной станции вчера были зафиксированы плюс 27,3 градуса. И это повторение рекорда. Первые температурные рекорды 31 июля. То есть предыдущие были в конце июля, 31 числа, и вчера, 9 сентября, рекорды возобновились в этом году, а это много на самом деле. В этом году в общей сложности побит 161 рекорд тепла, 123 из них, знаете, когда было? И нет, это не июль, это и не вчерашний день. 123 было побито в марте. А помним, каким был март? А-а-а. Национальный рекорд жары на вчерашний день, 9 сентября, вообще он составляет плюс 28,7 градуса. И было это зафиксировано, установлено в 2019 году. Это было в Бауске. Пока этот национальный рекорд остается непобитым.
1: Заколосились хиты. Налились рейтинги.

надо сказать, что действительно сегодня будет очень колоритный утренний эфир. И мы с вами это ощутим уже в этом, поскольку нам некоторые очень важные моменты надо будет намного раньше сделать, не так, как это было до этого, в понедельник, во вторник и вчера. Начну с того, что сегодня мы будем говорить о событии, которое обещает стать настоящим украшением музыкальной осени. Сегодня у нас после 9 часов в эфире будет гость, который расскажет о большом сольном концерте звезды мировой оперной сцены Асми Григорян. На одной сцене встретятся и мощные голосы, и симфоническая музыка, и настоящая театральная драматургия. Асми Григорян выступит в сопровождении Литовского государственного симфонического оркестра под управлением Гинтараса Ринкявичуса. Поговорим о предстоящем концерте. Это и завтрашний вечер в Доме конгрессов 11 сентября, и также субботний вечер 12 сентября. Поговорим об этих предстоящих концертах, о программе, атмосфере, о том, почему это событие точно стоит отметить в своем календаре. Если вы о нем, возможно, услышите впервые, и о завтрашнем концерте, и о концерте, который будет в субботу в Доме конгрессов, стоит поспешить. Ну, а опера — это еще не все. Чуть позже, после 10 часов, мы с вами полностью сменим настроение, полностью сменим ракурс, и от большой сцены классической музыки перейдем к настоящим. Внимание! Ну, а вы-то уже догадываетесь, к чему мы перейдем. Мы с вами перейдем к настоящим поединкам, будем говорить о мероприятии, опять же, который состоится 12 сентября в субботу вечером в арене. Это Базар 0 Fight Club. Бавар Ханаков добрался до Латвии и после 10 появится в студии СВХ+.

0: Віктор Піштові совсем недавно купались, а вот и фотка с Балдырайского моря. Купались, а что вам сегодня не нравится? Посмотрела так, плюс 14, плюс 15 сейчас в столице, в 7 часов и 25 минут. Нормально. Учитывая весь анонс, что же сегодня в утреннем эфире будет происходить, мы в завершении этого часа уже приступим к коду доступа, друзья. В код доступа сыграем в завершении этого часа. Готовьтесь!
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю... Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный
4: Музыкальный урожай.
5: Осень
4: на Плюсе.
3: Музыкальный урожай.
6: Точное время вместе с Money Rating LV. Все твои счета только в Money Rating.
7: Точное время 7 часов 26 минут.
6: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением Money Rating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с Money Rating. Ищите приложение в App Store или Google Play. Money Rating LV.

0: Виктор задается вопросом, сколько же осталось до лета. Иня, кстати, голосовое сообщение прислала. Давайте послушаем, может, что там интересненького.
1: Диана, купаться, да, каждое утро ледяной водой. И на море можно, и зимой, это не главное. Лето вот жалко. Считаем дни теперь, сколько до лета осталось.
0: Пока вы считаете, я уже посчитала. Ну, точнее, у меня есть помощники, которые в этом деле помогают. Итак, лето следующего года осталось до лета 284 дня. Но на самом деле это и не так уж много.

0: всегда жду этого момента, когда кто-нибудь подскажет. Либо подскажет, либо обратит внимание на то, что а тут-то ошибочка произошла. Давайте разбираться. Я сказала, я озвучила 284 дня. Мне Анечка подсказывает до лета 264 дня. Разбираемся. Если до календарного, то действительно 264. А если приблизительно брать во внимание, что у нас чуть позже это все происходит, то я взяла как точку отчета плюс-минус 20-21 июня, когда летнее солнцестояние.
1: Всем лучи добра!

0: друзья, 7 часов и 35 минут. Обычно в это время астрологический прогноз на день текущий. 10 сентября сегодня. Это четверг. Смешано. Вот пишут, уже считаем дни до следующего лета. Получаю удовольствие от каждого дня и в первую очередь. И не надо торопиться жить. Знаете, что я ответила? Согласна на 100%. Ну а что ждать от 10 сентября, узнаем прямо сейчас.
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
2: Овен.
0: Овны, снизьте темп и избегайте споров в этот четверг. Еще до обеда удастся решить финансовые вопросы.
2: Телец.
0: Советуют сосредоточиться на своих приоритетах и не поддаваться чужому влиянию. Хороший день для укрепления связей.
2: Близнецы.
0: Воздержитесь от спонтанных трат, сомнительных идей. Вечер этого дня советуют провести в кругу близких. Это вам поднимет настроение.
2: Рак.
0: Придерживайтесь проверенных методов в работе, а вот в личной жизни проявите заботу и внимание.
2: Лев.
0: Не форсируйте, левики, события и советуют вам сегодня по возможности экономить бюджет. Вечер идеально подойдет для спокойного отдыха.
2: Дева.
0: Отличный день для профессиональных задач и наведения порядка. Избегайте участия в чужих спорах.
2: Весы.
0: Сглаживайте острые углы в общении и сфокусируйтесь на текущей работе. Вечером советуют сменить обстановку.
2: Скорпион.
0: Доверяйте интуиции и не обращайте внимания на критику. День в целом подходит для глубоких разговоров.
2: Стрелец.
0: Избавьтесь от ненужного и внимательно проверяйте финансовые детали. Вечер проведите с друзьями.
2: Козерог.
0: Действуйте, козерожки, последовательно, избегайте переутомления и советуют проявить заботу о близких на деле.
2: Водолей.
0: Нестандартные решения на работе и советуют водолеечки вам избегать спешки, крупных трат. Также советуют сегодня в этот четверг избегать. В то же время ждите приятных сюрпризов.
2: Рыбы.
0: Откладывайте важные решения на вторую половину этого дня. Займитесь рутиной, а вот вечер принесет долгожданное спокойствие.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
3: Небо голубое над тобой, ты солнце золотое, гладит бур.
4: СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: этот час будет активным. Мы, приближаясь к завершению этого музыкального, уже с вами сегодня столь раннее время сыграем в код доступа. Анечке передаю большой привет. Анечка пишет, а можно песенку Шаде? Она будет скоро.
1: Kaimiņu nepazinu. Bagāts būsi.
2: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. Augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно. Можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом SVH получи скидку 25%.

сообщает дорожную информацию. Перед Канцемским мостом по направлению в Юрмалу грузовик-автобус столкнулись, что в Юрмалу, что в Ригу. Все перекрыто и очень медленное передвижение. 25-45-25-25, номер студии СВХ+. В том числе и для дорожной информации, в том числе в столь раннее утреннее время, хотя и не столь ранним это утро можно считать уже по факту на данный момент, 7 часов и 45 минут. Итак, мы с вами через минут 5-6 приступим к розыгрышу. Приятное дополнение к этому рабочему дню. Подарочная карта от Хесбургер на 50 евро. Код доступа именно в рамках этого нами с вами очень любимого конкурса будет подарочная карта на 50 евро разыграна. А пока вы готовитесь, я вам расскажу вот что. Присоединяйтесь к бонус-клубу и получайте еще больше выгодных предложений от Хесбургер. Если ты любишь вкусно поесть, то точно порадуешься хорошим скидкам. Получай еще больше преимуществ вместе с приложением Хесбургер. Скачай приложение, присоединяйся к бонус-клубу Хесбургер. Пользуйся специальными предложениями, копи бонусы и получай персональные скидки. Все самое вкусное в одном месте, прямо в твоем телефоне. Скачай приложение Хесбургер уже сегодня. Ну, а я, друзья, призываю всех через минуты 5-6. Оксаночка пытается дозвониться. Оксан, если что-то очень срочное, напишите, пожалуйста, на WhatsApp. Я через минут 5-6 призываю всех присоединиться. Код доступа будет в нашем с вами распоряжении. И, кстати, могу немножко подсказать, с кем сегодня будут связаны вопросы в рамках кода доступа. Так, куда же у меня это все? Ну, хотя, с одной стороны, как бы озвучивать этих именинников не стоит, но могу сказать, что день сегодняшний, сегодня 10 сентября, день, который подарил миру сразу несколько легендарных имен. В этот день появились на свет люди, чьи талант, харизма и творчество оставили заметный след в истории. Кто-то изменил музыку, кто-то киноиндустрию, кто-то искусство, культуру. И каждого из них объединяет то, что они появились на свет именно сегодня, 10 сентября. Вот как раз про именинников легендарных 10 сентября мы с вами сегодня в рамках «Код доступ» поговорим. Готовимся!

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajos 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.

0: Китай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
3: И напоминаю, в сейфе подарочная карта на 50 евро от Хесбургер. Первое. И первый вопрос. Я говорила о том, что многие легендарные личности отмечают день рождения именно сегодня, 10 сентября. Итак, начнем. 10 сентября появился на свет знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд. Одна из самых узнаваемых фигур в мире.

0: моды. Какой аксессуар стал одним из самых узнаваемых элементов образа Карла Лагерфельда? Итак, единица – это темные очки, двойка – красная шляпа и тройка – зеленый шарф.
1: Вторая цифра.
0: 10 сентября родился режиссер Гай Ричи. Скажите, пожалуйста, какой фильм сделал его особенно известным? Единица. Возможно, это «Аватар». Двойка – «Форест Гамп». Тройка – «Карты, деньги, два ствола».
1: Третья цифра.
0: 10 сентября родился Колин Фёрт. А знаете ли вы, какого известного медвежонка он первоначально должен был озвучить? Единица – медвежонка Паддингтона. Двойка – медведя Балу. Тройка – Винни-Пуха.
1: Последняя цифра.
0: 10 сентября родился Джо Перри, а точнее Энтони Джозеф Джо Перри, американский гитарист и автор песен. Как называется группа, одним из основателей которой является Джо Перри? Единица, возможно, это Бон Джови. Двойка, возможно, это Coldplay. И тройка, возможно, это Aerosmith.
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: еще до начала какого-то доступа Алексей уточнял. А сегодня тоже та самая схема, как вчера, когда неважно, когда неважно, с какого вопроса, ну, когда будем уже обсуждать правильные ответы, что неважно, с какого вопроса мы начнем. Нет, друзья, сегодня как раз важно. Новый час именно этим мы откроем. Код доступа расшифровкой 757. Доброе утро!
1: Из архива хитов. Золотой запас.

0: слыха плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно, по всей стране ожидаются дожди, местами сильные и продолжительные, возможные гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 15, плюс 17 градусов. Лепая Вентспилс до 15 градусов тепла, Даугавпилс Резекне плюс 14, плюс 16. В Риге плюс 16, плюс 17, временами дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм будет решать, расширять ли запрет на ввоз в Латвию продукции из России и Беларуси. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Сегодня в Риге и ее окрестностях начнется ежегодный марш-бросок беретов Национальной академии обороны.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня латвийский парламент будет решать, расширять ли запрет на ввоз в страну продукции из России и Беларуси. Ограничение предлагается распространить на продукты питания, в том числе сладости, печенье, соусы, готовые супы, шоколад, специи, масла, мучные изделия и переработанные овощи. Сейчас уже действует запрет на импорт из упомянутых стран сельскохозяйственных товаров и кормов. Если поправки будут приняты, продукцию российского и белорусского происхождения нельзя будет ввозить в Латвию и через третьи страны. На уровне комиссии Сейма законопроект уже был принят, он рассматривается в парламенте в срочном порядке. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Министр сообщения страны Юрис Томинскас заявил, что Вильнюс не будет принимать резких решений без оценки угроз. По его словам, в Латвии перед октябрьскими парламентскими выборами появляется много политизированных инициатив, и Литва не должна действовать под их влиянием. Премьер Литвы Миндаугас Синкевичус также связал большое число разноплановых идей латвийских политиков с приближением выборов. Он отметил, что ограничение автобусного сообщения или закрытие границы с Беларусью возможно только с учетом ситуации в сфере безопасности, а сейчас военная разведка Литвы не давала таких рекомендаций. Из Латвии сейчас действует только один регулярный автобусный маршрут в Россию. Это автобус Эколайнс компании «Норма», а он ежедневно ходит из Риги в Москву. В первой половине года рейсом воспользовались более 9 тысяч пассажиров. Лицензия «Норма А» действует до 9 января 2027 года, и латвийское государство не планирует ее продлевать для этого направления. При этом готовящийся запрет не должен касаться микроавтобусов, и, кроме того, по-видимому, сохранятся автобусные маршруты через Эстонию, Литву и Польшу. Сегодня состоится Рижская конференция с участием министров иностранных дел ряда европейских стран, представителей НАТО и союзных вооруженных сил, а также политиков и экспертов. Участники обсудят экономическую устойчивость и конкурентоспособность Европы, а также совместные действия в ответ на внутренние и внешние угрозы, готовность к будущим конфликтам, использование военного опыта и технологических разработок Украины, а также проблемы дезинформации, кибербезопасности и возможности дипломатии. Сегодня в Риге и ее окрестностях на территории Адажского и Ропожского краев начнется ежегодный марш-бросок беретов Национальной академии обороны. С 15 часов до утра пятницы кадеты должны пройти около 38 километров вокруг Кишезерса, выполняя тактические задания на 6 контрольных пунктах. Марш-бросок будет проходить и днем, и ночью. Военные будут передвигаться в форме и с экипировкой, при этом никакие учебные боеприпасы и средства имитации использоваться не будут. Выполнившие задание кадеты получат право носить берет и кокарду подразделения. Сегодня будут опубликованы результаты исследования о готовности к кризисным ситуациям жителей стран Балтии, а также Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. Авторы исследования оценили участие населения в учениях по гражданской обороне, наличие у жителей сумок для чрезвычайных ситуаций и осведомленность о кризисных планах на рабочих местах. Исследование также должно показать, что у людей с готовностью к длительным перебоям с электричеством, водой и связью. Сегодня же в Риге состоится авиационный форум. Он соберет отраслевых экспертов, политиков и предпринимателей стран Балтии и других европейских государств. Здесь обсудят развитие авиации в регионе и мире, сотрудничество государства, туристической отрасли и авиакомпаний, а также привлечение работников, развитие связанных с авиацией видов бизнеса в аэропортах и на прилегающих территориях. Вчера на 8 латвийских метеостанциях был побит рекорд тепла для 9 сентября. Температура воздуха поднялась до плюс 26, плюс 27 градусов. В Гулбане, Екапелсе, Мадоне, Мерсраксе, Прекуле, Руене, Скривере и Зосвене, где у синоптиков метеостанции. В Елгаве прежний рекорд был повторен. Там было плюс 27,3 градуса. Это первые температурные рекорды в Латвии с конца июля. Сегодня уже значительно прохладнее, вместо плюс 27 от 12 до 18 градусов выше нуля. Временами ожидаются дождь, местами возможны ливни и грозы. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: ВХ+.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: А сегодня я задумалась о том, что нам здесь в студии необходима какая-нибудь такая специальная мышка, поскольку пройтись по всем вами присланным сообщениям сегодня у меня... Внутренне был такой настрой, чтобы мы чем ближе выходные, сегодня и завтра еще вышли бы на рекорд в плане вами присланных ответов, кода доступа. И таки сегодня мы уже этот рекорд достигли.
2: Диана Сауле. В каждом лучике эфира.
1: Просто прокликать все сообщения, знаете, уже так и палец немного дергается, и не только палец, еще и глаз один тоже дергается. Первый вопрос про дизайнера Карла Лагерфельда. Он был, и про тот самый аксессуар, который стал одним из самых узнаваемых элементов образа Карла Лагерфельда. Конечно же, это темные очки, они стали практически визитной карточкой Карла Лагерфельда. Его образ был настолько узнаваемым, что со временем дизайнер сам превратился в настоящую икону стиля, и поэтому даже сегодня, увидев белый высокий воротник и черные очки, многие, конечно, сразу вспоминают именно Карла Лагерфельда. Итак, это единичка. Второй вопрос про режиссера Гая Ричи. Понравился ответ от Натальи. Это то, что как раз буквально вот сейчас я заметила. Там была троечка прислана, и потом карты, деньги, два ствола. Именно это правильный ответ. Гай Ричи, он появился на свет 10 сентября в 1968 году. Его режиссерский дебют «Карты, деньги, два ствола» вышел в 98-м и сразу привлек внимание и необычным юмором, и в этой киноленте, конечно, динамичный монтаж, яркие персонажи. Ну а уже позже Ричи снял и «Большой куш», и «Шерлок Холмс», и другие известные фильмы. Но в этом случае нам с вами была необходима троечка. Следующий вопрос про Колина Фёрта. Знаете ли вы, какого известного медвежонка первоначально он должен был озвучить, но в итоге, к сожалению, это не произошло. Это медвежонок Паддингтон. Да, он мог стать, собственно, Колин Фёрт мог стать голосом знаменитого Паддингтона. Актер первоначально был выбран для озвучивания медвежонка в фильме «Приключения Паддингтона». Однако во время работы создатели этого фильма решили, что голос не совсем подходит персонажу. Голос оказался слишком взрослым, слишком в этом случае слишком взрослым, слишком глубоким. И когда была уже объединена озвучка Колин Фёрта с готовой анимацией «Медведя», выяснилось, что голос солидный британского джентльмена, он как-то не вяжется с образом юного наивного медвежонка. Завершающий вопрос. Джо Перри, точнее Энтони Джозеф Джо Перри, американский гитарист, автор песен. Конечно же, это группа Aerosmith, легендарный гитарист и сооснователь этой группы, именно Джон Перри им является. Группа, которая основана в 1970 году, и Джо Перри вместе со Стивеном Тайлером стал одной из ключевых фигур этой группы. И, конечно, ни для кого не секрет, что за десятилетие Aerosmith превратилась в одну из самых успешных групп всех времен. Итак, по итогу у нас, друзья, 1-3, 1-3.

0: друзья, что на самом деле вопросы очень даже легкие. Но процентуально не все. Не все ответили точно, не все ответили правильно. И не все прислали комбинацию 1-3-1-3. Ну, понравились сообщения, которые пришли как раз после того, как я озвучила все правильные. Вы прямо на финишной прямой. Если бы условия были бы другими, я бы кого-то из вас выбрал победителем. Ну а почему? На вопрос, а так можно было бы? А возможно, так не только можно было бы, а и нужно было. Итак, рандомайзер мне в помощь.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
3: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
4: Только 3 дня. С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенсилис, Издин и других брендов. А также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
7: СВХ плюс.

0: сегодня рекордное количество. Виктор, не жалеете вы меня? Еще и уточнение, ну а сколько правильных, если не секрет? Секретов нету, но до этого говорила, у меня глаз трясется. Подсчитывать все это. Так, около 130 в общей сложности, но правильных с комбинацией 1-3-1-3, это та самая комбинация, которая вас приблизила к сейфу. В сейфе подарочная карта на 50 евро от Хесбургер. 72 правильных, и вот это все я загружаю в рандомайзер. Таким образом, сегодня определяем победителя. И напоминаю, что готовимся уже к следующему 8 часов и 20 минут, четверг, 10 сентября.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрутку.

0: Елена, впереди нас с вами ждет музыкально-банный конкурс. А еще один финалист, мы его найдем прямо сегодня, в этот четверг. И уже завтра будет разыгран недельный приз конкурса, который проводится совместно с Визлас Пирц. Музыкально-банный конкурс. Я поставлю вам одну очень известную песню, но кое-что в этой песне будет не так. Другими словами, из песни слово выкинешь. И ваша задача будет внимательно слушать, узнать то самое необходимое. Одно слово, которое мы, в этом случае я, людь бодрый, в этой песне выкинул. К этому готовимся. 25-45-25-25.
1: Диана Сауле.

0: Новости спорта.
1: Мужская сборная Латвии успешно начала чемпионат Европы по волейболу, победив в Клуж-Напоке хозяев турнира команду Румынии со счетом 3-1. Латвийские волейболисты выиграли первую партию 26-24, уступили во второй 18-25, а затем взяли еще две партии 25-21, 26-24. Самым результативным у Латвии стал Кристаps Šmits, набравший 14 очков. Еще 12 принес Янис Эдвардс Меденис, и победу точной подачей оформил Арманс Рокьянс. Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые станет первой ракеткой мира после победы над китаянкой Джень Циньвэнь в четвертьфинале открытого чемпионата США. Рыбакина проиграла первый сет 3-6, но затем отбилась 6-1, 6-4 и впервые дошла до полуфинала US Open. В официальном рейтинге, который опубликуют 14 сентября, Рыбакина сменит Арину Сабаленко и станет первой представительницей Казахстана во главе мирового рейтинга. За выход в финал US Open Рыбакина сыграет с американкой Коко Гауф. Женская сборная Австралии по баскетболу вышла в четвертьфинал Кубка мира, победив Италию в Берлине со счетом 82-80. Австралийки вели с преимуществом в 26 очков, однако соперницы отыгрались и за 69 секунд до конца сравняли счет. В решающие секунды Австралия снова вышла вперед, а последний бросок итальянской команды оказался неточным. Сегодня в четвертьфинале австралийская сборная встретится с командой Испании. Первый тур общего этапа Лиги чемпионов продолжился несколькими очень результативными матчами. Барселона разгромила Фейенорд со счетом 5-1, Рафинья забил два мяча. Пари Сен-Жермен победил братиславский Слован 6-1 благодаря хэт-трику Феррана Торреса и дублю Усмана Дембеле. Еще Ливерпуль отыгрался и победил мадридский Атлетико 2-1, а лондонский Арсенал прошел Наполи 1-0 после гола Мартина Эдегора. Ну и, например, Спортинг выиграл у Галатасарая 3-1. Клуб «Челси» вышел в следующий раунд Кубка английской лиги после домашней победы над «Лидс Юнайтед» со счетом 6-3. В начале второго тайма хозяева уступали 0-2, но затем забили 4 мяча за 12 минут. Коул Палмер сравнял счет, дважды поразив ворот соперника, после чего отличились Педро Нету и Дэнни Уэлбек. «Лидс» сократил отставание, но Валентин Барко забил 5-й для «Челси» мяч, а потом Уэлбек установил окончательный счет – 6-3, то есть у Уэлбека тоже дубль.
0: Новости спорта.

0: Игорь, вы молодец. Немного запоздали, но все же прислали ответ кода доступа.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Овны, помедленнее до обеда, и вечер принесет и деньги, и отдых.
2: Телец.
0: Гните свою линию и восстанавливайте связи.
2: Близнецы.
0: Кошелек на замок сегодня, а вечер проведите с близкими.
2: Рак.
0: Работайте по старой схеме, а дома дарите тепло.
2: Лев.
0: Не газуйте и экономьте, а вечером отдыхайте.
2: Дева.
0: Наводите порядок на работе, а в чужие драки не лезьте.
2: Весы.
0: Острые углы необходимо обходить стороной сегодня, а вечером сменить обстановку.
2: Скорпион.
0: Скорпиончики, слушайте себя. Ишь, чего критики захотели.
2: Стрелец.
0: Выбрасывайте хлам, проверьте счета, идите к друзьям.
2: Козерог.
0: Козерожки, без фанатизма, в этот четверг дела постепенно, а близким реальная помощь.
2: Водолей.
0: Включайте креатив, но не... Слишком тратьте сегодня. Ваши финансовые ресурсы не безграничны.
2: Рыбы.
0: До обеда не делайте никаких резких движений рыбки, а к вечеру отпустят.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад. I'll tell you.

Визлас Пирца. Четвертый финалист сегодня. Завтра недельный приз. Недельный приз посещения баньки Визлас Пирца на четверых. В подарок каждому веник.

0: ei. La vie.
1: Ну что ж, посмотрим. Казалось бы, задача довольно простая, но посмотрим, кто сможет поймать пропажу, обнаружить пропажу и понять, что же это за слово с первого раза. Но не так, чтобы самые первые вами правильно присланный ответ будет засчитываться. Опять же, нам в помощь тот самый генератор, рандомайзер. Теперь он мой самый лучший друг. До этого еще в очередной раз напоминание о очень важном. Обновленная баня Визла Спирс приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня Визла Спирс находится в Риге. Это район Кенгаракса, улица Визлас, 11. В современном здании с красивым интерьером, уютной атмосферой. Предлагается общественная баня с дневным графиком как для женщин, так и для мужчин. Женский день, кстати, четверг. О, сегодня! После бани можно освежиться в холодном бассейне под душем. На территории Визла Спирс есть специально обставленная зона на свежем воздухе. Там можно посидеть, удобные кресла, полежать тоже возможно. Квалифицированный специалист по классическому массажу доступен. А в баре представлен широкий выбор горячих, холодных напитков. Вся подробная информация. Это все ищите на сайте www.pirts-vizlas.lv. Ну что же, а прямо сейчас давайте-ка сыграем в конкурс из песни «Слово выкинешь». Я вам озвучу фрагмент очень знаменитой музыкальной композиции. Ее исполняет Александр Ревва. Выбор, он понятен, поскольку сегодня, 10 сентября, Александр Ревва, он же Артур Пирожков, какие еще у него псевдонимы, он сегодня отвечает свой день рождения. Одна из его известнейших композиций. И прямо сейчас фрагмент, кусочек, буквально небольшой кусочек из его песни. И в определенный момент там пропадает слово. Ваша задача понять, что это за слово. И именно это слово прислать на студийный WhatsApp 2545-2525. Итак, у меня есть предложение сейчас... первый раз послушать, а потом, возможно, мы это все дело повторим. Итак, готовы проверить свою музыкальную память? Тогда начинаем. Давайте послушаем, что у нас тут такое происходит.
2: Ты пришел.

0: Ярославке.
1: Ну, мы слышали там, после чего звучат слова соцсети, что там понеслось, а вот что понеслось, ваша задача, именно это пропавшее слово, которое Людь Бодрость сегодня выкинула из этой песни, прислать на WhatsApp 25452525 для тех, кто только сейчас подключился. Давайте мы еще раз послушаем этот кусочек. Итак, внимание!

0: Ну что ж, 25-45-25-25, студийный WhatsApp, присылайте свою версию, хотелось бы правильную уже со старта. Сегодня определяем четвертого финалиста, завтра будет разыгран еженедельный приз от Визла Спирт.
1: Из песни слова выкинешь. Для тех, кто думает, что знает песни.

0: круто! И через минут 3-4 приступим к расшифровке. Найдем слово, которое до этого было выкинуто. 8.47.
1: Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
4: Эй, брален, меня пару раз съел сегодня.
5: Пьеси стави, без лифта. Кастачу.

школе выгодно. Вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, корзины и коробки, постельное белье, шторы, полотенца, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.

Итак, сегодня совместно с Визлос Перц музыкальный банный конкурс. Сегодня мы проверяем, насколько хорошо вы знаете о любимой песне. Ведь для кого-то именно эта песня одна из самых любимых. Кстати, у нас в коллективе есть один человек, для которого эта песня очень особенная. Будет ли он сегодня в эфире? Да, должен быть, так что догадывайтесь. Итак, банно-музыкальный конкурс, знакомая вам песня, и кое-что в ней пошло не так. Из текста исчезло одно слово. Ваша задача заключалась в том, чтобы внимательно прослушать, возможно, сразу понять, что же это за песня, весь текст сразу перед глазами. Ну и самое главное заключалось в том, чтобы догадаться, какого именно слова не хватает. Казалось бы, простая задача, но давайте посмотрим, кто же смог поймать с первого раза, уловить. И давайте-ка мы с вами разберемся, картинка или все же блондинка. Как это звучало и что было необходимо понять? Это у нас вот как.

Поздравляю всех, у кого именно картинка было то самое слово, которое прислано нам на WhatsApp 25-45-25-25. Что ж, случайный генератор мне в помощь. Сегодня определяем четвертого финалиста, а завтра мы с вами тоже в очень интенсивном режиме будем идти вперед. И сначала пятого финалиста, а потом уже из пяти. Надеюсь, кто-то придет на помощь выбирать шарика из нашего кубка.

0: Там рандомайзером мы не сможем обойтись. Там надо, чтобы это все вживую происходило. Ну и песня «Самый красивый» Александр Ревва сегодня, 10 сентября, отмечает день рождения. Поздравляем!
1: Нет слов, что за конкурс.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
3: СВХ+.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
3: Новая кухня. Проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. Gintaromebeles.lv
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani. Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Экспонат, ты мой фанат. Миллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
7: СВХ+.

0: Сегодня в Латвии облачно, по всей стране ожидаются дожди, местами сильные и продолжительные, возможно, гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный. На побережье ветер порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 15, плюс 17 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 15, Даугавпилс Резекне 14-16 градусов. В Риге плюс 16, плюс 17, временами дождь.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм решит, расширять ли запрет на ввоз в Латвию продукции из России и Беларуси. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Сегодня состоится Рижская конференция, а также авиационный форум в столице Латвии. Вчера на 8 латвийских метеостанциях был побит рекорд тепла. Было плюс 27, сегодня плюс 17.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 128 дорожно-транспортных происшествий. Травмы в авариях получили 13 человек. Один человек погиб. Где и как это произошло, не уточняется. Полиция оформила 400 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. Из них 164 за превышение скорости. Были задержаны 4 нетрезвых водителя. В 3 случаях начаты уголовные процессы. Сегодня Сейм будет решать, расширять ли запрет на ввоз в Латвию продукции из России и Беларуси. Ограничение предлагается распространить на продукты питания, в том числе сладости, печенье, соусы, готовые супы, шоколад, специи, масла, мучные изделия и переработанные овощи. Сейчас уже действует запрет на импорт из упомянутых стран сельскохозяйственных товаров и кормов. Если поправки будут приняты, продукцию российского и белорусского происхождения нельзя будет ввозить в Латвию и через третьи страны. На уровне комиссии Сейма законопроект уже был принят. Он рассматривается в парламенте в срочном порядке. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Министр сообщения Литвы Юрис Томинскас заявил, что Вильнюс не будет принимать резких решений без оценки угроз. По словам литовского министра, в Латвии перед октябрьскими выборами появляется много политизированных инициатив, и Литва не должна действовать под их влиянием. Премьер Литвы Миндаугас Синкевичус также сказал, что большое число разноплановых идей связано с приближением выборов. Он отметил, что ограничение автобусного сообщения и закрытие границы с Беларусью возможно только с учетом ситуации в сфере безопасности. Сейчас военная разведка Литвы не давала таких рекомендаций. Из Латвии сейчас действует только один регулярный автобусный маршрут в Россию. Автобус «Эколайн» с компанией «Норма А» ежедневно ходит из Риги в Москву. В первой половине года рейсом воспользовались более 9 тысяч пассажиров. Эта лицензия действует у перевозчика до 9 января 2027 года, и латвийское государство не планирует ее продлевать. При этом готовящийся запрет на автобусные рейсы в Россию и Беларусь не должен касаться микроавтобусов. И, кроме того, по-видимому, сохранятся маршруты через Эстонию, Литву и Польшу. Сегодня состоится Рижская конференция с участием министров иностранных дел ряда европейских стран, представителей НАТО и союзных вооруженных сил, а также политиков и экспертов. Участники обсудят экономическую устойчивость и конкурентоспособность Европы, а также совместные действия в ответ на внутренние и внешние угрозы, готовность к будущим конфликтам, использование военного опыта и технологических разработок Украины, а также проблемы дезинформации, кибербезопасности и возможности дипломатии. Сегодня же будут опубликованы результаты исследования о готовности к кризисным ситуациям жителей стран Балтии, а также Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. Авторы оценили участие населения в учениях по гражданской обороне, наличие у жителей сумок для чрезвычайных ситуаций и осведомленность о кризисных планах на рабочих местах. Исследование также должно показать, что у людей с готовностью к длительным перебоям со светом, водой и связью. Сегодня в Риге и ее окрестностях на территории Адажского и Ропашского краев начнется ежегодный марш-бросок беретов Национальной академии обороны. С 15 часов до утра пятницы кадеты должны пройти около 38 километров вокруг Тишезерса, выполняя тактические задания на 6 контрольных пунктах. Марш будет проходить и днем, и ночью. Военные будут передвигаться в форме и с экипировкой. При этом никакие учебные боеприпасы и средства имитации использоваться не будут. Выполнившие задание кадеты получат право носить берет и кокарду подразделения. Сегодня в Риге состоится авиационный форум. Он соберет отраслевых экспертов, политиков и предпринимателей из стран Балтии и других европейских государств. Здесь обсудят развитие авиации в регионе и мире, сотрудничество государства, туристической отрасли и авиакомпании, а также привлечение работников и развитие связанных с авиацией видов бизнеса в аэропортах и на прилегающих территориях. Вчера на 8 латвийских метеостанциях был побит рекорд тепла для 9 сентября. Температура воздуха поднялась до плюс 26, плюс 27 градусов. В Гулбане, Екапилсе, Мадоне, Мерсраксе, Прекуле, Руене, Скривере и Зосине. В Елгаве прежний рекорд был повторен. Там было плюс 27,3 градуса. Это первые температурные рекорды в Латвии с конца июля. Сегодня в стране значительно прохладнее. Вместо плюс 27 от плюс 12 до плюс 17 градусов. Временами ожидается дождь, местами возможны ливни и грозы. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АБТ.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Акции с накунет. Бетаугливым дарзинем зила сценас. Не парит.
4: Ну, 1 сентября. Пейкалоз Максима. Самазинам ценас ауглием и дарзинем. Аболи Red Prince. Яуна цена 1 евро 19 центи килограмма. Итаупиюмс 10 центи. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: СВХ плюс.

0: эфира.
1: Диана Сауле. Каждому лучику эфира.
2: Как только в студии появляются животные, мне кажется, сегодня у нас первый раз, а нет, не первый, но у коллег есть тоже собаки, которых они время от времени берут, и тогда бегают не только по латышским студиям, не только там где-то внизу, но и было дело, забегали и в студию СВХ+. Но сегодня тот случай, когда и гость у нас в очередной раз столь прекрасный, и его собака, которая также вместе с ним. Евгений Винтур, продюсер крутейших мероприятий, сегодня здесь, в студии. Привет!
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Рассказывай для тех, кто не может сейчас подглядывать в видеотрансляцию, кто вместе с тобой сегодня здесь?
3: Со мной моя собака Исадора.
2: Исадора.
3: Австралийская овчарка.
2: Австралийская овчарка.
3: Ей 6 месяцев, она совсем маленькая.
2: Она совсем
3: очень
2: маленькая.
3: Очень любознательная. Вот и везде ходит со мной, посещает все мероприятия, участвует даже в пресс-конференциях. Отработала полноценно, как настоящая звезда, концерт «Доминго» в Юрмале.
2: Концертный зал «Дзинтери».
3: «Дзинтери», да.
2: Пласида она... Доминго, Кристина Опалайс.
3: Да,
2: как
3: да.
2: Ей понравился концерт?
3: Исадоре?
2: Да.
3: Я думал, Кристина.
2: Нет, раз уж мы про твою красавицу Исадору.
3: Слушай, она отлично отработала, ей все понравилось. И на первый раз, наверное, была в пространстве, да, с таким большим количеством людей. И я для меня тоже был немножко стресс, потому что как она будет реагировать, ну, 2 с лишним тысячи человек, и все на самом деле хотят ее погладить. Вот, как она будет реагировать, будет ли она бояться, ругаться, лаять. Нет, она отлично отработала, мы приехали на площадку где-то в районе 12 полудня, и уехали там уже за полночь, 2 часов, и она все это время отлично работала, отлично себя вела. Со всеми фоткалась, и Пласида Доминго сказал, дружился с ней прекрасно, и сказал, что вот все наши там будущие проекты он будет готов взять, только если будет путешествовать Исадора.
2: Ты ему это пообещал?
3: Да, я ему это пообещал, и уже у нас, уже мы готовимся к нашим следующим концертам по Европе. И Исадора, конечно же, главная в этом туре.
2: Более 2000 зрителей посетили,
3: ну, да,
2: концерт Пласида Доминго.
3: Да, полный зал, включая балконы. Ну, больше, это, наверное, 2400, да.
2: Вы у входа всех встречали, я подвожу к тому, что действительно все,
3: да,
2: кто посетил этот концерт, они не проходили мимо Исадоры.
3: Да, она всегда была на входе, мы встречали вместе гостей, она с ними фоткалась, отработала пресс-вол, вообще просто настоящая звезда.
2: Круто, ты молодец, и... Собака твоя молодец. Давай поговорим о событии, которое уже совсем скоро. Это и завтра, и послезавтра. Аж целых 2 концерта. Там есть нюансы, но об этом более детально сам расскажешь. Ну, можно сказать, что, возможно, одни из самых таких главных осенних музыкальных мероприятий, которые порадуют и жителей столицы, и тех, кто, возможно, с других латвийских городов приедут. Это Дом конгрессов. Начнем давай с завтрашнего концерта 11 сентября.
3: Да, это Дом конгрессов 11 сентября, и после долгого перерыва здесь выступит Литовский государственный симфонический оркестр под управлением маэстро Гинтера Саренкевичуса. Он долгое время был главным дирижером Латвийской национальной оперы. Я думаю, что многие его помнят здесь. Уверен, что многие его помнят здесь. И завтра как раз первый концерт этого нашего небольшого цикла, назовем это так. Вместе с ним солист Давид Герингас. Ему в этом году исполняется 80 лет. И у нас такой прям немножко юбилейный концерт. Легендарный виолончелист. Тоже, мне кажется, давно не выступал. Уже старожилы не помнят, когда. И они, это программа этого вечера, симфония Дворжика 7-я, 7-я симфония Дворжика и концерт для виолончели. Вот это первый концерт 11 сентября, уже завтра. Я думаю, что не все, может быть, знакомы с творчеством этого композитора, но если включить ту же самую 7-ю симфонию, вы убедитесь, что она максимально на сегодняшний момент попсовая, такое очень грубое слово, но очень много моментов, которые вы точно слышали в различных фильмах, рекламах, часто используют как саундтреки. Очень-очень комфортная, очень динамичная, очень мощная программа. То есть все две вот эти 2 концерта
2: Когда в продажу была запущена уже эта программа? Потому что я тебя до эфира призналась... возможно, мой маршрут лежит не через те дороги и пути, где сейчас активно у вас рекламируются оба мероприятия. Но мне как-то абсолютно случайно все это попалось на глаза, поэтому вопрос, как давно это было запланировано и как давно люди уже могли начинать приобретать билеты.
3: Слушай, ну на самом деле давно. Ну то есть мы, наверное, вышли в продажу уже поздней весной. Где-то так. Ну, то есть мы попали в лето, мы вышли поздней весной, и, соответственно, нет. Ну, где-то уже, наверное, 4 месяца мы точно даже больше продаемся.
2: Твои концерты, твои мероприятия, они славятся тем, что это обычно действительно очень высокого уровня артисты, которые принимают у них участие, билеты ближе к дате самого концерта практически все распроданы, впрочем, как и по отношению к завтрашнему концерту. Я права?
3: Завтра еще есть какое-то количество билетов.
2: Какое количество?
3: Ну нет, еще есть билеты, и они достаточно доступные на самом деле.
2: Изадора нам подкинет парочку билетов?
3: Да, Изадора вам подкинет парочку билетов. И они, на самом деле, доступны, потому что мы понимаем, что на следующий день у нас концерт с топовым солистом, мы сейчас к нему перейдем.
2: Да-да-да. Вот.
3: А здесь мы сделали концерт максимально доступный для зрителей, и он там начинается, условно, там, с каких-то 20, там, по-моему, или 25 евро. В общем-то, практически каждый мог бы позволить его себе купить.
2: Про 12 сентября, субботний вечер, Дом конгрессов, поговорим отдельно. У меня есть предложение, нам кое-что необходимо в эфире сделать и внедрить, и про это этот вечер с тем солистом, о котором надо в подробностях рассказать нашим радиослушателям, об этом мы продолжим беседу через несколько минут. Сегодня в гостях продюсер Евгений Винтур.
1: Заколосились хиты. Налились рейтинги.

0: свежей.
1: Лучшая музыка.
0: Мальчик, я не грущу, очень грущу. Я не грущу, честно, мальчик, мальчик. Я пущу, но я пущу.
1: 100% хиты.

0: Точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 9 часов 24 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.
2: ВХ плюс.

0: Новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Компания Apple представила смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max, первую складную модель iPhone Duo, новые наушники и часы. iPhone Duo получил внутренний экран диагональю 7,6 дюйма и внешний экран на 5,4 дюйма в раскрытом виде. На нем можно одновременно использовать два приложения, а одну половину корпуса можно превратить в подставку. Смартфон оснащен двойной камерой на 48 мегапикселей и сканером отпечатков пальцев, однако распознавания лица у него нет. При использовании обоих экранов батареи должно хватить до 24 часов. При этом первая складная модель Apple тяжелее и толще современных конкурентов на Android. Она весит 254 грамма, толщина сложного корпуса составляет 11,3 мм. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold 8 весит 201 грамм при толщине 9,7 мм. У iPhone Duo также нет многофункциональной кнопки, поэтому беззвучный режим придется включать через меню. Корпус защищен от воды и пыли, однако Apple предупреждает, что из-за износа подвижных деталей эта защита со временем может ослабнуть. Продажи эпловских раскладушек начнутся 23 октября. Цена составит от $2000. iPhone 18 Pro и Pro Max получили новый процессор, улучшенное охлаждение, камеру с переменной диафрагмой и скрытые метки для проверки происхождения снимков. Цены начинаются с $1200-$1300. Apple также показала наушники AirPods 5, часы Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4. Обновленный голосовой помощник Siri работает более чем с 250 приложениями и доступен на 16 языках, но русского среди них нет. Компания OpenAI заявила, что ее система искусственного интеллекта решила одну из главных нерешенных задач современной математики. Речь идет об уравнениях Навье-Стокса, которые описывают движение жидкостей. За доказательство существования и гладкости их решений математический институт Клея назначил премию в $1 миллион. По версии компании OpenAI, 10 тысяч цифровых агентов нашли решение уравнения примерно за 88 часов. Еще 17 часов потребовалось для его формальной проверки. Компания при этом не претендует на денежную премию. Однако математики Тристан Бакмастер и Левент Альпёге допускают, что система могла использовать результаты их собственной работы с моделями OpenAI. Компания это отрицает, однако признает, что не может полностью исключить влияние обезличенных пользовательских данных на обучение своих моделей. Бакмастер утверждает, что представители OpenAI предлагали опубликовать результаты без Альпёге, который работает в конкурирующей компании Anthropic, и после отказа даже угрожали его карьере. Сам математик подчеркивает, что не видел доказательства OpenAI и не располагает подтверждением использования их данных, поэтому заявление компании пока нельзя считать окончательно признанным решением задачи.
0: Это были новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.

0: эфира.
1: Диана Сауле. Каждым лучше эфира.
2: Все происходит, друзья. Евгений Вентур, продюсер, сегодня в гостях в студии СВХ+. И мы до этого пообщались на тему того мероприятия масштабного, крупного, которое состоялось в конце лета. Какая дата была?
3: Пласида 29 Даме? Июля.
2: Июля. Да. А мне уже показалось, что это было практически в конце лета. Нет, ну не так уж. Рассказал также про концерты в Доме конгрессов, который будет завтра, 11 сентября. И как вишенка на торте, в том числе в субботу, тоже в Доме конгрессов будет замечательное музыкальное мероприятие, о котором ты готов рассказать, поскольку кто будет принимать участие, это круто!
3: Да, ну, собственно, как я сказал ранее, 11 сентября у нас симфонический концерт, Литовский государственный симфонический оркестр и солист Давид Герингас исполнят два произведения Дворжика. А на следующий день, 12 сентября, этот же оркестр под управлением маэстро Гинтера Саренкевичуса и главная звезда Асми Григорян. Конечно, на сегодняшний момент, кто хоть немножко следит за классической музыкой, за оперой, понимает, что Асмик абсолютно хедлайнер этого сезона, мирового сезона оперного. Мне кажется, она везде посетила все фестивали, посетила все крупные премьеры в мире. И, наконец-то, в Риге долгожданный первый ее сольный концерт с оркестром.
2: Впервые?
3: Да. Это первый концерт с оркестром, масштабнейшая программа. Асмик не приглашала никаких дополнительных солистов. Весь концерт...
2: Это ее установка или твоя?
3: Это ее скорее установка. И ей не нужна в этом плане помощь. Ей не нужно отдохнуть, как я говорю. Вот. Не нужен перерыв, не нужно перевести дыхание. Целиком концерт она будет петь одна. И... даже немножко нарушая, наверное, какие-то традиции оперных концертов, концерт не начинается с увертюры, как это довольно часто происходит. Начинается увертюра, то есть такое вступление, и потом уже там на... Короче, выходит артист. Асмик сразу начинает с бронебойной арии без каких-либо долгих разгонов и прелюдий. Это только еще раз подтверждает ее мощь вокальную, безупречную технику, вот, собственно говоря.
2: Было желание пообщаться с Асмик здесь в эфире.
3: У нас не совпали даты.
2: Не совпали наши возможности с возможностями Асмик, но ты уже также закидываешь удочку куда-то там в будущее.
3: И что возможно, это возможно.
2: Конечно,
3: да,
2: может быть, это возможно. Когда-то все-таки произойдет.
3: Да. Ну, очень скоро, поэтому да.
2: Что из еще планируемого в будущем о том, о чем можешь нам поведать и рассказать?
3: Слушай, на самом деле, вот мы уже поговорили о том, что в феврале будет юбилей Гидона Кремера, 80 лет. Это несколько дней торжества, и в одном из этих дней Асмик также принимает участие. Они вместе впервые выступят с Гидоном Кремером. Это будет в феврале, начало февраля.
2: И это будет где?
3: Это будет в Национальном театре. Это будет в Национальном театре. Мы пока еще не выходили в продажу, но очень скоро откроем. И, соответственно, возможно, да, тогда у нас уже будет возможность действительно заранее подготовиться и вывести Асмик в эфир. И она расскажет о своих личных историях и о том, как она готовится к концерту, как выбирает платье свои безумные, красивые.
2: Я предполагаю, что и концерта 12 сентября, там тоже все эти шикарные костюмы и ее неповторимые голоса. А о том, что есть возможность нам с ней вживую пообщаться в обозримом будущем, я же неспроста. Я хотела, чтобы ты это озвучила на всеуслышание, на всю Латвию, также за пределами Латвии. Так, и еще, может быть, есть какие-то проекты, которые уже по факту стоят в графике, ты точно знаешь, что да, будет, и можешь об этом нам немножко приоткрыть что-то.
3: Ну, из таких больших проектов, которым, возможно, заинтересует зрителя, это спектакль с участием, пожалуй, одной из главных европейских звезд кинематографа и театра. И, опять же, мне кажется, только практически все знают, либо хотя бы визуально точно, это Изабель Юпер. большая, действительно легендарная европейская звезда кинематографа, легенда, национальное достояние Франции. И в мае у нас планируются ее спектакли здесь, опять же, впервые в Латвии, «Изабель Юпер» в постановке Ромео Костелуччи «Беренис». Это будет прям начало мая, а дате сообщу попозже, вот, о месте тоже.
2: Но ты любитель, тебя как не послушаешь, обычно все то, что ты организуешь, это впервые, это да. Масштабно, это грандиозно, это что-то столь необычное. У меня к тебе личный вопрос, где, поскольку до этого, когда ты у нас был здесь в студии, ты общался с Полиной, я что-то слышала, что-то могла пропустить, поэтому мой вопрос тебе личный, где ты на все это находишь время, вдохновение, откуда ты черпаешь эти свои идеи, или это такой личный интерес, а вот хотелось бы самому это посетить, поэтому давай-ка я и в Латвию привезу.
3: Да, ну слушай, на самом деле все, что я привожу сюда, я все это видел сам. Ну то есть это очень важный момент.
2: Решил повторить для всех.
3: Момент насмотренности, если мне эта постановка нравится, я не помню, «Беренис» я смотрел, мне кажется, в 24-м году она вышла в Париже. Это практически спектакль, который не гастролирует. Потому что Юпер действующая большая киношная актриса. И совпасть с ее графиком практически невозможно. Ну, то есть переговоры мы вели с 24-го года, сразу после того, как я посмотрел спектакль с ее командой, ну, с командой режиссера. И только вот сейчас... То есть нам прислали о том, что да, мы можем подтвердить эти даты, и проект будет в 27-м. И для нас это абсолютно нормально ждать 3 года. Ну, то есть если мы хотим привести что-то мега-эксклюзивное, то это реальный горизонт планирования там 3-4 года. И это нормально. У нас есть проекты, которые нам предлагают на 28-й год, на 29-й год. И мы такие, да, мы это букируем, да, нам это интересно, да, мы готовы ждать. Эти 3 года пролетят максимально незаметно.
2: Я только хотела об этом сказать, потому что когда ты в очень интенсивном творческом процессе находишься, работаешь изо дня в день, то ты не замечаешь, как это время пролетает.
3: Да, и если ты хочешь действительно кому-то показать действительно выдающихся звезд, у которых графики расписаны на 3-4 сезона вперед, действительно тебе стоит ждать. Тогда ты получишь самый-самый эксклюзив.
2: И ожидания оправдываются,
3: да,
2: ведь.
3: Да. А тех, кого можно заблокировать, там, не знаю, за 3 месяца, они, в общем-то, и бесплатно не нужны, наверное.
2: Ладно, пусть так будет. Напомню всем радиослушателям, сегодня в гостях Евгений Винтер, продюсер мероприятия. Многие, которые организуются именно им, сами слышали, сами только что все это прочувствовали, через себя пронесли. Действительно, очень эксклюзивный. И добро пожаловать завтра, послезавтра, Дом Конгресса. Практически минимальное количество билетов в продаже осталось.
3: Нас осталось совсем мало билетов. В партере нет практически хороших билетов. Есть немножко на балконе. И действительно, это стоит услышать, стоит увидеть, потому что Асмик номер один в мире сейчас. И мощь ее голоса просто поражает. Ну и, соответственно, актерское мастерство и драматизм.
2: А Изадора, для радиослушателей, кто только сейчас подключился, Евгений сейчас в студии не один, но и помимо коллеги Эвы, которая нас снимает в социальной сети, тоже какой-то фрагмент сегодняшней беседы выставим. Здесь еще и прекрасная собака Евгения. Она планирует посещать концерты в Доме Конгресса?
3: Да, она посещает все концерты.
2: Она с Асмик знакома уже?
3: Нет, они еще не пересекались. Она познакомилась с Пласидо Доминго, с Джози Доната, она с Томасом Остермайером.
2: Она, еще раз уточнение, это собака.
3: Это собака, это Исадора, конечно.
2: Исадора.
3: И ей все это очень нравится. С Асмик она знакома только онлайн, там по видеосвязи. Нет, они еще не виделись. Соответственно, да, она будет участвовать во всех репетициях. Она очень любит, уже приучена к громкой классической музыке. Потому что я тоже с детства приучаю, чтобы она у меня звучала дома. Чтобы она не реагировала на шумы и спокойно, в общем-то, как бы чувствовала себя в зале.
2: А еще она отлично дает лапу.
3: Да, она вообще отлично себя ведет. Вот она спит под столом и никому не мешает.
2: Ну что же, Евгений, спасибо тебе огромное.
3: Спасибо тебе большое.
2: До новых встреч. Куда путь ваш направлен сегодня после эфира? Я ну, после имею в виду,
3: мы должны еще...
2: прогуляться еще?
3: Да, но нам нужно еще погулять немножко. Мы все-таки, у нас австралийская овчарка. У меня ей нужно много двигаться. И, соответственно, мы еще, наверное, часик погуляем.
2: Отлично.
3: А дальше подготовка к концерту, рабочие встречи.
2: Ну что ж, встречаемся завтра, послезавтра, Дом Конгрессов и до новых твоих проектов.
3: Спасибо тебе большое, увидимся.
2: Всегда ждем в гости. Спасибо. Евгений Винтур.
1: Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она. Диана Салле.
0: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+.

0: Рига Фуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 eiro. Un tikai 2

0: металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
1: Мне нравится, когда красавица мне улыбается.
2: СВХ плюс.

друзья, на подходе рубрика. Мы с вами окунемся в актуальные события шоуми арены. Это и ближайшая суббота, это и 30 сентября.

0: Это и 24 сентября. Об этих трех датах расскажу более детально прямо сейчас.
1: Обзор актуальных событий совместно с Xiaomi Arena.
0: Итак, сентябрь в Xiaomi Arena обещает быть максимально горячим. И если вы думали, что после летнего периода афиша немного поутихнет, то как раз наоборот. Нас ждут громкие единоборства, мировые шоу. И, кстати, нас ждет также шаг вперед для латвийского баскетбола. Три главных события этого месяца, которые точно стоит внести в свой календарь. Итак, давайте начнем. Событие номер один. Уже в эту, в ближайшую субботу, 12 сентября, в Xiaomi Arena пройдет вечер бокса Базара 0 Fight Club. Четвертый по счету проводимый. И событие, которое гарантированно соберет всех поклонников ярких поединков и высокого накала эмоций. На ринге будет действительно жарко, так что если любите дух настоящей борьбы и бескомпромиссные бои, то пропускать точно нельзя. Под номером два события тоже считается одним из главных шоу месяца. Это 24 сентября. Нас ждет, пожалуй, один из самых масштабных концертов этого года в Ригу в рамках мирового тура Don't Be Dumb World Tour. Приезжает A$AP Rocky. Шоу мирового уровня, безумная энергетика и одно из крупнейших музыкальных событий этого сезона. В арене билеты разлетаются очень быстро, поэтому если планируете идти, то стоит поторопиться. И под номером три события. Это баскетбол, это исторический момент. Почему? Ну, потому что долгий путь, на самом деле, проделан. В этот день, то есть 30 сентября, состоится важнейшее событие для латвийского баскетбола. Клуб «Ригас Зелли» проведет свой первый матч Еврокапа на паркете «Арена». Соперником станет итальянский клуб. Руководство, команда проделали огромную работу, чтобы выполнить очень даже строгие требования Еврокубка, вывести клуб на этот уровень. 30 сентября – это только старт. Впереди нас ждет целая серия домашних игр Еврокубка в арене и на протяжении всего сезона. Так что Ригу ожидает большой европейский баскетбол. Команде как никогда нужна наша с вами поддержка на трибунах. Единоборство, музыка мирового масштаба, европейский баскетбол. Выбирайте то, что вам по душе, планируйте сентябрьские вечера и до встречи. До встречи в Xiaomi Arena.
1: Обзор актуальных событий совместно с Xiaomi Arena.
2: СВХ+.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно, по всей стране ожидаются дожди, местами сильные и продолжительные. Возможны гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 15, плюс 17 градусов. В Лепе и Вентспилсе до 15 градусов тепла, в Даугавпилсе и Резекне плюс 14, плюс 16, в Риге плюс 16, плюс 17, временами дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера в аварии под Смилтоне погиб человек несовершеннолетний. Управляя мотороллером, не справился с управлением, опрокинулся и погиб от полученных травм. Сегодня Сейм будет решать, расширять ли запрет на ввоз в Латвию продукции из России и Беларуси. Сегодня в Риге и ее окрестностях начнется ежегодный марш-бросок беретов Национальной академии обороны.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 128 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек. Один человек погиб. Это произошло вчера под Смилтоне в волости Апес. Примерно в 21.20 несовершеннолетний человек, управляя мотороллером, не справился с управлением. В результате мотороллера прокинулся, и человек погиб от полученных травм. Полиция начала уголовный процесс и расследование. За минувшие сутки полиция задержала 4 нетрезвых водителей, в 3 случаях начаты уголовные процессы. А за различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 400 административных протоколов, из которых 164 за превышение скорости. Сегодня Сейм будет решать, расширять ли запрет на ввоз в Латвию продукции из России и Беларуси. Ограничение предлагается распространить на продукты питания, в том числе сладости, печенье, соусы, готовые супы, шоколад, специи, масла, мучные изделия и переработанные овощи. Уже сейчас запрет на импорт действует на сельскохозяйственные товары и корма. Если поправки будут приняты, то продукцию российского и белорусского происхождения нельзя будет ввозить в Латвию и через третьи страны. На уровне комиссии Сейма законопроект уже был принят. Он рассматривается в парламенте в срочном порядке. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Министр сообщения Литвы Юрис Томинскас заявил, что Вильнюс не будет принимать резких решений без оценки угроз. По его словам, в Латвии перед октябрьскими парламентскими выборами появляется много политизированных инициатив, и Литва не должна действовать под их влиянием. Премьер Литвы Миндаугас Синкевичус также связал большое число разноплановых идей латвийских политиков именно с приближением выборов. Он отметил, что ограничение автобусного сообщения или закрытие границы с Беларусью возможно только с учетом ситуации в сфере безопасности. Сейчас военная разведка Литвы не давала таких рекомендаций. Из Латвии сейчас действует только один регулярный автобусный маршрут в Россию. Автобус «Эколайн» с компанией «Норма А» ежедневно ходит из Риги в Москву. В первой половине этого года рейсом воспользовались более 9 тысяч пассажиров. Лицензия этого перевозчика действует до 9 января 2027 года, и латвийское государство не планирует ее продлевать. При этом готовящийся запрет автобусных рейсов в Россию и Беларусь не должен касаться микроавтобусов, и, кроме того, по-видимому, сохранятся маршруты через Эстонию, Литву и Польшу. Сегодня состоится Рижская конференция с участием министров иностранных дел ряда европейских стран, представителей НАТО и союзных вооруженных сил, а также политиков и экспертов. Участники обсудят экономическую устойчивость и конкурентоспособность Европы, а также совместные действия в ответ на внутренние и внешние угрозы. Готовность к будущим конфликтам, использование военного опыта и технологических разработок Украины, а также проблемы дезинформации, кибербезопасности и возможности дипломатии. Сегодня будут опубликованы результаты исследования о готовности к кризисным ситуациям жителей стран Балтии, а также Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. Авторы оценили участие населения в учениях по гражданской обороне, наличие у жителей сумок для чрезвычайных ситуаций, осведомленность о кризисных планах на рабочих местах. Исследование также должно показать, что у людей с готовностью к длительным перебоям с электричеством, водой и связью. Сегодня в Риге и ее окрестностях на территории Адажского и Ропожского краев начнется ежегодный марш-бросок беретов Национальной академии обороны. С 15 часов сегодня до утра пятницы кадеты должны пройти около 38 километров вокруг Тишезерса, выполняя тактические задания на 6 контрольных пунктах. Выполнившие задания кадеты получат право носить берет и кокарду подразделения. Марш-бросок будет проходить и днем, и ночью. Военные будут передвигаться в форме и с экипировкой. При этом никакие учебные боеприпасы и средства имитации использоваться не будут. И последнее. Сегодня в Риге состоится авиационный форум, который соберет отраслевых экспертов, политиков и предпринимателей стран Балтии и других стран Европы. Здесь обсудят развитие авиации в регионе и мире, сотрудничество государства, туристической отрасли и авиакомпании, а также привлечение работников, развитие связанных с авиацией видов бизнеса в аэропортах и на прилегающих территориях. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста. Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: эфира.
1: Диана Сауле. Каждому лучику эфира.
2: Вот уже говорю гостю, чтобы немножко потише, потому что до того момента, как представлю, все-таки, а тут вот коллега тоже как-то показывает, что как так можно запрещать. Друзья, долгожданный момент, потому что мы уже несколько дней ждали этого прихода. Гость в студии, профессиональный боец кулачных боев Бавар Ханаков сегодня у нас в студии. Бавар, здравствуй.
3: Здравствуйте, рад находиться у вас в стране, находиться с вами. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, наш разговор, он будет полезным для людей, поэтому спасибо вам большое за гостеприимство и за приглашение.
2: Как ощущение у нас здесь, в Латвии, быть? Что ты уже успел почувствовать на себе, прочувствовать?
3: Я прочувствовал очень добрые люди. Где бы я ни был, какая-либо просьба, люди как будто чувствуют, что я с Украины и очень сильно помогают. Вижу вашу поддержку нашей страны, вижу наши флаги, и мне тепло, как будто я дома нахожусь. Очень тепло.
2: А как смена немножко вот деятельности на данный момент? Как ты себя вообще ощущаешь сейчас здесь в студии радийной? Все-таки крайне отличается от того, чем ты занимаешься в жизни.
3: Да, я спокойно к этому. У меня просто карьера спортивная, я много интервью давал, и для меня это вообще обычно. Ну, ничего такого, что меня смущает, я не чувствую. Спокойно чувствую.
2: Один из вопросов, который был прислан до этого, и хотелось бы такую небольшую разминку в этом плане сделать, поэтому так со старта. Какое главное правило твое в день важного боя?
3: Я не наделяю это сверхзначимостью. Я такой человек, для меня это просто часть моего пути, там какие-то ритуалы я не делаю. Я делаю, я просто молюсь Богу и говорю, что пусть будет милость и воля твоя в этом дне. И не как я захочу, как захочешь ты. Я приму результат. Просто дай мне мудрости, силы, помимо боя, там, донести ту информацию, которую ты хотел бы донести, и все. И это, ну, это не супер важное для меня, поверьте мне.
2: А что супер важное?
3: Супер важное для меня — это реализовать себя на уровне души, потому что помимо социальных ролей, которые мы играем, муж, отец, боец, мы нечто большее. И вот что-то светлое, что-то доброе в этот мир принести, вот это для меня супер важно. И оставить какой-то след, правильную ментальную составляющую, какие-то знания своим детям, быть примером для своего окружения, не якорем, который тянет вниз, а быть примером, ну вот это для меня важно.
2: А кто для тебя в свое время был примером, от которого ты что-то принимал, учился, кто тебе какие-то жизненно важные философские мысли подкидывал?
3: Ну, ответ долгий, может быть, или короткий, как просто это...
2: У нас, как мы всегда на радио говорим, у нас время не резиновое, но поэтому давай сделаем какой-нибудь такой средненький вариант. Ну,
3: средненький,
2: ты понимаешь,
3: хорошо, да. В моей жизни не было никогда авторитета, у меня моя жизнь так сложилась, что отчим был у меня, он выпивал, бил маму, и не было у меня того человека, с которым можно было поговорить. То есть сама жизнь вокруг меня создала такие ситуации, которые заставила быстро повзрослеть. И так как надо средний ответ, я большую часть жизни рос на улице, и какие-то жизненные уроки приобретал именно там, шишки набивал, да. Но мой отец, с которым я познакомился, когда мне было 21 год, он меня привел в церковь, и там я увидел чуть других людей, да, и он меня познакомил с Богом. Я верю, что за гранью этой реальности есть нечто большее, это есть Бог, и для меня авторитет — это Иисус Христос. Я смотрю туда, и какие-то примеры фундаментально важные черпаю оттуда.
2: Есть те, кто о тебе, конечно же, много читал и уже интересовался твоей биографией, кто следят за твоей профессиональной деятельностью. Но для наших радиослушателей, для многих ты будешь открытием, поэтому вопрос, как все начиналось в твоей жизни, что же было тем самым пунктом, с которого ты стартовала именно в этом направлении, в бойцовском, что послужило такой точкой отправной?
3: Ну, я еще раз повторюсь, все сводится к детству, как начиналась моя жизнь. Я пришел в зал, потому что мотивация моя была защитить маму. Все, вот это была мотивация. Я там с 13 лет уже дрался дома, когда маму пытался отчим обидеть. И в спорте, в принципе, у меня были хорошие результаты, но не было денег ездить на соревнования. Мы жили так, ну, не особо там богато. И я знал свои сильные стороны, знал, что я могу, способен достичь результата в боксе, ну, не ставил этих целей. Просто вот я для себя тренировался, но я знал, что я сильный спортсмен. И так сложилась моя жизнь, когда я рос, что если задета была моя честь, либо кого-то обижали, я дрался на улицах очень много. Не потому что я там хотел показать, какой я молодец. Ну, вот такая вот жизнь была. И потом я первый раз увидел бои на голых кулаках, и что-то внутри меня, такой голос, давай попробуем, испытаем себя с профессиональными спортсменами. И я просто работал на то время в заводе, и задавая себе вопрос, счастлив ли я здесь, я отвечал нет. У меня была хорошая зарплата, я там был как мастером, но я не был счастлив как человек. И я просто до жены пришел, говорю, я хочу попробовать, ну, уйти в спорт. Он жесткий, там путь в никуда, это новое было для людей. И думаю, попробую. Ну, я не хочу просто прожить жизнь и потом сожалеть о чем-либо, что я не попробовал. Вот это самое страшное.
2: А вот скажи, пожалуйста, когда ты перешел с таким заявлением домой, как твоя супруга на это отреагировала?
3: Ну, когда ты с человеком живешь долгое время, ты понимаешь, кто он, что он. Я никогда не колеблюсь в принятии решений. Если я что-то задумал, она, зная характер мой, какой я человек, она только поддерживала. Она говорит, давай попробуем, конечно, я с тобой. Я говорю, это все классно, у нас денег там на 2 месяца, говорю. Но она говорит, ну давай нырнем в эту речку, говорит. И все, и я был первым, кто с Украины на таком уровне выступал, и все получилось, слава богу. Все, о чем я мечтал, оно даже больше получилось, и получается.
2: Когда были не столь удачные бои, супруга все-таки даже в те моменты оставалась на твоей стороне, и не было таких попыток сказать себе, ну, попробовал, ну, как бы, ну, а может быть, и не надо дальше это все продолжать?
3: Не, ей очень тяжело бои смотреть. У меня просто бои, я там... Ну, они очень тяжелые, она мне этого не говорит. Она просто говорит, прими решение как мужчина, и все. Я считаю, короче, не говорит, просто верит в меня, и все, самое главное.
2: То есть, Бавар, смотри, это нормально, что все-таки женщины, ну, не скажем то, что не особо-то приветствуют подобные мероприятия, но все же толпами не идут на подобные мероприятия, и нет такого рвения большого. Это ведь нормально?
3: Это нормально, да. Смотрите, вот есть отношения мои, есть отношения зрителей, да, которые слушают этот подкаст. И они у каждого индивидуальны. Есть отношения, в которых женщина какие-то принимает решения, там она является определенным лидером. Это тоже нормально. То есть у меня вот отношения чуть-чуть другие, знаете, что последнее слово за мной. И всегда вот по человеку видно, когда он колеблется, когда он сомневается. Ну, и вот если есть... решения, которых я не понимаю, как правильно поступить, я могу посоветоваться со своей женой, да. Посоветоваться, опять же таки, почему? Потому что она очень умный, осознанный человек, и у нас один уровень сознания, мышления, понимания, и поэтому я могу у нее взять совет. И она мой лучший друг, брат, и все в одном лице. Но, опять же таки, повторюсь, у каждого разные отношения. Но самое главное, знаете, есть внутри нас такой внутренний голос, иногда нам душа подсказывает в виде вот этой интуиции. Вот я приведу легкий такой пример. Вот есть там человек, он полный, да, там, и у него внутри голос, давай похудеем, давай. И ты внутри думаешь, блин, да, давай, ты соглашаешься с этим. Наступает утро, что происходит? Мозг привык, чтобы быть так, как ему, в обычном режиме работать.
2: Как ему комфортно.
3: Да, и он говорит, да не надо, иди покушай, ляжь поспи, не надо, ты, ну, лежи поспи. И все, и потом люди в этом моменте ломаются. Вот самая главная задача каждого человека, когда-то я, услышать вот это внутреннее рвение, внутренний голос вашей души и идти. Вот мозг ограничен.
2: Ну, а как ты думаешь, разве нет такого, что не у всех так называемая сила воли всегда может сработать на 100%? И именно в эти переломные моменты есть та категория людей, которая действительно ломается, и это тоже только нормально.
3: Тоже нормально, да. Есть путь, который необходим пройти нашей душе, это первый момент. Есть этапы взросления, это второй момент. И я тоже колеблюсь. Не думайте, что я камень кремень. У меня тоже были ситуации, когда я не слышал этот голос. Но самый, вот даже не мои слова, сама жизнь вокруг каждого человека создает ситуации, которые заставляют делать этот шаг. Вот если есть ситуация, человек, он не рискнул. Хорошо. Бог создал ситуацию менее, чуть-чуть послабее, чтобы он чуть-чуть, еще раз. То есть Бог, он до конца жизни с каждым из нас будет вести работу, будет подсказывать и направлять. Но вот главное это довериться. Сложно ли это? Конечно, сложно. Поэтому я желаю каждому, кто слушает, пусть вот именно Бог работает в вашей жизни, благословляет, помогает, чтобы вы услышали и реализовались.
2: Бавар Ханаков в студии радиостанции СВХ+. Мы продолжим через несколько минут. И если у кого-то из радиослушателей есть вопросы, а я вижу уже несколько сообщений, но нам необходимо время, чтобы их прочесть и потом уже непосредственно в эфире задать, пишите нам на WhatsApp студийный 2545-2525. Мы вернемся через несколько минут.
1: СВХ+.

0: чтоб не запал на такую. Я запал.
1: Бавар Ханаков, который сейчас находится в студии СВХ+, он до начала звучания этой песни сказал, это посвящается всем радиослушателям. Друзья, наслаждаемся еще минут полторы, ну а затем вновь возвращаемся. И ваши вопросы, которые присланы вами на студийный WhatsApp, по возможности постараюсь Бавару

0: Sexta-feira.
1: Диана Сауле. Каждом лучше полуфера.
2: Итак, друзья, 12 сентября, это уже послезавтра, это суббота вечер, Базар 0 возвращается со своим четвертым бойцовским шоу, которое захватит крупнейшую арену Латвии, соберет элитных бойцов из стран Балтии и всего мира. И, конечно, это зрелищное событие, которое будут посещать и многие наши радиослушатели. Напротив меня Бавара Ханаков сегодня в студии, ведь главным событием вечера станет бой на голых кулаках между основателем Базара 0, это Даникой Веснёнок, и также украинцем Баваром. Бавара, здравствуй еще раз. Это для всех тех, кто только сейчас подключился к нам.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Слушай, много вопросов. Вот один из таких вопросов пишет Инарочка. Она тут рассказывает историю про то, что у нее у самой сына спортсмена, и она уже лет 15 находится в мире боевых искусств. Как родственники твои, помимо супруги, относится к тому, чем ты занимаешься? Ну, вот не только супруга с пониманием, вы как бы такой один уровень с ней занимаетесь, а остальные?
3: Ну, мама очень сильно переживает, но она не лезет. Я знаю, что она боится даже эти бои смотреть. Я когда был маленький, первые мои соревнования были, я поехал на первенство города Мариуполь по боксу. И начал там драться так, что у меня кровь пошла. Там, но я именно думал, блин, мама в зале, надо показать, какой я тигр. И мы там устроили такой бой, именно люди стоя аплодировали. Я на маму смотрю, она плачет, закрылась. Все, никогда в жизни больше не пойду на твои бои. И больше она никогда не ходила. Ну, для родителей это очень тяжело. У меня самого дети есть, и я не представляю, если бы я видел, чтобы мой там сын там, да, или там дочка в таких тяжелых боях участвует. Ну, это тяжело. Поэтому, они понимают, какой человек, и молча, не особо много говорят, но я знаю, что им это не нравится.
2: Итак, перейдем к главному событию, это непосредственно субботний вечер. Как сам оцениваешь все то, что будет там в субботу происходить, бой с Даником?
3: Даник хороший спортсмен, духовитый, у него за плечами будет 90% арены, которые будут за него болеть, поддерживать его. Я думаю, когда ты в таком состоянии, под адреналином, ты делаешь очень страшные вещи, можешь сделать. Поэтому голые кулаки – это определенная лотерея, потому что цена ошибки пропущенного удара – это либо сечка, либо что-то еще. И никто не знает, что будет. Да, как бы мы ни говорили, какие мы молодцы, никто не знает. Поэтому это будет хорошее событие, которое я советую не пропустить, потому что два камня встретятся в ринге и выяснят, кто из них лучший на данный момент.
2: Ну, я видела и несколько подкастов, записанных тобою, где ты в том числе общаешься также с Даником. Ему там неоднократно привет передавал. Ты когда приехал? Вчера?
3: Да.
2: В Латвию?
3: Да.
2: Вы с Даником уже вместе,
3: да,
2: были, пообщались?
3: Да, пообщались, виделись, да.
2: И все хорошо.
3: И как нам после этого драться, да?
2: Нет, на самом деле, как бы, ну, даже не было желания задать этот вопрос, поскольку все и так понятно.
3: Да, есть, знаете, внутри нас часть нас такая бойцовская, и у меня, и у Даника. И когда мы выходим в ринг, там, в клетку, да, мы уже совершенно другие люди, да. Мы все играем определенные социальные роли. Муж, отец, там, кто-то еще, блогер. Но вот у нас еще есть такая часть под названием, там, у меня это гладиатор, у Даника это чуть другое название, да. И вот мы встретимся. Вот эти вот именно части нас, которые хотят конкурировать, хотят выяснить, то лучше, они встретятся. И я чуть-чуть другой человек. Во время боя и в реальной жизни это совершенно два разных человека. Ну, посмотрим. Я советую не пропустить, потому что вживую это увидеть, либо вот просто в трансляции, я думаю, это надо посмотреть. Мы уже взрослые, жизнь нас испытывала, жизнь нас тестировала, бои так же само нас закаляли. И вот тот опыт, который мы приобрели за 35 лет, вы увидите его в субботу на арене.
2: Как сам относишься к своему псевдониму, что тебя называют гладиатором?
3: Да, нормально отношусь. Это просто часть меня.
2: Ну, а помнишь тот момент, когда это произошло, и потом уже в народ это слово ушло?
3: У меня, знаете, как вот сама жизнь, она какие-то подсказки мне давала. У меня первая татуировка моя, я не помню, 19 лет. Я набил татуировку, там, гладиатор. И Колизей гладиатор, да. И потом когда-то я поехал на соревнования, на шоу, не помню, как называется, «Босс бокса» называется, да, и там надо было псевдоним какой-то придумать. Но я такой стеснительный парень был, я говорю, да, давайте просто там Бавар и все. Они говорят, ну сейчас мы подумаем. Потом вот и кто-то из жюри говорит, боже, гладиатор, короче. Я говорю, ну хорошо, хорошо. И оно так пошло, пошло, пошло.
2: Бавар, многие передают, радиослушатели, тебе огромнейший привет, восхищаются твоей силой духа. И Ольга очень-очень, на мой взгляд, философские тоже вопросы задает. Бавар, когда бой заканчивается, шум стихает, а ты остаешься один на один с собой, что больше всего боишься однажды понять о своем пути? О том пути, о котором ты уже очень даже детально сегодня нам здесь успел рассказать, и все же...
3: Знаете, вот наша жизнь, она по-своему уникальна, и нет ошибочного сценария в нашей жизни. Есть тот опыт, который необходим нашей душе в этом материальном мире, и все на самом деле, без вот этих вот моментов сожаления, наша жизнь не была бы полноценная. Поэтому ни о чем не сожалею, прошу просто каждый день у Бога мудрости, чтобы принять и правильно использовать все те блага и знания, которые он мне давал при рождении и до этого момента. Ошибаюсь ли я? Конечно. Но я все равно с Богом проговариваю, чтобы он использовал меня в этом мире, помимо боев, да, через слова, через поступки, через действия. И поэтому, ну, ни о чем не жалею. Просто молюсь Богу, чтобы он мне давал мудрости. Я просто что-то светлое привнес в этот мир, помимо боев.
2: Угу. А откуда твое столь красивое имя? Вот тоже интересуется. И подтверждаю, что действительно очень необычное и красивое.
3: Спасибо. У меня папа с Таджикистана, вообще родом он там родился. И в честь дедушки моего, его звали Бавар, меня назвали. Сначала мне было чуть-чуть неудобно, когда был маленький. Оно было редкое имя. В Украине у нас оно одно. Я стеснялся. Даже моя жена... впервые, когда мы с ней познакомились, она меня знала под именем Саша. А потом она меня
2: нашла... А какое еще имя, если не Саша?
3: А потом она нашла меня в Инстаграме, и так, ты Саша или Бавар? А я говорю, просто чуть, ну, неудобно, говорю. Люди спрашивают, а это имя, а что это, кличка, не кличка.
2: То есть на какой-то жизненный момент ты действительно был Сашей?
3: Да, да, и Саша, Боря, меня под разными именами знали.
2: Вот, это как, это знаешь, как я всегда говорю, когда, если человек и не может там запомнить имя, я говорю, так и называй как хочешь, да, лишь бы вам, тебе было комфортно.
3: Да, как вам удобно, да.
2: Вы такой добрый человек. Инц подтверждает тоже и про красивое имя, и также еще раз задает вопрос, что же сподвигло идти в бокс. Но это мы уже проговорили. Классный парень, приятно слушать. Такие сообщения нам сейчас поступают. И это еще раз тоже говорит о том, что ты действительно очень-очень необычный. Сам так себя чувствуешь?
3: Не знаю, тяжело давать оценку самому себе. Это, как знаете, гордыня, высокомерие. Не люблю такие вещи проговаривать.
2: Ладно, давай тогда поговорим о чем-то более приятном. Вот как ты любишь получать релакс, как ты отдыхаешь? Ну, что-то из такого, из земной, повседневной жизни. Расскажи нам о себе.
3: Я люблю путешествовать. Для меня вот именно черпаю я вот эту энергию в путешествиях. Это первый момент. Второй момент – это осуществлять мечты и цели моей жены, да, вот те люди, которые рядом со мной, в особенности жена, это тот человек, который послал мне Бог, да, и вот я у нее задаю вопросы, там, о чем ты мечтаешь, там, и вот те вещи, о которых она мечтает, я их реализую и воплощаю, и вот делая подарки своим близким людям, меня это вдохновляет и дает определенную, как бы, энергию. А так, до этого момента, да, я, в принципе, ну, все, что мне самое ценное надо было, это моя семья. И Бог мне дал это, и как бы, ну, я просто наслаждаюсь жизнью и хочу вот своим детям, жене дать, ну, все то, о чем они мечтают. Вот пример приведу, моя жена, она мечтает увидеть Эльфиевую башню, она приедет на бой, и потом мы поедем, и вот ее маленькая мечта осуществится.
2: Она знает, что ее маленькая мечта осуществится, или это будет сюрприз, о котором, возможно, она слышит сейчас по радио?
3: Да, не, она уже там купила себе луки, наряды, уже локации посмотрела, мы будем стоять так, там,
2: все в порядке,
3: круассан,
2: да?
3: Она уже, да, она визуализирует эти вещи очень сильно. Поэтому, ну, все она знает, да.
2: Ну, это круто, потому что женщину свою любимую действительно время от времени надо чем-то приятным удивлять и такие подарки преподносить.
3: Да, но я просто живу в зале, если, ну, моя жизнь, она большую часть проходит в зале, вот, и у меня тренировка утренняя, потом я прихожу, 2 часа поспал, вечерняя тренировка, а когда ты находишься под большими нагрузками, то ты чуть-чуть другой человек дома, ты, ну, тебе тяжело, ну, сильно там общаться, как-то проявлять внимание какое-то, ну, ты чуть-чуть другой становишься, я это замечаю по себе, и вот я вот, когда бой проходит, у меня есть там 2 недели, и я вот ее эти две недели пытаюсь максимально правильно использовать, чтобы быть мужем, не только бойцом-гладиатором, а быть мужем и вот что-то хорошее сделать дома.
2: А под какую музыку легче молотить грушу?
3: Мы без музыки тренируемся. У меня тренер так орет, он постоянно недоволен, поэтому просто тишине.
2: То есть это тишина, и именно это и помогает, и дает возможность сконцентрироваться.
3: Да, да. Да.
2: А что после срыва, травмы, как тогда пытаешься найти в себе силы и мотивацию восстановиться? Сам себе какой-то срок даешь, вот, например, действительно. У тебя были серьезные травмы?
3: У меня были очень тяжелые травмы. У меня была в Америке, дрался от слоения сетчатки глаза, я потерял полностью зрение. И я уехал в реанимацию, мне говорят, у тебя есть очень большой шанс вообще не видеть. Я сделал две операции, восстановила. Также там, очень много травм.
2: Скажи, а были раздумья вот после этой травмы, как пример, то, о чем сейчас говоришь, когда лежал там в реанимации, потом в больнице, были философские раздумья, а продолжать ли мне это?
3: Философские, помимо этого тела физического, мне нечто больше, да, и конечно, были размышления, куда дальше. Я просто вот так молился Богу, говорил, чтобы он мне дал мудрости или видение, куда мне надо обратить взор. И все равно такой внутренний голос какой-то внутри нас говорил, что мы еще не закончили, давай еще что-то сделаем. Посеем какие-то семена. Знаешь, тебе вот вдохновляло то, что я пришел в церковь один раз и там встретил парня. И он говорит, я увидел твои бои, как ты говоришь о Боге, и вот просто решил прийти сюда. И потом этот человек покаялся и пришел в церковь и изменил свою жизнь в корне. Много молодежи по боям меня знает и меня приглашает в центры реабилитационные, и там я могу оказывать какое-то влияние, потому что я являюсь для той части людей определенным авторитетом. Поэтому помимо боев у меня чуть-чуть другое еще есть. Я хочу послужить Богу через вот эти вот вещи, да. То есть, как-то так.
2: Золотой парень.
3: Это все относительно.
2: Ну, просто тут пишут и говорят о том, что хотел бы такого брата, как ты.
3: Спасибо большое.
2: Бавара Ханаков в студии СВХ Плюс. Базара ноль уже в эту субботу, 12 сентября. Но мы вернемся на завершающую часть нашей беседы через минут 5-6.
1: Хиты по осени считают.
0: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
0: Музыкальный урожай.
4: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
5: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентарумэбелес.лв.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Радио СВХ Плюс представляет.
9: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
8: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
9: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: бесконечность напряжения, ажиотаж, и не только это. Будет все в Арена Рига 12 сентября, то есть уже послезавтра, субботним вечером. Сейчас более подробно. Основное шоу в 19, и тогда и старт.
1: Диана Сауле. Каждом лучике эфира.
0: Ну и в целом, конечно, 12 сентября, субботний вечер, это не просто очередной вечер боев, это место, где характер будет проверяться на прочность, и один точный удар, возможно, перевернет абсолютно все. На ринг выйдут бойцы, которые готовы оставить там все, и силу свои, и эмоции, и характер, и, конечно же, первоначально, я думаю, что у каждого есть внутреннее желание победить. А так ли это? Напротив меня в студии СВХ плюс Бавара Ханаков. Так ли это, что у каждого есть внутренний

0: противостояние вечера – это Бавар Ханаков, он же Гладиатор, и Даниил Веснёнок. Что ты можешь, Бавар, сказать по этому поводу для тех, кто, может быть, пока еще билеты не приобрел, а их, кстати, мало осталось в продаже. Как ты мог бы заинтриговать и зазвать прийти на это действие все посмотреть?
1: Видите в Ютубе Ханаков Бавар, и просто посмотрите, что там происходит, когда я выхожу туда. В целом, у каждого есть такие отрезки жизни, когда надо перезагружаться, чуть-чуть смотреть на другие вещи. Там, да, и спорт — это одна из тех вещей, которая сможет вас вдохновить. Почему? Потому что когда встречаются два мужчины с такими серьезными характерами, когда они борются, дерутся, да, это по-своему будет вдохновлять вас, знаете. И я считаю, что надо каждому прийти, потому что наше противостояние с Даником, оно оставит громкий след вообще в истории, мне кажется, спорта кулачного. И я думаю, вживую, если вы это увидите, оно вас очень сильно вдохновит. И вот, знаете, по себе замечал, когда ты смотришь по телевизору и вживую находишься в этой атмосфере, это два разных ощущения. Поэтому этот бой, он вас вдохновит, даст вам определенной энергии. И когда вы захотите сдаться в определенном моменте, вы будете вспоминать тот бой, как парни там боролись, как они там проливали кровь и не сдавались, и это вас будет подпитывать.
0: Крови будет много?
1: Ну, это кулачные бои, да, скорее всего, да. С двух сторон, мне кажется.
0: То есть, если ты приобрел место очень близко к клетке, к рингу,
1: да, белую одежду
0: это...
1: не одевай.
0: А какую советуешь? Только темных оттенков?
1: Ну, в зависимости, что ты хочешь. Если хочешь с кем-то познакомиться, то чуть другие тона.
0: А, то есть, если вот, например, девушка пойдет в субботу на базар ноль, то какое-нибудь мини-платьице, это,
1: да,
0: даже очень
1: будет.
0: Кстати.
1: Да, да.
0: Так улыбнулся заманчиво. Все решено, болею за Бавара. Умно, мудрый боксер. Узаконенный мордобой ненавидела. Мозгов вынос. Ах, нет, не у всех, оказывается. Это все про тебя пишут. И, кстати, сейчас найду, у меня где-то еще был тоже один вопросик, который хотела тебе задать. Бавар, в мире боевых искусств многие спортсмены друг друга знают, общаются и находятся в очень хороших отношениях. Но есть все-таки ли какой-нибудь боец, который тебе лично не нравится по факту, не как спортсмена, а именно как человека, с кем бы ты с удовольствием вышел бы на ринг и доказал уже все там непосредственно на месте?
1: Смотрите, если вам что-либо в человеке в каком-то не нравится, то это не в нем причина, а причина в себе. Надо разобраться в себе и посмотреть на себя, потому что это все отражение тебя. И поэтому у меня нет такого человека, который мне не нравится. Если такая ситуация происходит, я сразу молюсь Богу, прошу дать мне мудрости, и я начинаю смотреть не на него, а на себя. Поэтому силу ситуациям, словам, людям именно ты даешь, ты наделяешь их определенными какими-то качествами, ожидаешь от них чего-то. Они живут свою жизнь, кто бы что ни делал, я вообще никогда не буду тыкать пальцем, говорить, что он неправильно живет. Я сам не идеален, сам не кристалл, я всегда смотрю на себя, что я излучаю, какой я человек, поэтому нет таких людей. И нет такого там человека, с которым я прям хотел бы подраться. Но если брать в плане денег, дали бы мне там Конора Макгрегора, Мейвезера, это те громкие имена, которые монетизировали бы денег и все, но это бизнес, не более того.
0: Угу, но все-таки кого-то упомянул. Желаю удачи и победы только тебе. Давай такое небольшое в завершении нашей беседы блиц-опрос. Сила или скорость?
1: Скорость.
0: Ага, любимый фильм про спорт?
1: Гладиатор.
0: Самое главное качество в мужчине?
1: Умение держать слово, честь.
0: А главная мечта в карьере на данный момент?
1: У меня одна цель и мечта – это реализовать себя на уровне души. Все остальное – это второстепенное, не столь значимое. Но я иду, как иду, слава Богу за все. И я за это я уже благодарен Богу за то, что я имею. Uh-huh. И за тот путь, который я прошел. Дальше, если Бог даже больше, слава Богу, мы принимаем и идем дальше.
0: Ну, тут в студии находится коллега Ева Заломан. Она буквально несколько минут назад, когда мы ушли на музыкальную паузу, сделала такую, ну, свою ремарочку о том, что, ну, как-то очень философски получается. А теперь я хочу на Еву посмотреть и сказать, а как тут может быть по-другому? Даже прослезилась. Продолжение блиц-опроса, я думаю, наши радиослушатели смогут также увидеть в соцсетях. Мы с Баваром сейчас пойдем небольшое видео сделаем. На данный момент большое тебе спасибо. Ну, я даже не знаю, тут к месту или к месту говорить о том, что удачи, успех.

0: В субботним вечером. Не, я вот честно, честно, тебе я даже такое не хочу говорить, ты и так все знаешь. Да, нормально?
1: Все знаю. А по поводу там философии, я считаю, помимо спорта есть вещи, которые намного глубже, и я хочу, чтобы люди на это обратили внимание. Кто ты, в чем твой смысл жизни, куда ты идешь, какие твои реальные цели, знаешь. Потому что мы рождаемся, определенные программы, установки нам внушают, там, да, и люди зачастую живут этими программами, установками, ограничениями. Я вот, пользуясь моментом, скажу, что каждый человек, который смотрит, слушает это радио, да, эфир этот, то вы уникальный человек. Просто вот найдите себе силы, знаете, поверить в себя, довериться Богу, знаете, и реализоваться максимально. Просто одна встреча правильная, одно решение, одно видео, снятое в телефон, оно может изменить в корне вашу жизнь. И, знаете, есть две версии нас, там, да, это та версия, которая сейчас у нас, да, и есть лучшая версия, которую знает Бог. Вот в этой лучшей версии есть очень много благословений, чудес в вашей жизни и благ. Поэтому я желаю, чтобы каждый из вас действовал из лучшей версии, находил все силы мудрости, чтобы максимально реализоваться. И всем успехов желаю каждому, кто посмотрел это. Послушать.
0: Отлично, спасибо тебе большое. От тебя еще добавлю, что сегодня мы та версия себя, которую выбрали вчера. Да. Бавар Ханаков, 12 сентября, арена Базара 0, Fight Club уже в четвертый раз проводится в этом году. И главный бой как раз между основателем Базара 0, Даником Весненоком и Баваром Ханаковым. Спасибо.
1: Всем спасибо большое, что пригласили. Спасибо.
2: Всем лучи добра. Диана.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, по всей стране ожидаются дожди, местами сильные и продолжительные, возможные гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 17 градусов. Лепая Венспилс до плюс 15, Даугавпилс Резекне 14-16 градусов, в Риге до плюс 17, временами дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера полиция зарегистрировала по Латвии 128 ДТП. Пострадали 13 человек, один погиб. Опубликованы результаты исследования о готовности к кризисным ситуациям жителей стран Балтии, а также Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь, а Сейм Латвии сегодня решит, расширять ли запрет на ввоз в страну продукции из России и Беларуси.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 128 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек. Один человек погиб. Это произошло под Смилтоне в области Апес вчера вечером. Примерно в 21:20 несовершеннолетний или несовершеннолетняя, пол не уточняется, управляя мотороллером, не справился с управлением. В результате мотороллер опрокинулся, и человек погиб от полученных травм. Начат уголовный процесс и расследование. За минувшие сутки полиция задержала 4 нетрезвых водителей. У 3 из них было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила 400 административных протоколов, из которых 164 за превышение скорости. Опубликованы результаты исследования Норстат о готовности к кризисным ситуациям жителей стран Балтии, а также Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. Авторы оценили участие населения в учениях по гражданской обороне, наличие у жителей сумок для чрезвычайных ситуаций и осведомленность о кризисных планах на рабочих местах. Главный вывод, который делает руководство Организации устойчивости северных стран, население региона живет сложным ощущением безопасности. Большинство респондентов, кроме жителей Литвы, никогда не участвовали в учениях по гражданской обороне. В Латвии такой опыт есть у 40% опрошенных. Исследование также показало, что жители Латвии хуже других оценивают свою готовность пережить несколько дней без электричества, воды, связи и интернета. Так называемая «сумка на 72 часа» полностью собрана лишь у 2% опрошенных в Латвии. А 38% вообще не планируют такую сумку готовить. Кроме того, лишь 41% жителей Латвии сообщили, что у них на работе есть план действий на случай кризисной ситуации. Сегодня в Риге, а также ее окрестностях, на территории Адажского и Ропожского краев начнется ежегодный марш-бросок беретов Национальной академии обороны. С 15 часов до утра пятницы кадеты должны пройти около 38 километров вокруг Тишезерса, выполняя тактические задания на 6 контрольных пунктах. Выполнившие задание кадеты получат право носить берет и кокарду подразделения. Марш-бросок будет проходить и днем, и ночью. Военные будут передвигаться в форме и с экипировкой. При этом никакие учебные боеприпасы и средства имитации использоваться не будут. Сегодня Сейм будет решать, расширять ли запрет на ввоз в Латвию продукции из России и Беларуси. Ограничение предлагается распространить на продукты питания, в том числе сладости, печенье, соусы, готовые супы, шоколад, специи, масла, мучные изделия и переработанные овощи. Сейчас уже действует запрет на импорт из упомянутых стран сельскохозяйственных товаров и кормов. Если поправки будут приняты, продукцию российского и белорусского происхождения нельзя будет ввозить в Латвию и через третьи страны. На уровне комиссии Сейма законопроект уже был принят. Он рассматривается в парламенте в срочном порядке. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Министр сообщения Литвы Юрис Томинскас заявил, что Вильнюс не будет принимать резких решений без оценки угроз. По его словам, в Латвии перед октябрьскими парламентскими выборами появляется много политизированных инициатив, и Литва не должна действовать под их влиянием. Премьер Литвы Миндаугас Синкевичус также связал большое число разноплановых идей латвийских политиков с приближением выборов. Синкевичус также отметил, что ограничение автобусного сообщения или закрытие границы с Беларусью возможно только с учетом ситуации в сфере безопасности. Сейчас военная разведка Литвы не давала таких рекомендаций. Из Латвии сейчас действует только один регулярный автобусный маршрут в Россию. Автобус «Эко-Лайн» с компанией «Норма А» ежедневно ходит из Риги в Москву. В первой половине этого года рейсом воспользовались более 9 тысяч пассажиров. Лицензия эта действует до 9 января следующего года, и латвийское государство не планирует лицензию продлевать. При этом готовящийся запрет не должен касаться микроавтобусов, и, кроме того, по-видимому, сохранятся автобусные маршруты через Эстонию, Литву и Польшу. Сегодня в Риге состоится авиационный форум. Он соберет отраслевых экспертов, политиков и предпринимателей из стран Балтии и других европейских государств. Обсудят развитие авиации в регионе и мира, сотрудничество государства, туристической отрасли и авиакомпании, а также привлечение работников, развитие связанных с авиацией видов бизнеса в аэропортах и на прилегающих территориях. Сегодня же пройдет Рижская конференция. С участием министров иностранных дел ряда европейских стран, представителей НАТО и союзных вооруженных сил, а также политиков и экспертов. Участники обсудят экономическую устойчивость и конкурентоспособность Европы, совместные действия в ответ на внутренние и внешние угрозы, готовность к будущим конфликтам, использование военного опыта Украины, а также проблемы дезинформации, кибербезопасности и возможности дипломатии. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

мужчин было много в этой студии? Да, Диане Сауле повезло. Сегодня так у нее разноплановая, разношерстная была тут делегация. Да, конечно же, Евгений Винтур замечательный, очаровательный. Сегодня был не один, а вместе со своей классной собакой. Ну и Бавар тоже тут вот после эфира тоже интересные дельные советы на камеру записал. Все это появится у нас в Инстаграме, у нас в Ютубе, поэтому кто пропустил интервью, не расстраивайтесь. Кто хочет послушать еще раз, у вас будет такая возможность. Ну и если я уж продолжила говорить про спорт, то здесь не бокс, здесь у нас ходьба. Все это от Алексея, все продолжается. Только, Алёш, очень вас почему-то плохо слышно, но я поняла, что вы продолжаете ходить, что сегодня вы вышли не на стадион, что сегодня вы ходите по беговой дорожке. И, кстати, Алексей, я ж приняла челлендж. Я вчера прошла даже не 5 километров, а 8,5 километров. Но, правда, не по стадиону. Как уже я говорила неоднократно, гуляю продолжительно у меня прогулки с собаками. Но я думаю, что это тоже можно засчитать, правда? Потому что по часам было, что я сожгла 780 калорий. У меня вот есть смарт-часы, которые все это считают. Так что спасибо вам за мотивацию. Надеюсь, не один день заниматься физической активностью. А вам желаю успеха и удачи. Собственно, и не только, конечно, Алексею, а всем нашим прекрасным радиослушателям. 10 сентября на календаре. Сегодня четверг. Всем потрясающего дня!

0: uzkodas. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мед, сдавай.
4: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
5: Cik lielas? Visu lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Сухоплюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем здравствуйте, привет, кто с нами? 11 часов и 22 минуты. Сегодня день прохладный. Я, признаться, немножечко опрометчиво нарядилась и как-то вышла по-летнему, но замерзла, взмерзла уже сейчас. Хотя предупреждали синоптики, что будет сегодня гораздо прохладнее, нежели чем вчера, когда было жаркое лето, можно даже так сказать. Сегодня 10 сентября, облачно, по всей стране ожидаются дожди, местами сильные и продолжительные и, возможно, гроза. Ветер южно-юго-западный умеренный, на побережье порывы до 15 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 17. В Лепе-Венспилсе до плюс 15. В Даугавпилсе и Резекне 14-16. В Риге 16-17. Но по ощущениям, знаете, такое ощущение, что градусов 12-13. Как-то очень прохладно. Но уже здесь, находясь в студии радиостанции СВХ+, я согрелась, в том числе и эмоционально, благодаря вашим сообщениям. Привет Виктору, привет, привет бригаде, бригада на месте. Всем желаю доброго дня. Недавно здесь у нас в гостях был Бавар. Напомню, что будет бой на голых кулаках 12 сентября в Xiaomi-арена Базара 0 Fight Club 4 и против Даника Весненока. И вот кто за кого болеет? Вот Виктор будет болеть за Даника. Best of all. Здесь уж право каждого. Это да. На тему спорта напомню, что приняла вызов и челлендж, что буду больше уделять внимание движением и всяким там органам движения. И благодаря Алексею. Алексей записал здесь кружочек еще мне.
3: Супер, я очень рад. А меня вот так вот.
2: Этот звук, чтобы вы понимали, Алексей ходит по дорожке беговой. Спасибо, Алексей. Алексей, сколько вы там сожгли уже? 806 калорий. Ну, вы умничка, вы большой молодец. А также Сергей Сереженька пишет, что поздравляю с достижением первых спортивных результатов. Очень приятно вам. Большое спасибо. И Сергей, постоянный слушатель Байкал, пишет: привет, Полина, у тебя все будет отлично и теоретически, и практически, и по гороскопу, и по приметам. Спасибо большое. А по деньгам? А по любви? Что вы мне тут нагадаете? Ну, спасибо, спасибо вам огромное. И, кстати, я вам уже говорила, что все беседы, ну, напоминала, все беседы с гостями радиостанции СВХ+, потом через какое-то время появляются у нас в наших социальных сетях. Но если вы подписаны на наши социальные сети, то наверняка сегодня обратили внимание на классный пост. Сейчас все вообще начинают, ну как вот вчера у меня вся лента в Фейсбуке, в Инстаграме была в фотографиях «Feels like Кейтис», чувствуется как 80-е. И вот как выглядят ведущие и дикторы новостей радиостанции СВХ+, если бы мы были, ну, как 80-е, вы можете посмотреть у нас в Инстаграме, действительно очень круто. И мой фаворит, там Леша Новак, он вообще и Елена Провоторова, им так подходят вот эти прически того времени. Единственное, Вова Вэл у нас так и остался лысым, но я бы ему, если честно, на месте ИИ пририсовала бы ирокез вот тогда, такой разноцветный, знаете, вот, он бы тогда вообще вписался супер. Ну и давайте, раз мы заговорили о 80-х, давайте послушаем тоже что-нибудь из того времени, тем более, что эта песня потом и появилась в известном сериале «Одном» и опять пережила уже очередную популярность.

0: дискотеки. Сумку посередине зала, все вокруг танцуют. А может быть, кто-то и не помнит, потому что еще и не родился. Тем не менее, прекрасно, замечательные все эти воспоминания. Так что еще раз рекомендую зайти к нам в профиль в социальной сети и посмотреть на нас в стиле 80-х. Кстати, вот наша радиослушательница Наталья тоже прислала, как ее обработал искусственный интеллект. Наташа, вы выглядите потрясающе. И тогда, и сейчас.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
2: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
1: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
2: Точное время вместе с Money Rating LV. Все твои счета только в Money Rating.
3: Точное время 11:29.
2: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением Money Rating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с Money Rating. Ищите приложение в App Store или Google Play. Money Rating LV.

0: часов и 33 минуты. Всем отличного настроения. А кто-то желает всем спортивного четверга. Сегодня 10 сентября, день энергии, движения, хорошего настроения. Больше позитива каждый день. Здоровье, красота, энергия, движение, гармония. Все это прислал Сергей и желает нам вот следовать планам на сегодняшний день. Начать день со стакана воды и полезного завтрака. Найти время для прогулки, тренировки или активной разминки. Начать день со стакана воды и полезного завтрака, а завершить день бокалом чего-либо и неполезным ужином. Нет, я ни к чему не призываю. Так, главное не заболеть. Выбрать полезный перекус вместо случайных сладостей. Здесь я с вами солидарна. Подарить себе минуту растяжки и отдыха после активного дня. Так, про растяжки, пожалуйста, не надо. Для нас, для женщин, вот это слово как триггер какой-то, эти растяжки. А, ну, если спортивная растяжка, то ладно. А, в общем, завершить день с чувством силы, легкости и гордости за себя. Спасибо вам, Сереж, за мотивацию. Также большой привет Инцу передаем. Самого доброго дня вам. Спасибо за классную музыку и настроение. Большой привет от брата Виктора. Пусть сегодня будет хорошая погода. Даже если дождик, ничего странного. Конечно, ничего ни странного, ни страшного. Все замечательно. Но вчера погода была получше. И вчера в солнечный день наша слушательница Юлия отправилась в зоопарк. О планах своих сообщила. Я подумала, что она в Рижске едет. Там можно животных не кормить, а наблюдать за кормлением. Капибары, дикобразы, бегемоты и так далее. Но нет, Юля отправилась в компании с любимым человеком в контактный зоопарк, где можно было самостоятельно кормить животных, и прислала фотоотчет. Здесь, по-моему, и такие, это ламы или верблюды? Я вот или не понимаю немножко. Вот. Что ты не можешь ламу от верблюда отличить? Вы знаете, иногда, да, очень сложно. Я и козла с бараном путаю, особенно если речь идет о людях. Но, тем не менее, верблюды, да, верблюды, пишет Юлия. Спасибо большое за фотоотчет. Приятно на вас посмотреть и познакомиться с вами. Ну и также пламенный привет передаем нашей радиослушательнице Ольге, которая тоже вспоминает 80-е, вернее, прислала фотографию, как ее обработал искусственный интеллект, так как сейчас, ну просто соцсети заполонили подобные фотографии, и радиостанция СВХ+, также, как я уже говорила, не исключение, ведущие и новостной отдел нашего радио тоже прошли мы через обработку, и нам понравилось. Понравилось ли вам? Заходите, смотрите, ставьте лайки.
1: Коллекция хитов.

0: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars, klasiskais, 200 gramu, 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu, 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Преекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Преекс ЛВ.

Ну, сегодня действительно уже ощущается осень-осень в городе. Одевайтесь, пожалуйста, потеплее. А вчера был реальный такой летний жаркий день, даже в сентябре 9 числа. И в среду на 8 наблюдательных станциях даже был побит рекорд тепла для этой даты, поскольку температура воздуха поднялась до плюс 26-27 градусов. Рекорд был побит в Гулбене, Екапилсе, Мадуане, Мерсарксе, Прекуле, Руине, Скривере и Зосене. В свою очередь, на Елговской наблюдательной станции при плюс 27,3 градуса рекорд был повторен. Это первые температурные рекорды, побитые в стране с 31 июля. В этом году в общей сложности побит 161 рекорд тепла, 123 из них в марте. В феврале зарегистрировано 19 новых рекордов холода. Национальный рекорд жары 9 сентября составляет плюс 28,7 градуса. И он был установлен в 2019 году в Бауске. И пока что эти цифры остаются самыми высокими. Ну и, как мы говорили, с сегодняшнего дня похолодание. И плюс 12-18, дождь вероятен, местами грозовые ливни. Ну, а вы продолжаете присылать мне информацию, участвовать в эфире. Это очень приятно. Кстати, меня напугала вот эта фотография. Ну, как напугала? Когда ты сидишь и просто ее рассматриваешь, то хочется сказать, какой милый зверек. Это не зверек, это зверь, такой громадный медведь. Сергей прислал. Здравствуйте, вот новый житель Риги ищет жилье. Но тут с иронией начал СТЭЦ-2. То есть мы уже говорили о том, что медведи были замечены где-то там в Сауле, и так далее. Здесь ТЭЦ-2, реально, медведь не где-то в лесу. Он на автомобильной парковке, стоянке, ну вот около дома, да, здесь автомобили, и кто-то из окна сфотографировал этого медведя. Он такой громадный, я не знаю, что делать, если с ним встретиться. Есть, конечно, рекомендации, вы там не паникуйте, вы там, как возможно не паниковать, когда встретил такого медведя. Ну, много их в этом году, действительно. Мишек. Ну и Владислав. А Владислав хочет посмотреть не на медведя, а Владислав хотел бы посмотреть на нас, как мы выглядим переработанные ИИ в стиле 80-х. И вот поинтересовался, а в Телеграме будет вообще, вот будут эти фотографии? Ну, у нас пока что телега с утренним составом в отпусках. Предложила Владиславу зайти в Инстаграм. Нету такого, пишет Владислав. Выкладьте, пожалуйста, в телегу. Я спрашиваю Владислава, а ФБ у вас есть? Вот. И ФБ нету, и Фейсбука нету. Счастливый вы человек, Владислав, на самом деле. Дальше Владислав пишет, ты «Титаник» не смотрел. Но я не стар, я суперстар. Конечно, Владислав. Вы человек, который ценит свое личное время, как мне кажется. Потому что у кого есть Инстаграм и Фейсбук, то очень много занимают времени социальные сети. Ты в них залипаешь, ты постоянно вот это скроллишь, прокручиваешь все эти рилсы, тиктоки. И столько времени на это тратишь. Но иногда есть и какие-то полезные ролики, иногда есть и полезные рекомендации. Это понятно, что везде есть свои минусы, но также везде есть и свои плюсы. И у вас есть плюс, и у нас есть плюс. Радио СВХ+. СВХ+.

только 3 дня. С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуце».

0: Бридинам. Айзнемшина с Максанауду.
1: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Лидл стоит того.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно. Во всей стране ожидаются дожди, местами сильные и продолжительные. Возможные гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный. На побережье ветер порывистый до 14-15 метров в секунду. Днем по стране сегодня плюс 15, плюс 17 градусов. Лепе и Вентспилс до плюс 15, в Даугавпилсе-Резекне 14-16 градусов, в Риге до плюс 17, временами дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера под Смилтоне примерно в 21.20 несовершеннолетний водитель мотороллера погиб. Об этом сообщила полиция. Сегодня Сейм рассмотрит поправки, которые предусматривают расширение запрета на ввоз в Латвию продукции из России и Беларуси. По статистике, стоимость ввезенных в Латвию товаров из России и Беларуси сократилась примерно втрое. При этом латвийский экспорт в эти две страны вырос почти на 10%. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь, заявление литовских министров. И латвийские метеорологи пришли к выводу, нынешнее прошедшее лето в стране стало самым дождливым за последние 10 лет.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 128 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, один погиб. Это произошло под Смилтоне в области Апес вечером. Примерно в 21.20 несовершеннолетний водитель мотороллера упал с транспортного средства, не справился с управлением. От полученных травм водитель погиб на месте. Значит, уголовный процесс и расследование. За минувшие сутки полиция задержала 4 нетрезвых водителей. У 3 из них было больше 1,5 промилле. Также начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила 400 административных протоколов, из которых 164 за превышение скорости. Сегодня Сейм рассмотрит поправки, которые предусматривают расширение запрета на ввоз в Латвию продукции из России и Беларуси. Ограничения предлагается распространить на продукты питания, в том числе сладости, печенье, соусы, готовые супы, шоколад, специи, масла, мучные изделия и переработанные овощи. Сейчас уже действует запрет на импорт из упомянутых стран сельскохозяйственных товаров и кормов. Если поправки будут приняты, продукцию российского и белорусского происхождения нельзя будет ввозить в Латвию и через третьи страны. На уровне комиссии Сейма законопроект уже получил поддержку, он рассматривается в парламенте в срочном порядке. По статистике, за 7 месяцев этого года, с января по июль, стоимость ввезенных в Латвию товаров из России и Беларуси сократилась примерно втрое и составила около 44 миллионов евро. В частности, импорт из России в денежном выражении снизился почти в 3 раза, до 29 миллионов евро, а из Беларуси более чем втрое, до 15 миллионов. При этом сама Латвия экспортировала в Россию и Беларусь товаров на 688 миллионов евро. Это почти на 10% больше, чем за тот же период годом ранее. Рост в основном обеспечил увеличение поставок продовольственных товаров в Россию. Литва не собирается вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Министр сообщения Литвы Юрис Томинскас заявил, что Вильнюс не будет принимать резких решений без оценки угроз. По его словам, в Латвии перед октябрьскими парламентскими выборами появляется много политизированных инициатив, и Литва не должна действовать под их влиянием. Премьер Литвы Миндаугас Синкевичус также связал большое число разноплановых идей латвийских политиков с приближением выборов. Он отметил, что ограничение автобусного сообщения и закрытие границы с Беларусью возможно только с учетом ситуации в сфере безопасности. Сейчас военная разведка Литвы не давала таких рекомендаций. Из Латвии сейчас ходит один регулярный автобус в Россию. Это автобус Эколайн с компанией Нормаун. Ежедневно отправляется из Риги в Москву. В первой половине года рейсом воспользовались более 9 тысяч пассажиров. Лицензия на эти перевозки действует до 9 января 2027-го, и латвийское государство не планирует лицензию продлевать. При этом готовящийся запрет автобусных рейсов в Россию и Беларусь не должен коснуться микроавтобусов. Кроме того, по-видимому, сохранятся маршруты через Эстонию, Литву и Польшу. Опубликованы результаты исследования Норстата о готовности к кризисным ситуациям жителей стран Балтии, а также Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. Авторы исследования оценили участие населения в учениях по гражданской обороне, наличие у жителей сумок для чрезвычайных ситуаций и осведомленность о кризисных планах на рабочих местах. Главный вывод, который делает руководство Организации устойчивости северных стран, население региона живет с ложным ощущением безопасности. Большинство респондентов, кроме жителей Литвы, никогда не участвовали в учениях по гражданской обороне. В Латвии такой опыт есть у 40% опрошенных. Исследование также показало, что жители Латвии хуже других оценивают свою готовность пережить несколько дней без света, воды и связи, а также интернета. Так называемая сумка на 72 часа полностью собрана лишь у 2% опрошенных в Латвии. А 38% респондентов вообще не планируют такую сумку готовить. Кроме того, только 41% жителей Латвии сообщили, что у них на работе есть план действий на случай кризисной ситуации. Латвийские метеорологи пришли к выводу, что минувшее лето в стране стало самым дождливым за последние 10 лет. За три месяца выпало в среднем 288 миллиметров осадков, почти на 30% больше многолетней нормы. Больше всего дождей было в июле. Этот месяц стал пятым по влажности за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура минувшим летом составила в Латвии плюс 17,1 градуса. Это почти на полградуса выше нормы. За лето были побиты 12 рекордов тепла. Это наименьшее число за последние годы. Причем вчера, 9 сентября, температурный рекорд был обновлен сразу на 8 метеостанциях. В Гулбене, Екапилсе, Мадуне, Мерсраксе, Прекуле, Руене, Скривери и Зосене было плюс 26, плюс 27 градусов. В Елгаве был вчера повторен прежний рекорд – плюс 27,3 градуса. Сегодня стало значительно прохладнее. По Латвии от плюс 12 до плюс 18 градусов. Практически на всей территории страны ожидаются дожди. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
1: СВХ+.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 12 часов и 10 минут. СВХ Плюс. Ваша броня от скуки. А вот если вы встретите медведя, то как от него укрыться? Какая броня? Вот тут нам уже присылают фотографии, что медведи реально в городе. Они уже тут поблизости. Уже есть свидетельства и фотографии, что они разгуливают. Вот, во всяком случае, один медведь так точно по парковкам и стоянкам около ТЭЦ-2. И вот здесь кто-то из многоквартирного дома прислал как раз-таки фотографию. Вышел покурить на балкончик и вот такого вот увидел. Да. И сразу наши радиослушатели стали комментировать происходящее, потому что я сказала, ну, есть ведь рекомендации, безусловно, не паниковать, стараться тихо уйти. Еще я помню, всегда говорили, что не надо смотреть в глаза абсолютно, не стараться пересечься взглядом с животным диким, особенно с медведем. И вот записал голосовой очень смешное Виктор.
3: Да, конечно, что паниковать, когда видишь на картинке, а когда на самом деле живьем увидишь. Да, у медведя зрение хуже, -8, даже очень слабенькое. Он видит просто цель там впереди, что там, допустим, человек или кто. Советов там много хороших дают. Надо и ведро во что там колотить, барабанить. Или показывают, даже куртку снял, а над головой держит, чтобы, ну, человек был одного роста, намного больше становится объемнее, медведь тогда уходит, как бы. Ну, вот таких много хороших советов, кричать. Но я думаю, даже я бы увидел, наверное, руки в ноги и бежал бы, сколько силы есть, и забыл бы все рекомендации.
2: Это точно, тут уже не до куртки, тем более ведро, куда, если с лукошком по грибы вышел. Далее еще одно сообщение записал Виктор, что, может быть, необходимо носить с собой газовый пистолет или что-то такое, но для этого необходимо и разрешение, и как-то я не знаю, что бы меня больше испугало, кого бы я встретила. Тем не менее, дальше вы порекомендовали, что грибы лучше собирать на рынке. Ну, да, это безопаснее, безусловно, но вот все то, что дает нам поход за грибами, вот этот вот азарт, особенно когда ты находишь эти грибы, это ж ни с чем не сравнить. Ирена пишет, а я медведя не боюсь встретить. Я больше всего боюсь клещей в лесу. Ну да, здесь с вами я согласна. Клещей в этом году в сезоне тоже очень много. И, к сожалению, много из них и энцефалитных, и с другими болезнями Лайма можно схватить и так далее. Ладно, давайте сейчас не будем о плохом. Давайте о чем-нибудь хорошем. А хороших поводов для того, чтобы улыбнуться, у нас всегда предостаточно. Например, просто потому, что мы с вами сегодня встретились. Это уже замечательно. Это уже супер. Поэтому я вам желаю классного дня. Сегодня уже четверг. Где-то там маячат выходные. 10 сентября.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
3: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: потому что пишет он, если будет лацать, то столько газов будет, что даже разрешения не надо. Ну, это на тему всякого там оружия. Так, давайте про медведей. Хотя вы продолжаете писать про медведей. Андрей пишет, еще самое главное, увидев медведя, и ты с другом в лесу в этот момент, самое главное, чтобы вы бегали быстрее вашего друга. Эх, Андрюша, а друга вам не жалко?
1: Я газую, чтобы было, газую, как машина, то, может, так скажи мне.
0: Так, ну и Владислав тут тоже как-то не литературно. Действительно, вы, Владислав, написали. Я повеселилась и посмеялась, что вы предлагаете до нападения медведю кинуть в глаза. Но, к сожалению, озвучить это в эфире я не возьмусь. Ладно, все, тут погазовали, окно открыли. Так, всем, кстати, хорошего пищеварения хочется пожелать. Давайте прямо сейчас обратим внимание на праздники гастрономические, потому что в это время мы отправляемся на обеденный перерыв. И сегодня вообще много разных праздников для тех, кто любит вкусно покушать. Вот начну с дня портвейна. Этот крепленый десертный напиток родом из Португалии. Свое название получил благодаря городу Порту. Именно отсюда портвейн отправлялся на экспорт по всему миру. Интересно, что традиционно его подавали не только к десертам, но и к сырам, орехам. И мясным блюдом еще портвейн принято наливать из бутылки определенным образом, чтобы осадок остался на дне. Следующий повод – это день тыквы. Тут вариантов, конечно, масса. Можно и тыквенный суп приготовить, и пирог. Просто запечь тыкву, равиоли, может быть, тыквенная латте сейчас популярна. Еще сегодня день пивной кружки. Кажется, праздник придумали те, кто, видимо, решил, что не отмечать же этот день без правильной посуды. Кружки бывают огромные. Я один раз была в Мюнхене, в Биргардене, и там такая кружка больше меня была, я не знаю, на литр, на два литра. Но, тем не менее, я помню, что вот выдавали на входе одну эту кружку, и надо было потом, ну, если ты хотел ее пополнить, у меня-то не получилось, не очень просто люблю этот напиток, ну, так, традиционно ж надо было попробовать, но потом ее, главное, надо было сдать, да, с кружкой нельзя было выходить, но... Мы все равно прошли вместе с кружкой, нарушив нем на память, как сувенир. А для сладкоежек сегодня тоже есть повод. День карамельного чизкейка. Вот тут очень вкусно. Это же нежный сливочный сыр. Это вот эта хрустящая основа. И сверху карамель. Вау. Ну и, наконец, сегодня есть еще один гастрономический праздник. Сегодня фестиваль острова перца в Италии. Там плавающая дата такая. Ну вот в этом году выпало на 10 сентября. Перец не просто приправа, настоящий предмет национальной гордости. На таких фестивалях устраивают разные дегустации, продают десятки сортов перца, готовят острые соусы, проводят разные конкурсы. В общем, весело у них там у итальянцев. И конкурс, например, для тех, кто способен выдержать настоящий огонь во рту, кто дольше продержится. В общем, гастрономический настрой сегодня такой у нас. Немного портвейна, кусочек чизкейка, тыква, кружка пива и где-то там этот итальянский перчик.
2: СВХ плюс.

0: Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания Latvijas Valsts Meži, ссылаясь на исследование Национального центра чтения при университете Ставангера в Норвегии, отмечает, что школьники лучше усваивают и понимают учебный материал, когда читают текст с бумаги, а не с экрана. Авторы норвежского исследования подчеркивают, что чтение с экрана часто мешает уведомления, всплывающие окна и быстрый доступ к другим приложениям. Но дело не только в этом. Латвийские учителя, опрошенные на форуме, организованном Latvijas Valsts Meži, тоже считают, что бумагу надо активнее использовать в учебном процессе. Цифровые инструменты, конечно, важны, но печатные материалы помогают детям сосредоточиться, лучше понять содержание и запомнить его. Преподаватель дизайна и технологии Петерис Кальва также указывает, на бумаге сохраняются следы исправлений, поэтому школьник видит допущенные ошибки и может их проанализировать. В цифровой среде неправильный ответ часто просто удаляется, а учащийся рискует повторить ту же ошибку. К тому же бумага полезна также при изучении моделирования. Школьник может сделать плоский эскиз, сложить лист и наглядно разобраться в пространственных принципах.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
2: Леса покрывают больше половины территории Латвии, и с каждым годом они продолжают прирастать. Насладись улучшением самочувствия в латвийских государственных лесах, где тебя ожидает свежий воздух, чистая окружающая среда и более 290 мест для здорового отдыха и объектов для осмотра. И помни, что в лес принес, то с собой и унеси. А тот, кто мусорит в лесу, сам превращается в свинью.

0: 12:34. Теперь у нас две темы тут развиваются. Встреча с медведем в лесу. И учитывая, что 10 сентября отмечают Международный день пивной кружки, тут некоторые из наших радиослушателей начали мне присылать фотографии из разных поездок, где пиво является традиционным напитком. Ну, это прежде всего, конечно, Германия, Бавария. И вот Андрею огромный привет. Вот мы с ним обменялись фотографиями. Я ему прислала как раз-таки ту вот себя с громадной кружкой из Биргардена. Вот, ну, правда, фотка старая, лет 15 назад. А вот в Берлине в прошлом году Андрей находится, сейчас ищет фотографию с Чехии. Ну, давайте в такой своеобразный пинг-понг. У меня тоже есть из Праги фотография с пенным напитком. Так, Андрей, что, прислал уже? О! Джакузи пивное? Ничего себе! Вообще, так у вас здесь не кружка, у вас целая ванна! Ну, замечательно, очень красивая фотография. Я вас поздравляю, что вы круто провели время. Ну, а насчет медведей, тут тоже продолжают поступать сообщения от слушателей. Тихо уйти от медведя? Говорят, наоборот, надо громко разговаривать, но без адреналина. И не бежать сразу, сначала понять настрой хищника, пишет нам Дмитрий. В связи с медвежьей темой мне вспомнился фильм «Запретная земля» с Уиллом Смитом в одной из двух главных ролей. По сюжету, инопланетная раса, чтобы выгнать землян с планеты, на которую мы переселились в будущем из-за климатического кризиса на Земле, выводят червя, такого громадного людоеда, слепого. Но этот червь очень хорошо чувствует запах адреналина. Ну вот... «Ощущаю запах страха», пишет Дмитрий. Кстати, насчет вот такого ощущения, в рамках будущего часа у меня будет возможность разыграть 2 билета в кино на фильм «Вышка-2», поэтому кто любит пощекотать нервишки, наблюдая за тем, что происходит на большом экране, у вас появится возможность выиграть билеты в кино. Ну, еще вот хотела бы проиграть сообщение голосовое от нашей постоянной радиослушательницы Марины. Что же у нее там случилось в лесу? Встретила ли она медведя или кого-то другого?
1: У меня случай был. Мы пошли за грибами. Угу. Сначала первое. Наступаю я, на змею. Прыгаю на дерево. Реально, я не знаю, как так можно было прыгнуть, но это было что-то с чем-то. На 2 метра, наверное, на дерево запрыгнула. От того, что на гадюку наступила. Ну, или там уже, неважно.
0: Страшно.
1: Потом... дальше пошли, шли. Угу. Слышу шорох в камышах. Понять не могу, что такое-то. Оттуда выскакивает какой-то
0: мужик.
1: Мини-олень.
0: А, олень.
1: Опять я прыгаю на 2 метра вверх на дерево. Короче, это была очень интересная грибалка.
0: Мариночка, да, вот я тоже вспомнила, как один раз пошла по ягоды с родителями, еще маленькая была, ну и как ребенок там в кустике немножко отлучилась, ну, по надобности. И тут я вот прям ощущаю, знаете, вот когда ощущаешь, не видишь, но чувствуешь, что кто-то где-то, и я поворачиваюсь, и они же гигантские, так, эти лоси, да, и этот громадный зверь, у меня до сих пор какая-то травма с детства, я... очень понимаю, что хотела бы пойти по грибы, вот этот вайб, модное словечко сейчас, ощутить, это ж такой кайф. Но мне так страшно, меня так лось этот напугал, и он меня как будто преследует. Мне нужно что-то с этим делать. Наверное, пойти и рассказать все своему психотерапевту.
2: СВХ+.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брединам. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59 и творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.

0: 20:45. Всем прекрасного, замечательного настроения. Некоторые из наших радиослушателей делятся историями, когда, находясь в лесу, они реально встречались с дикими животными. И вот Роман тут написал, что 2 раза с кабаном лоб-лоб встречался, но со спокойствием ушел в сторону. Кабан тоже абсолютно спокойно пошел в сторону. Ну, здесь еще есть такие тоже рассказы о продуктах жизнедеятельности. Я, наверное, это не буду засчитывать в эфире, что может быть от испуга произойти с человеком, потому что как-то это, ну вот, некрасиво бы звучало, но мы все вас понимаем, Роман, потому что примерно такая же история у меня случилась с лосем или лосем, как правильно, в детстве. Ну и сейчас еще раз хочу обратить ваше внимание, что у лосей, у них гон, это означает, что они там брачуются, они ищут себе вторую половинку, поэтому ведут себя немного неадекватно. И тоже много свидетельств того, что лоси выходят на проезжую часть, на дороги, на шоссе. Поэтому будьте внимательны, будьте аккуратны. Вот вчера, по-моему, Игорь, наш постоянный слушатель, как раз-таки присылал фотографию лося, который вышел прямо на дорогу. Такой громадный зверь. Это в Тукумском крае там происходило, когда Игорь отправился по грибы. Причем прислал еще и фотографию, целая у него корзина была с грибами. То есть грибов сейчас много. Помню, 2 недели назад, да, микологи, это люди, которые по грибам специалисты, говорили, что не так много, мол, белых, боровиков, лисички вроде да, а других грибов не так много. Но сейчас наша латвийская природа и леса реабилитировались, можно сказать. Сейчас грибов предостаточно, так что сезон не упустите. Кто еще не наелся, не насобирался, используйте сентябрь месяц. Только с тобой не дать легко дышать.
1: СВХ+.

0: действительны при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зили. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
5: Хиты навсегда.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, по всей стране ожидаются дожди, местами сильные, ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17, в Лепе и Венспилсе до 15, в Даугавпилсе и Резекне 14-16, в Риге 16-17 и временами возможен дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: Иностранные инвесторы обеспокоены непредсказуемой борьбой с миграцией. Количество судебных дел о ввозе нелегальных мигрантов увеличилось. Это лето было вторым самым дождливым за все время метеонаблюдений. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Цели безопасности не должны достигаться за счет человеческого капитала и конкурентоспособности Латвии, заявляют в Совете иностранных инвесторов, комментируя новый закон об иммиграции. Демографические вызовы Латвии и растущая нехватка рабочей силы создают необходимость в политике, которая способствует привлечению и удержанию талантов, инвестиций и квалифицированной рабочей силы. Непредсказуемые или ограничительные миграционные правила могут снизить привлекательность Латвии для иностранных специалистов и инвесторов, считают в Совете инвесторов Латвии. В этом году значительно увеличилась доля случаев, когда граждане третьих стран не заканчивают курсы латышского языка, потому что даже не приступают к учебе, свидетельствуют обобщенные данные Фонда общественной интеграции. В этом году до 1 сентября в изучение государственного языка были вовлечены 413 граждан третьих стран. Большинство участников курсов были из России, Беларуси и Украина, а также из Индии, Вьетнама и Узбекистана. В этой группе большинство участников изучали латышский язык на самом низком уровне. За перевозку людей, нелегально перешедших границу, может грозить реальный срок до 8 лет. За последние 2 недели в Даугавпилсе и Резекне судьи рассматривали 8 новых дел о таких правонарушениях, сообщает портал ЛСМ. Всего в настоящее время в судах рассматривается 48 таких дел. Почти все подсудимые заявили, что связывались с кем-то через WhatsApp, получали координаты и выезжали на место. По версии прокуратуры, группы до 40 человек везли из Минска к границе, на месте разбивали на более мелкие группы и при помощи проводника доставляли в Латвию. Через забор на границе перелезали с помощью лестницы. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах США с Россией и Украиной. По словам источников Financial Times, Белый дом допускает, что сократит участие в переговорах специального посланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Источники сообщили, что Уиткоф, скорее всего, сохранит пост спецпосланника и может продолжить участие в переговорах о мире между Россией и Украиной параллельно с Рэдклиффом. В то же время Кушнер сообщил друзьям, что рассчитывает переключиться на завершение войны в секторе Газа и американо-израильской войны против Ирана. Белый дом пока не подтвердил эту информацию. Общее количество осадков в июне, июле и августе этого года в Латвии было самым большим с лета 2016 года и вторым самым дождливым за все время метеонаблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Меньше всего осадков этим летом выпало в Резекне, в Бауске, в Венспилсе и Вичаке. Лето 2026 года стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха этим летом составила плюс 17,1 градуса, что на 0,4 градуса выше нормы. Этим летом было побито всего 12 рекордов тепла, и это наименьшее количество за последние годы. Новых рекордов холода прошедшим летом установлено не было. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

часов и 8 минут. Всем еще раз привет и отличного настроения. Продолжают наши радиослушатели делиться своими впечатлениями, историями, как они встречали диких животных лесных. А вот наш слушатель Артур даже прислал видео, причем оно свежее, оно сегодняшнее. Написал, что «Пирмс стундас шоден» где-то за час сегодня. Слушает радио Артур, находится на работе, и лось, большой громадный лось проходит мимо. Проходит мимо лось, да, еще переспросила «Талнес» или «Не алнес». Я написала «Артурс прейлес». Вот, в прейли лось, на ТЭЦ-2 медведь. Ну и Диана тут очень большую такую историю написала, тоже про незваного гостя. Ну, я вкратце перескажу, что вот прошлым летом Диана на даче в Эцике, в общем, с ней произошла такая невероятная история. В сумерках наша собака вдруг начала отчаянно лаять, вышла Диана на террасу и увидела, как маленький французский бульдог носится вокруг огромного дикого кабана. И, конечно, они с супругом бросились спасать свою собаку. Кабан вдруг остановился, внимательно на всех так посмотрел, а потом направился к забору. И тут вообще мы стали думать, как пишет Диана, как вообще он оказался на территории. Просто уперся носом в сетку, легко согнул ее и ушел в лес так спокойненько. Испугались, в общем, очень сильно. Но также пишет Диана, что точно знаем, если хозяин леса решил прийти в гости, то даже обычный забор его не остановит. Спасибо, Диан, большое за историю. Так вы пощекотали нервишки. Я понимаю, что вы очень-очень испугались. Как собачница тоже. У меня один раз у мужа база, и там на территории, в общем, тоже выпустили собак погулять. Ну, пока что их знакомство только с зайцем. Но зайцы сейчас какие-то громадные. Слушайте, зайцы как из какого-то такого фильма ужасов. Вот как такие вот тролли ходят. Причем они размера с кенгуру, они какие-то гигантские. Или, может, у страха глаза великие. Но мне кажется, что, ну, зайцы какие-то реально стали большие. Они очень-очень большие. Я представляю, если этот заяц бы встал на задние лапы, он бы уже практически с меня ростом был, этот заяц. И никакой он не добрый выглядит. Еще и морда у него такая. В общем, не кролик декоративный. Вот. Также Ольга прислала фотографию, вот Сила Крокс, 15 километров от Саласпилса, гуляет медведь, вот еще один фотопруф, медведь спокойненько себе тут таким шагом мимо автомобилей, никто его ничего не пугает, да, медведи в городе, медведи в городе. Ну и Виктор пишет, у нас есть друг, охотник в Ецеве живет, ходит на охоту со своей командой. Так вот, с ним его дочка всегда, 12 лет. Идет в загон с мужиками. Вот, Полина, скоро пойдут на лося. Можем договориться, тоже пойдете на охоту в загон. Вот. И, короче, увидите, как вот лося больше не будет, и больше не будете бояться. Нет, Виктор, как сейчас вот принято говорить, это у меня зоошиза, я очень переживаю за всех животных, и, наверное, для меня я не смогу никогда в жизни присутствовать на охоте. Нет, это точно не для меня. Я разделяю увлечение охотников, это у них свой мир и так далее, это пусть вот они, но для меня это еще хуже, чем вот впечатление с детства, когда я увидела это животное, когда я увижу, что с ним там случится после охоты. Нет, давайте. 13 часов и 12 минут. Продолжаем эфир. Напомню, что в рамках этого часа у вас будет возможность выиграть 2 билета на фильм, где тоже можно пощекотать нервишки. «Вышка 2», об этом чуть позже. А пока еще раз всех приветствую. Спасибо, что вы с нами.

0: крайне слабым, и мне плевать.
1: Еще одна звериная история. Были на рыбалке, пишет Марина, в Акарбуле. Ночью к нам в палатку заглянул медвежонок. Испугались, выскочили. Малыш убежал, зато его мама появилась. Удочки забрали только утром, а они вместо нас ловили, так скажем, рыбу, пока мы отсиживались в машине. Но, учитывая, Марин, что вы все нам это пишете, с вами все в порядке. Тут люди обеспокоены тем, что медведь уже ходит буквально в 10 километрах от сала, спился, прогуливается. Да, медведей много. Так, здесь еще была история у нас уже про другого зверя, про волка, пишет Александр. За неделю до этого я гулял ночью с собакой. И мы, видимо, зашли на его волка территорию. Он нас тогда предупредил рыком, то есть не напал, а порычал. И вот Александр стал об этом рассказывать, но пишет, что мне мало кто верил, что в таком месте могут быть волки. И спустя несколько дней он попался на камеру. И вот Александр как раз-таки прислал видео с камеры. А, ну вы в ТикТок такой ролик сделали. Да, здесь прямо волк проходит. Когда вот сидишь и наблюдаешь, кажется, прекрасная дикая природа. Так ведь и должно быть, что в лесу обитают животные, лес, их дом, а где им еще находиться? И вот когда им становится некомфортно у себя в своей среде обитания, они начинают выходить за пределы своего жилища. Мне на самом деле животных очень жалко. Они же не от хорошей жизни слоняются по городу. Значит, что-то там им некомфортно. А, написал Александр, что вот этот волк до границы Риги 13 минут всего на машине. Не буду раскрывать район, чтобы избежать паники. Саш, ну спасибо. Немножко напугали все-таки. Всем прекрасного настроения. Скоро будет конкурс.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 13:23.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет, пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: СВХ плюс.
3: В мире небоскребов новостей.

0: Есть в Балтезерсе. Видели их в лесу недалеко от домика лесника. Еще волки есть. Появились район Таллинского шоссе, не доезжая Саулкрасте. Любимое место грибников. Там еще карьер в лесу есть. Место красивое. Стая, видимо, много следов. Неприятно, скажу вам. Собака у нас на руки просилась все время. Хотите говорить, хотите нет. Действительно, чтобы паники не было. С другой стороны, может, и надо предупредить людей. Ну, будьте, пожалуйста, внимательны в лесу, дорогие радиослушатели. А также историю прислала Елена. Мы как-то отдыхали в Гданьске, в Польше. Прилегли на пляже, а там нет дюн, как у нас. Просто кустики из лозы. И легли рядом с этими кустами отдохнуть, разложив пикник. А в кустах кто-то шоркался очень долго. По итогу, выйдя на тропинку, посмотреть, кто там чем занимается, на меня выбежала дикая свинья. За ней весь ее выводок. Оказалось, у них это нормальное явление. Это мы у них в гостях были, а не они к нам пришли. И все, что мы взяли с собой на пикник, оказалось, что мы взяли для них. Но здесь, да, вроде и смешно, но страшновато также. Так, звериные истории пока что поставим на паузу. Давайте через момент устроим конкурс.
1: Музыка для всех. Ночью на пролет нас бежала луна. Нежно напоет, она слала. Только хиты. Не держи. Твоя музыка.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Итак, в кино уже можно посмотреть «Вышку 2». Может быть, вы видели «Вышку 1». Очень такой неплохой остросюжетный фильм. Вот «Вышка 2. Мертвая точка» так называется. «Fall 2. Dead Point». 12+, возрастное ограничение. После смерти сестры Джакс Хантер пытается справиться с утратой и неожиданно сближается с ее смелой подругой Люс. Вместе они отправляются в Таиланд, где решаются пройти опасный маршрут на горе Кван. Но путешествие превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются в ловушке над пропастью. Фильм на английском языке, в кино «Аполло 2» билеты у меня есть, субтитры на латышском и русском. Ну, такой жанр драмы, приключения, триллера. Если вам нравится, я желаю вам успехов и удачи. А задание сегодня следующее. Я сейчас проиграю фрагмент из очень известного фильма и попрошу вас на номер 2545-2525 написать мне фильм, а также персонажа, то есть человека, кто на экране произносит эту фразу. Вот. Желаю вам удачи. 2545-2525. И давайте послушаем сегодняшний звук из кино.
2: Мы знакомы много лет, но ты не приходил ко мне ни за советом, ни за помощью. Даже не помню, чтобы ты приглашал меня к себе на чашку кофе. А моя жена крестная твоей единственной дочери. Будем же откровенны, ты никогда не желал моей дружбы. И боялся быть у меня в долгу.
3: И я не хотел неприятностей.
1: А, так, уже посыпались ответы. 25-45-25-25. Уже есть и верные ответы. Но еще раз уточню, самым верным будет считаться, если вы напишете фильм, а также кто это говорит. Не актер, который играет, а именно вот герой, персонаж. Да? Желаю вам удачи.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина. Обороты дня, СВХ Плюс,
1: твоя броня. 13:37 практически уже минут. Так, завершаю прием ваших сообщений. Те, кто решил принять участие в конкурсе, попытать удачу, ответить на вопрос и выиграть, может быть, два билета в кино «Аполло» на фильм «Вышка 2». Вот тут всех дождалась, даже те, кто слушает радиостанцию СВХ Плюс по интернету, поэтому есть небольшая у нас задержка. Спасибо большое. Итак, надо было написать на номер 2545-2525, кто говорит эту фразу и из какого фильма.
2: Мы знакомы много лет, но ты не приходил ко мне ни за советом, ни за помощью. Даже не помню, чтобы ты приглашал меня к себе на чашку кофе. А моя жена крестная твоей единственной дочери. Будем же откровенны, ты никогда не желал моей дружбы. И боялся быть у меня в долгу.
3: И я не хотел неприятностей.
1: Да, ну, много очень правильных ответов, но прежде хочу зачитать и неправильные ответы с юмором. Вот Игорь прислал, что это Скороход из Comedy Club. Ну да, там была у них сценка очень смешная, причем он полностью вообще в образ вжился, и вот не знаю точно, кто в русском дубляже было озвучивал, но тем не менее у него это получилось очень классно. Также были варианты из неверных. Это Фантомас говорит. «Властелин колец» Гэндальф это говорит. Может быть, кстати, тоже бы подошло. И очень мне понравился вариант «Муфаса» из «Короля лев». Ну, наверное, просто там расслышали, что кот мурчит. А котик же был на коленях у крестного отца Дона Корлеоне. Поэтому всем, кто ответил верно, я играю аплодисменты. Да, это правильный ответ. И учитывая, что правильных ответов очень много, мне приятно, что вы активны. Мне понадобится время для того, чтобы определить победителя. А ты пахнешь домой. Черри,
0: черри, черри, леди, сам себе не верю. СВХ Плюс.

0: эмоции демонстрировали в фильмах «Крестный отец» первый и второй. До сих пор, если посмотреть рейтинг IMDb, то они там на вершине. Легендарное, замечательное кино. Сегодня мы вспомнили Дона Вита Корлеоне.
1: Мы знакомы много лет, но ты не приходил ко мне ни за советом, ни за помощью.
2: Ни за помощью.
1: Даже не помню, чтобы ты приглашал меня к себе на чашку кофе.
0: И прекрасный Марлон Брандо.
1: А моя жена крестная твоей единственной дочери.
0: Я опять будет просто жутко этот кусочек сейчас вспомнила, потому что вот Сергей написал, что в официальном дубляже Дона Вита Корлеоне озвучил актер театра кино и дубляжа Александр Новиков. И вот ему удалось как раз-таки передать ту самую хрипоту, сиплость и неторопливую манеру речи, которую Марлон Брандо создавал с помощью стоматологической накладки во рту. Интересно, что во второй части фильма Александр Новиков уже озвучил молодого Вита Корлеоне, которого сыграл, как мы знаем, уже Роберт Де Ниро. Итак, кто прислал Дон Корлеоне или Вита Корлеоне и Крестный отец? Таких было 39, я вначале сосчитала. И так оно и есть. Вот все проделывала за эфиром, признаюсь, потому что, чтобы было все тут у нас красивенько и динамично. От 1 до 39 и рандомайзер-генератор случайных чисел онлайн выдал мне число 38 и под номером 38. Кто же у нас получает два билета в кино на фильм? Нет, не «Крестный отец», а на фильм «Вышка-2». Это Юля. Или Джули. Джули, Джулия. О-о-о. Номер телефона ваш заканчивается на 206. Попробую с вами связаться и поздравить вас в прямом эфире, дорогая Юлечка. Алло.
3: Алло.
0: Здравствуйте. Вы меня слышите, Юлия?
3: Алло. Слышу, очень плохо слышу.
0: Да, ну потому что по WhatsApp мы звоним, но главное, услышьте, пожалуйста, что вы выиграли в конкурсе. Вам аплодисменты, и вам скоро
3: спасибо,
0: на WhatsApp
3: большое
0: прилетят два билета в кино. Поздравляем! Как ваше
3: спасибо
0: настроение?
3: Большое.
0: Как себя чувствуете сегодня?
3: Хорошее настроение, спасибо. Как ваше?
0: Мое? Так, по-честному? Хорошее. Тоже хорошее. Ну, как обычно, знаете, вот в жизни всякое случается. То одно, то второе, но в целом хорошее. Да. Юренька, я вас поздравляю. Сейчас пришлю вам билеты. Надеюсь, вам понравится фильм. Напишите потом, как вам «Вышка 2». А «Вышку 1»-то смотрели или нет?
3: Честно, нет, не смотрела.
0: А, ну, может, вы посмотрите второй фильм, захотите посмотреть первый, да? Они никак там не связаны, разве что там девушка, ну, она актриса, принимала участие в первой части, вот во второй, но сами сюжеты особо не переплетаются. Так что, как отдельную историю, вы это все увидите. Поздравляю вас еще раз.
3: Спасибо вам большое.
0: Ну, а фильм «Вышка 2», пожалуйста, в кинотеатрах по всей Латвии, но мы вас особенно приглашаем в кино «Аполло».
4: Лучшая музыка.
5: Жизнь добивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
4: 100% хиты.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Super.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bondželatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
4: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся «Дом» от «Приэкс ЛВ».
5: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
3: СВХ плюс.

0: Сноха Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно, по всей стране ожидаются дожди, местами сильные, температура воздуха от 15 до 17, в Лепе и Вентспилсе до 15, в Даугавпилсе и Резекне 14-16, в Риге плюс 16-17 и временами дожди.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Цены на нефть вновь подскочили. Инвесторы обеспокоены непредсказуемой борьбой с миграцией. Это лето было вторым самым дождливым за все время наблюдений. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Цены на акции на мировых биржах в среду снизились, тогда как нефть подорожала. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже превысила $100 за баррель. Рост цен на нефть продолжился на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном, усилив опасения по поводу подорожания товаров и повышения процентных ставок. Цены на природный газ в Европе резко выросли до максимального уровня с начала 2023 года, ненадолго превысив 80 евро за мегаватт-час. Это произошло на фоне попыток стран пополнить запасы природного газа перед наступлением зимы. Цели безопасности не должны достигаться за счет человеческого капитала и конкурентоспособности Латвии, заявляют в Совете иностранных инвесторов, комментируя новый закон об иммиграции. Демографические вызовы Латвии и растущая нехватка рабочей силы создают необходимость в политике, которая способствует привлечению и удержанию талантов, инвестиций и квалифицированной рабочей силы. Непредсказуемые или ограничительные миграционные правила могут снизить привлекательность Латвии для иностранных специалистов и инвесторов, считают в Совете инвесторов Латвии. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic и в дальнейшем намерена сохранять сильные позиции на рынках Литвы и Эстонии, заявил на Рижском авиационном форуме председатель правления Air Baltic Эрно Хильден. Он отметил, что авиационная отрасль – очень конкурентный бизнес, поэтому, несмотря на разговоры о дружбе и партнерстве, в конечном итоге все сводится к тому, что каждый заботится о собственных интересах. Так литовский эксперт Гедеминас Альмантас, отвечая на вопрос, почему Air Baltic до сих пор не стала авиакомпанией стран Балтии, сказал, что в Европе нет хороших примеров такого рода решения. Scandinavian Airlines на самом деле не является хорошим примером. Эту модель невозможно просто повторить. Это было другое время и другая ситуация, подчеркнул эксперт. К тому же у стран Балтии нет хорошего опыта совместного управления проектами, и Rail Baltica определенно не способствует укреплению уверенности в возможности такого сотрудничества. За перевозку людей, нелегально перешедших границу, может грозить реальный срок до 8 лет. За последние две недели в Даугавпилсе и Резекне судьи рассматривали 8 новых дел о таких правонарушениях, сообщает ЛСМ. Всего в настоящее время в судах рассматривается 48 подобных дел. Почти все подсудимые заявили, что связывались с кем-то через WhatsApp, получали координаты и выезжали на место. По версии прокуратуры, группы до 40 человек везутся из Минска к границе, на месте разбиваются на более мелкие группы и при помощи проводника доставляются в Латвию. Через забор на границе перелезают с помощью лестницы. Общее количество осадков в июне, июле и августе этого года в Латвии было самым большим с лета 2016 года и вторым самым дождливым за все время наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Меньше всего осадков этим летом выпало в Резекне, в Бауске, Венспилсе и Вичеке. Лето 2029 года стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха этим летом составила плюс 17,1 градуса, что на 0,4 градуса выше нормы. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, ПТА.
1: Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: СВХ плюс.

8 минут. Не знаю, как вам, а мне очень интересно с вами. Огромное спасибо. Столько разных историй сегодня уже прочла и в эфире тоже озвучила. И связаны они с дикими животными, которых встречают наши радиослушатели. Свидетельства тому есть, как фото и видео. Сегодня уже посмотрела и на медведей, и на лосей, и на волка, что тоже, в принципе, как-то волк одинокий редко когда ходит, бродит. Обычно они стаи кучкуются. Так что будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны. Но есть у нас радиослушатель Евгений постоянный. Он мне тут даже джингл сделал. Ну, давайте послушаем Евгений. Вот тут мне понравится.

Martina Kuzmina, wishing you all the best and fantastic day, my friends. Жень, спасибо вам огромное, да, что-то такое свеженькое и интересное. Очень приятно, что вы находите время для этого. Кто-то картинки присылает, кто-то музыкальные подарки. Мне нравится. А кто-то открытки, а кто-то из наших радиослушателей вот буквально не пропускает ни одну новую песню в нашем радиоэфире. Недавно Иван вот спрашивал про композицию 808, по-моему, так правильно называется, вот «Ночных снайперов». И пока была пауза, успел даже и клип посмотреть в перерыве, и ему понравилось. Что ж, я всем желаю отличного настроения. А скоро я поговорю о мероприятиях, которые будут приурочены к очень милому, доброму, замечательному празднику. Так уж получилось, что на этой неделе, в воскресенье, 13 сентября, у нас какой день? В Латвии День Отца. И вот какие планируются мероприятия в столице, с удовольствием расскажу. СВХ+.

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: еще дорожная информация оперативная от Ирины. Спасибо вам большое. В районе Папир-фабрика крупное ДТП. Дорога в обе стороны перекрыта. Все объезжают через Улбраку, где уже пробки с самого кольца. Это направление в Ригу. В общем, Ирина советует всем объезжать. Спасибо. Дорожная информация номер 25-45-25-25.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю.

0: рожай. Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
1: Акции «Снаку» нет, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas ne pārīt.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
3: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
4: Lorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
5: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек «Путо». Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи «Путо» и получишь призы от партнеров. «Путо» – новейшие технологии для более чистого автомобиля.

часов и 20 минут. Ну что, среди наших радиослушателей наверняка есть папы, папочки любимые. И вот на этой неделе, 13 сентября, ваш день, ваш праздник, Тева Дина. И надо праздновать, надо отмечать. Центр Риги снова станет большой семейной площадкой. Уже в 13-й раз, 13 сентября, пройдет шествие и фестиваль ко Дню Отца. Программа, я смотрю, совершенно не скучная, очень даже интересная. Собираться у памятника Свободы можно уже с 11 утра. В полдень стартует шествие по бульвару Бривейбес и улице Элизабетес до Верманского сада. Там праздник продолжится до 4 часов дня. Кстати, в прошлые годы он собирал более 12 тысяч человек со всей Латвии. Ну, в общем, начать можно будет с необычной церемонии. У памятника Свободы молодые военнослужащие штабного батальона станут почетными караульными. Будет музыка, выступит Янис Айшпурс, оркестр Земесардзе, хоры и танцевальный ансамбль. Это у Милды. А далее начинается самое интересное. Папам, вам, дорогие папы, предложат прыгнуть с 4-метровой высоты. Как это? Со страховкой? Да, со страховкой и безопасным приземлением. Куда это вы наших пап решили с 4 метров бросить? Не, для тех, кто предпочитает демонстрировать силу ногами не с высоты, будет другое испытание. Как можно дольше держать в каждой руке по наполненному ведру. Вот такое приготовили. Я представила папу в воскресенье. Ну, такого, как бы, классического, да, стандартного человека. В общем, проснулся он с утра, в воскресенье, там, позавтракал, вот там, папа, поздравляем тебя с Днем Папы, все, поехали в город. И вот вместо того, чтобы отмечать и отдыхать, ему еще по 2 ведра вручили, давай, иди, мол, испытание. Не, ну, хочется же доказать, что вы самый сильный папа, например. Потому что самый выносливый получит приз очень хороший. И для детей тоже устроят много всего интересного. Например, мини-карьер со строительной техникой. Будут большие уличные игры, будут мастерские, научные эксперименты по физике и химии. Можно будет даже сделать рисунок, знаете чем? Мороженым. Как вам? Заглянут пожарные, полиция, медики и военные, покажут технику, экипировку, научат основам первой помощи. У муниципальной полиции дети смогут познакомиться с ее талисманом, псом Ротто. Будет также отдельная программа для будущих пап. Специалисты поговорят о беременности, изменениях в жизни мужчины после рождения ребенка и отцовских страхах и сомнениях. Приходите, будущие папы. И также будет очень красивый подарок. Первые 100 пап, у которых есть место для посадки, получат саженец дуба. Дуб выбрали как символ силы и семейной опоры. Так что вот, можно будет посадить дерево там, где вы хотите. И, конечно, на сцене будут выступать музыкальные коллективы. Вот, все это прекрасно и интересно. Единственный дискомфорт, ну, для водителей, уж извините, в воскресенье 13 сентября из-за шествия в центре Риги будут ограничения движения. Так, с 6 утра запретят остановку и стоянку на бульваре Зигфрида Анны Мировица на участке от улицы Смилшу до Кришняна Вальдемара. И примерно с 10.50 до 11 ограничит время на движение. А в общем, поэтому тем, кто собирается ехать через центр, лучше заранее выбрать другой маршрут.

0: принципе, которые обещали синоптики, достаточно сильные. Также, вероятно, гроза и ветер во время грозы порывистый до 15 метров в секунду. Давайте согреемся какой-нибудь хорошей новостью, вкусной и в то же время спортивной, да, такое может быть. Вот, например, эта новость. Любители спорта сделали пиццу в виде логотипа любимой команды. Это житель Калифорнии, девушка его тоже, в общем, любят они именно американский футбол и болеют за команду Miami Dolphins. И чтобы отдать дань уважения любимым дельфинам, вот эти выдумщики решили приготовить пиццу, но необычную, а видела логотипа команды. Конечно же, это кто? Miami Dolphins. Ну, дельфин, да? Да. После этого оставалось лишь похвастаться своими кулинарными успехами в соцсетях. Очень часто вообще мне так кажется, что люди иногда там куда-то наряжаются, что-то смотрят, путешествуют или готовят не для себя, а для того, чтобы похвастаться этим. В принципе, ничего в этом плохого не вижу. В общем, пицца, ну, получилось, я не вижу дельфина. Если бы мне не сказали, что это дельфин, я бы подумала, что это какой-то или крокодил, или это какая-то ворона, которая лежит на боку и ей не очень хорошо. Но, тем не менее, как пользователи отреагировали, да, не обошлось и без критики, заявивших, вот критики заявили, что пицца-дельфин получилась кривобокой, неказистой, подгоревшей, прямо как команда Miami Dolphins. Но это, видимо, болельщики другой команды, но множество комментаторов все-таки назвали необычное блюдо и оригинальным, и вполне достойным того, чтобы подать его на стол. Один отец семейства и вовсе добавил, было бы здорово, если бы кулинары рассказали, как именно делать такую пиццу, и его сыновья пришли бы в восторг. И еще одна новость из мира спорта. Кто любит не американский футбол, а вот какой нормальный футбол. Ламин Ямаль тут снова в гонке за золотой мяч. И очень переживаю за парня. Очень бы хотелось, чтобы он получил. И, кстати, сейчас уже установил рекорд, которого на таком этапе карьеры не было даже у Лионеля Месси. Ямаль третий год подряд попадает в список претендентов на главную индивидуальную футбольную награду. В 2024 году он занял 8-е место. Год спустя поднялся сразу на вторую строчку, а теперь снова считается одним из главных фаворитов. И цифры у испанца действительно впечатляющие. В составе Барселоны Ямаль провел 45 матчей, забил 24 гола и отдал 18 результативных передач. В чемпионате Испании он стал лучшим ассистентом и получил звание игрока года в «Ла Лиге». Как мы видели, все не подвел Ямаль и сборную Испании на чемпионате мира этого года. 8 матчей, 1 гол и 6 созданных голевых моментов. Еще 3 результативные передачи он сделал в квалификации. В общем, ждем-ждем главного вечера. Церемония вручения золотого мяча пройдет 26 октября в Лондоне.
1: Коллекция хитов. Золотой запас.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skanstas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: SVH+.

Так, здесь что-то, какой-то музыкальный винегрет. Что происходит? Сейчас попробую, понажимаю. О, все. Так, не пугайте меня, пожалуйста, так. Это Эмин решил выступить раньше времени. Не надо, пожалуйста. Не понравилось ему, видимо, чем-то Насте. А ладно, ну, есть те, кому что-то нравится в музыкальном мире. Есть те, кому что-то нравится в спортивном мире, а что не нравится. Есть те, кому что-то нравится в технологическом мире, а что-то не нравится. И, тем не менее, есть ряд людей, кто очень ждет начала сентября, и когда там представители ставят новую яблочную продукцию. И вот это вот свершилось, пока мы с вами спали. В Америке представили новые всякие там айфоны. Компания Apple, сразу несколько новинок. Но, конечно, главной сенсацией стал первый складной iPhone, iPhone Duo. В разложенном виде он превращается практически в маленький iPad, а в сложенном такой широкий смартфон. Ну и это самый большой и самый дорогой iPhone в истории Apple. Цена в США начинается примерно с $2000, а за топовую версию придется отдать до $3250. Это в Америке, ну так я полагаю, на нашем рынке еще дороже будет. Но, кстати, Apple обновили не только форму. iPhone 18 Pro и Pro Max получили новую камеру с переменной диафрагмой. Объектив может регулировать количество света, попадающего на сенсор. Улучшили и автономность. Pro Max способен работать до 30 часов при обычном использовании, а зарядить смартфон до 50% можно примерно за 15 минут. Внутри также новые процессоры, заметно мощнее предыдущего. Ну и чтобы смартфоны меньше нагревались, систему охлаждения увеличили сразу втрое. Конечно же, куда сейчас без искусственного интеллекта? Обновленная Siri AI теперь сможет анализировать сообщения, письма и фотографии, понимать содержимое экрана и выполнять действия на основе этой информации. Вот меня это, например, пугает. Может быть, она еще будет за меня там отправлять какие-то ответы? Может быть, я не хочу. Но вот все к этому идет, все движется вперед. Кроме того, конечно, компания показала и новые наушники, AirPods 5 и новые часы Apple Watch. Там теперь они могут отслеживать состояние организма не только по, я так поняла, пульсу, но и как-то там что-то по поту. Ну, может, я путаю. Тем не менее, ну, кого интересует, того интересует. Здесь главное было отметить то, что многие ждали, потому что сразу два радиослушателя говорят, почему вы не рассказали об этом? Ну, вот потому. Все, на сегодня я рассказала все новости, которые запланировала. Осталось только представить моего замечательного коллегу. Дим Харов скоро окажется здесь в студии. Я вижу, что уже поступают ваши поздравления. Они все будут переданы, не волнуйтесь. Ну а если вы еще не написали и планируете, то сделайте это побыстрее, потому что уже после 15 программ начинается. 25, 45, 25, 25. На этом я с вами прощаюсь, и завтра мы встречаемся. Завтра уже пятница.

0: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Доплхерц Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Доплхерц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
6: СВХ+.

0: рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью местами дожди, местами сильные. На побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. Венспа слепо и солнечно до 18. В Даугавпилс Резекне без осадков 16-17. В Риге без осадков и до плюс 19.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Цены на нефть и газ вновь подскочили. Министр здравоохранения выдержал вотум недоверия. Это лето было вторым самым дождливым за все время метеонаблюдений. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Цены на нефть на мировых биржах сегодня вновь поднялись. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже превысила $100 за баррель. Рост цен на нефть продолжился на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном, усилив опасения по поводу подорожания товаров и повышения процентных ставок. Цены на природный газ в Европе резко выросли до максимального уровня с начала 2023 года, ненадолго превысив 80 евро за мегаватт-час. Это произошло на фоне попыток стран пополнить запасы природного газа перед наступлением зимы. В Латвии средняя цена 95-го бензина на прошлой неделе выросла на 5,3% и составила 1 евро и 93 цента за литр. Средняя цена дизельного топлива увеличилась на 4,9% и составила 2 евро и 4 цента за литр, свидетельствуют данные, собранные Европейской комиссией. Большинство депутатов Сейма отклонило требования оппозиции об отставке министра здравоохранения Хасама Абумери. За выражение недоверия проголосовали 24 депутата от партии «Латвия на первом месте», прогрессивных и бывшие и нынешние депутаты партии «Стабильности», в то время как 67 депутатов коалиции не поддержали отставку министра. В ходе дебатов Абумери признал, что многие утверждения оппозиции о проблемах здравоохранения соответствует действительности, однако ситуация в отрасли не настолько плохая. Он опроверг утверждение, что в результате реформы сети больниц медицинские учреждения будут закрываться. Абумери также отверг обвинение в существенном сокращении финансирования Рижского роддома. Сокращение финансирования было незначительным. Цели безопасности не должны достигаться за счет человеческого капитала и конкурентоспособности Латвии, заявляют в Совете иностранных инвесторов. Демографические вызовы Латвии и растущая нехватка рабочей силы создают необходимость в политике, которая способствует привлечению и удержанию талантов, инвестиций и квалифицированной рабочей силы. Непредсказуемые или ограничительные миграционные правила могут снизить привлекательность Латвии для иностранных специалистов и инвесторов, считают в Совете инвесторов Латвии. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic и в дальнейшем намерена сохранять сильные позиции на рынках Литвы и Эстонии, заявил на Рижском авиационном форуме председатель правления Air Baltic Эрно Хильден. Он отметил, что авиационная отрасль очень конкурентный бизнес, поэтому, несмотря на разговоры о дружбе и партнерстве, в конечном итоге все сводится к тому, что каждый заботится о собственных интересах. Так литовский эксперт Гедиминас Альмантас, отвечая на вопрос, почему Air Baltic до сих пор не стала авиакомпанией стран Балтии, сказал, что в Европе нет хороших примеров такого рода решения. Scandinavian Airlines на самом деле не является хорошим примером. Эту модель невозможно просто повторить. Это было другое время и другая ситуация, подчеркнул эксперт. К тому же у стран Балтии нет хорошего опыта совместного управления проектами. И Rail Baltica определенно не способствует укреплению уверенности в возможности такого сотрудничества. Общее количество осадков в июне, июле и августе этого года в Латвии было самым большим с лета 2016 года и вторым самым дождливым за все время наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Средняя температура воздуха этим летом составила плюс 17,1 градуса, что на 0,4 градуса выше нормы. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.

здорово, что у нас с вами есть возможность поделиться хорошими новостями. А иногда это такое бывает. Вот случилось у тебя что-то в жизни классное, хорошее, позитивное. Ну, просто вот такое, что сидишь и светишься, как лампочка в 100 ватт. А рассказать некому. Вот, пожалуйста, радио СВХ Плюс. Вот, пожалуйста, рассказывайте. И от этого ваши чувства станут только еще более светлыми, еще более позитивными. Умение радоваться, друзья мои, подруги, это одна из самых красивых форм мудрости. Судя по всему, совсем не глупые люди об этом говорят. Вот. Я себя к таковым не отношу. Нет. Но тоже кое-что смыслен. Особенно в программе «Хорошая новость», которую веду уже не первый год. В общем, всем привет. Меня зовут Дим Харов. Это радио СВХ+. Сегодня четверг, 10 сентября. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. 25-45-25-25. СМСки, ватсапки или телеграмки. Плюс собачка radiosvh.lv. Ваши письма электронные присылайте. Огромен список именинников по православному календарю. Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Вениамин, Денис, Ефим, Захар, Инесса, Иосиф, Карл, Лаврентий, Макар, Моисей, Нестор, Павел, Панкрат, Савва и Федор. Представляете? И все в один день. Все 10 сентября отмечают. Здесь еще огромное количество всевозможных имен. Ну, такие как Касьян, Сильван, Сисой, Сафрон, Тит, Феодосий, Феофил, Зенон, Игнатий, Иларион, между прочим. Эзекия, Томас, Григорий. Смотрите, как много сегодня. Аммоний, Агафон, мама дорогая. Геронтий, между прочим, здесь же в именинник. Не-не-не-не, я не смеюсь никоим образом. Никоим образом ни на одним из имен не смеюсь. Каждое имя красиво по-своему. Что касается латышских именинниц, это Яусма и Альбертина. Поздравляю. Если у вас сегодня день рождения, поздравляю. Добра, удачи, счастья. Великолепнейшего вам настроения и всяческих успехов желает радио СВХ+. И давайте с выполнения музыкальной заявки нашего радиослушателя Евгения начнем нашу программу, вот эту песенку 8901 от Серябкиной и Димы Уриха. Сыграю прямо сейчас. Поехали. Поехали.

0: сейчас время. Время. Хороших новостей.
1: Кстати, про день сегодняшний вам не рассказал. Давайте расскажу. Сегодня 10 сентября. У многих сегодня день зарплаты. Это прекрасная новость, замечательная новость. Помимо этого, сегодня отмечается день пивной кружки, день портвейна. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Сегодня отмечается день тыквы, день разноцветных букетов, день поиска в интернете, день ротвейлера. Был, по-моему, день ротвейлера месяц назад какой-то или пару месяцев назад. День альпака, это такое животное. Международный день макияжа, между прочим. Всех, кто занимается макияжем, мастеров и мастериц макияжа, поздравляем. Международный день гинекологического здоровья сегодня. Вот. День карамельного чизкейка. Прекрасно, прекрасно. Всем приятного аппетита. Вот. Чтобы добавить еще что-то, давайте вот эту хорошую новость добавлю. 4 новых вида насекомых назвали в честь Тейлор Свифт и ее альбомов. Таким образом, ученые хотели привлечь внимание к проблеме сохранения неизвестных науке насекомых. Ну и замечательно, ну и замечательно. Вот, продолжим нашу программу по желаниям нашей радиослушницы Татьяны услышать песню «Город ангелов» от группы «Моя Мишель». Замечательный выбор, дорогая Танюша. Вместе с вами с удовольствием послушаю эту песню прямо сейчас.
0: СВХ+.
2: Мне страшно.

0: Точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 15 часов 25 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.
2: СВХ плюс.

0: Свежие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: Очень любопытная новость пришла из Варшавы, где десятки роботов вышли на митинг против засилья искусственного интеллекта. Как вам такое? Сам факт забастовки напоминает сюжет из научной фантастики. Около 30 гуманоидов выступили у здания польского министерства цифровых дел. Человекоподобные машины пришли на демонстрацию вместе с робособаками. Первые маршировали по кругу, размахивали флагами и через динамики скандировали лозунги против ИИ. Демонстранты требовали у властей, чтобы те приняли законы, контролирующие внедрение ИИ во все сферы современного рынка труда. Из Варшавы новость пришла. К сожалению или к счастью, акцию организовали не сами роботы, а активист по имени Грзегорз Кулис. Автор идеи является директором по IT в робототехнической компании. То есть парень понимает, о чем говорит. Он переживает, что в недалеком будущем развитие гуманоидов и нейросетей приведет к массовой безработице. Символично, что один из роботов, человекоподобный Агибот А3, тоже прокомментировал происходящее. По его словам, по словам встроенного в него ИИ-агента, участие гуманоидов в акции должно отрезвить людей, принимающих решения. Представляете, все это реально происходило вот буквально вчера, наверное, позавчера, в Варшаве, около Министерства цифровых дел Польши. Вот. Митинг посетил министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский. Он согласился, что бесконтрольные ИИ-модели, встроенные в человекоподобных роботов, серьезная проблема, которую нельзя игнорировать. Что любопытно, когда я нашел эту новость, там была совершенно удивительная картинка, фотография. Фотография, я сейчас ее еще по разу найду и попробую вам ее описать, эту фотографию. Вот. Значит, стоит человек около министерства, вот как раз-таки цифровых дел Польши в Варшаве. Там висит польский флаг. Вот гуманоиды с рупором что-то кричат. В руках у них всевозможные надписи. Вокруг собаки, робособаки. Журналисты фотографируют. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Ну, все очень правдоподобно. И что любопытно, под картинкой надпись. Изображение сгенерировано при помощи ИИ. Вот такой вот оксимирон получается. Что и здесь человеку-то не досталось поработать и получить денежку за фотографию реальную, да? Но, тем не менее, эти же роботы вышли на митинг против ИИ. Да, в удивительное время с вами живем. Любопытно, любопытно. Наша радиослушница Оксана вспомнила песню Валерия Леонтьева «Если ты уйдешь». С удовольствием, Оксана, для вас эту песенку сыграю. Кстати, если вы хотите, чтобы я сыграл что-то и для вас, пишите до 16:00. Работаем на прием, в том числе и ваших заявок музыкальных. 25-45-25-25. Вперед!
0: СВХ+.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Какую новость расскажу. Силач с острова Аруба удержал два газующих автомобиля, установил мировой рекорд. Две машины Hyundai Yeon и BYD F0 пытались разъехаться в разные стороны, а парень стоял, держал их вот за такие ремни и удерживал, пока они газовали в течение аж 13 секунд. За это и попал в книгу рекордов Гиннесса. Парня зовут Эгмонт Молина. И он готовился к этому трюку аж 7 лет. Автомобили небольшие, но, тем не менее, газовали, насколько я понимаю, электромобили были. Судя по названию. Так, он шаг за шагом, 7 лет, наращивал нагрузку. Сначала учился удерживать мотоцикли Harley Davidson, а только потом перешел к настоящим легковым автомобилям. По профессии Малина тренер по тайскому боксу, а его хобби – установление рекордов Гиннесса. На счету у него аж 13 титулов, в том числе призы за самое быстрое протаскивание трамвая зубами, самый быстрый прокол грелки с горячей водой голыми руками, то есть он ее порвал. Помните, как в том устойчивом словосочетании, как тузик грелку? Вот как Эгмонт грелку. Вот. Он за 2,87 секунды порвал ее. За 3 секунды грелку порвал. Самую тяжелую становую тягу одним пальцем. Обалдеть, 159 килограммов. Судя по всему, одним пальцем он поднял. Ну, конечно, тот еще силач. Почти все свои рекорды Эгмонт ставит на родной Арубе. Это остров такой небольшой. И на острове его уже называют национальным местным героем. Ну, молодец, молодец. Пожелаю всяческих успехов. Как и обещал, выполню одну из ваших заявок. Василий наш, радиослушатель, попросил сыграть песенку «Зиверт газую». Ну, прям в тему только что вот прозвучавшие новости про газующие автомобили и про удерживающие их силача.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ+.
4: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Урецим АБЦ.
3: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
4: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
5: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом «Сталмец», давай.
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах «Хэсбургер» теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в «Хэсбургер».
7: СВХ+.

0: слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Сегодня, 10 сентября, отмечается День пивной кружки. Оказывается, что пивная кружка – это не только сосуд, в который наливается, соответственно, пиво, но это еще и спортивный снаряд, о чем я вам сейчас расскажу за эти замечательные выкладки. Спасибо огромное нашему радиослушателю Сергею. Вот что он прислал. Немецкий официант Оливер Штрумпфель удерживает мировой рекорд Гиннесса. Он сумел пронести сразу 27 полных литровых стеклянных кружек на дистанцию 40 метров. Общий вес этой пирамиды в руках превысил 60 килограммов. Представьте себе, 40 метров. Баварка Анита Шварц установила женский мировой рекорд в этой же категории. Она пронесла 19 наполненных литровых кружек 40 метров, вот, не расплескав ни капли. Американец Джон Эванс удерживал на собственной макушке, то есть на голове, невероятную конструкцию из 235 пивных кружек, бокалов общим весом почти 150 килограммов. Вообще в Баварии удержание литровой кружки на вытянутой руке считается официальной спортивной дисциплиной. Официальной спортивной дисциплиной. Полная стеклянная кружка весит приблизительно 2,3 килограмма. Сгибать локоть строго запрещено. Большой палец нельзя класть поверх ручки, и вот в таком виде ее надо держать. Неподготовленный человек сдается через 2-3 минуты, но рекордсмены бывало и способны держать неподвижно более 20 минут, представьте себе. Ну и еще один рекордец. Австралиец затесался в эту компанию. Майкл Бакстер его зовут. Также побал в книгу рекордов Гиннесса. Он пробежал дистанцию в 1 милю, это 1,6 километра, за 5,5 минут, непрерывно удерживая в руке полную литровую кружку. Да? 1,5 километра, полная литровая, пол-литровая кружка пива. По правилам расплескать разрешалось не более 10% объема. Как вы думаете, что после этого он сделал с этим пивом? Ну, как вы думаете? Потребление алкоголя вредит вашему здоровью, ежели что. Марина попросила сыграть песенку. Завтра очень серьезный день для меня. Песенку «Сыграйте ковер самолет» и передайте, пожалуйста, привет Ире Зеловой. Ира, привет вам от Марины, от радио СВХ+. Агата Кристи продолжает нашу компанию. Компанию. Ну, это же компания музыкальная. Пусть будет компания музыкальная.

уже несколько раз говорил, а может быть несколько сотен раз говорил, что я очень люблю получать ваши сообщения, смс-ки, ватсапки, да, телеграммки. Очень люблю программу «Хорошие новости» за обратную связь, да, и за то, что вот в ваших посланиях чувствуется ваши отношения, ваши эмоции, ваше настроение чувствуется. И вот такие вот послания люблю получать особенно. А Янис написал: «Дим, добрый день. Говорят, у каждой хорошей песни есть свое время. И мне кажется, что сегодня как раз тот самый момент для «Дороги в небо» от группы «Машина времени». Иногда просто хочется услышать именно ту песню, которая подходит под сегодняшний день и настроение. Без каких-то особых причин, просто потому, что именно сейчас она звучит по-особенному. И было бы здорово сегодня услышать ее в вашем эфире. Пусть сегодня «Дорога в небо» прозвучит для тех, кому эта песня когда-то была близка. Хорошая музыка, ведь тема хороша. Каждый слышит в ней что-то свое. Ян, вам отдельное спасибо за это предложение, вот за такие письма. Я тоже очень люблю эту песню. Очень люблю эту песню. И вместе с вами с удовольствием, с преогромным послушаем. Спасибо, Ян, дорогой, спасибо. От меня лично огромное спасибо.

0: слыха плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью местами дожди, местами сильные, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 10 до 15 градусов. Завтра днем без существенных осадков, температура воздуха от 15 до 20. Венспилс и Лиепа и солнечно до 18, в Даугавпилс и Резекне без осадков 16-17, в Риге без осадков и до плюс 19.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Евробанк повысил основные кредитные ставки. Министр здравоохранения и министр образования выдержали вотум недоверия. Трамп поменяет переговорщиков по Украине. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Цены на нефть на мировых биржах сегодня вновь поднялись. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже превысила $100 за баррель. Рост цен на нефть продолжился на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном, усилив опасения по поводу подорожания товаров и повышения процентных ставок. Цены на природный газ в Европе резко выросли до максимального уровня с начала 2023 года, ненадолго превысив 80 евро за мегаватт-час. Это произошло на фоне попыток стран пополнить запасы природного газа перед наступлением зимы. В Латвии средняя цена 95-го бензина на прошлой неделе выросла на 5,3% и составила 1 евро и 93 цента за литр. Средняя цена дизельного топлива увеличилась на 4,9% и составила 2 евро и 4 евроцента за литр, свидетельствуют данные, собранные Европейской комиссией. Европейский центральный банк сегодня принял решение повысить процентные ставки на 0,25% пункта. На заседании Совета Евробанка во Франкфурте было принято решение повысить ставку по депозитам до 2,5%, ставка рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам до 2,9% пункта. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. Большинство депутатов Сейма отклонило требования оппозиции об отставке министра здравоохранения Хасама Абумери. За выражение недоверия проголосовали 24 депутата от оппозиции, в то время как 67 депутатов коалиции не поддержали отставку министра. В ходе дебатов Абумери признал, что многие утверждения оппозиции о проблемах здравоохранения соответствуют действительности. Однако ситуация в отрасли не настолько плохая. Он опроверг утверждение, что в результате реформы сети больниц медицинские учреждения будут закрываться. Абумери также отверг обвинения в существенном сокращении финансирования Рижского роддома. Сокращение финансирования было, но оно было незначительным. Сейм отклонил проект решения, внесенного фракцией «Прогрессивные», о выражении недоверия министру образования и науки Илзе Индриксону в связи с реформами системы оценки знаний учащихся. За отставку Индриксона проголосовали 26 депутатов, 39 выступили против, а 21 депутат воздержался. Воздержались депутаты коалиционного «Нового единства». Внося проект решения об отставке, прогрессивные заявили, что несмотря на негативную позицию Латвийского профсоюза работников образования и науки, Союза самоуправлений, родительских организаций, руководителей образовательных учреждений, Индриксона не отказалась от своих планов внедрить несколько существенных изменений, которые затронут учащихся и педагогов в течение уже этого учебного года. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах США с Россией и Украиной. По словам источников Financial Times, Белый дом допускает, что сократит участие в переговорах спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Источники сообщили, что Уиткоф, скорее всего, сохранит пост спецпосланника на переговорах с Россией и Украиной параллельно с Рэдклиффом. В то же время Кушнер сообщил друзьям, что рассчитывает переключиться на завершение войны в секторе Газа и окончание войны с Ираном. Белый дом пока не подтвердил эту информацию. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупай включая дизайнерскую, современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 9:16 на этом программа Drive Time официально объявляется открытой. Меня зовут Дим Харов, и до 19:00 я, подруги и други мои, предлагаю вам свою компанию. Но, с вашего позволения, еще буквально на несколько мгновений давайте вернемся в программу «Хорошие новости». Сергей, наш радиослушатель, попросил сыграть басту. Для вас, дорогой Сергей, сейчас прозвучит песенка от басты «Детки танцуют». А Маратик наш, судя по всему, юный радиослушатель, прислал уже в начале этого часа. Всем хорошего, удачного вечера. Всем привет. Поздравьте Анастасию с наступающими выходными. Поставьте, пожалуйста, для меня песенку Марины Хлебниковой «Чашка кофею». И вот, Маратик, дорогой, в следующий раз, пожалуйста, до 16:00 постарайтесь уложиться, хорошо? Договорились? Вот. А вам, дорогая Анастасия, привет, и в том числе от радио СВХ+, и с наступающими вас выходными. «Чашка кофею» сразу же после рекламной паузы. А сейчас будут детки танцевать.
3: Плюс.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
2: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļudien. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio Optika.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food Ашайс. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб Ашайс. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido – за то, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Ну что ж, давайте поговорим о происшествиях вчерашнего дня и начнем, пожалуй, с трагического происшествия. В среду вечером в Апской области Смилтонского края погиб несовершеннолетний водитель мотороллера. Это случилось вечером в 21:20, не справился с управлением и, к сожалению, погиб. Случилось это в Видземе, да, в Апской области Смилтонского края, так что есть один погибший вчера в авариях. Всего в стране случилось 128 ДТП, на 2 меньше, кстати, чем позавчера. Меньше всего в Земгале и Видземе было зарегистрировано аварий по 10. Пострадавших 13 человек, 8 из них в Риге и Рижском регионе. Один человек в Видземе, как раз таки погибший в Курземе, один человек велосипедист и в Латгале, трое пострадавших. В Земгале никто не пострадал в ДТП, это хорошая новость. Всего было зафиксировано 400 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего нарушали в Земгале 120 нарушений. Скоростных нарушений 164. Опять-таки здесь Земгале лидирует, 49 нарушений скоростного режима. Меньше всего в Риге и Рижском регионе. Представьте, всего лишь 7 нарушений скорости. За агрессивное вождение вчера не задержали никого. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 4 человека. В Земгале, Видземе, Курземе и Латгале по одному человеку. В Риге нет задержанных, а вот в таком неподобающем виде за рулем. У двоих будет автомобиль конфискован, еще двое заплатят штраф, который будет соответствовать стоимости автомобиля. Один заплатит штраф по стоимости автомобиля, один штраф согласно наружным промилям. Судя по всему, вот трое попадут по-крупному. Ну и еще есть позитивная информация, что вчера в нашей стране не было зарегистрировано ни одного угнанного автомобиля. Или, скажем так, транспортного средства. Трактор какой-нибудь угнать, правда? Троллейбус какой-нибудь, автобус. Не дай бог, мопед. В общем, друзья мои, подруги, берегите свое имущество, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и слушайте радио СВХ+.
0: Drive Time. Знание безопаснее. СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: СВХ плюс.

0: Актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Служба неотложной медицинской помощи призывает жителей при проблемах со здоровьем не полагаться на рекомендации искусственного интеллекта и не пытаться с их помощью самостоятельно поставить себе диагноз. Диспетчеры скорой помощи в последнее время сталкиваются со случаями, когда люди при проблемах со здоровьем сначала обращаются за советом к искусственному интеллекту. В службе подчеркивают, искусственный интеллект не может осмотреть человека, задать все нужные вопросы и оценить ситуацию так, как это делают медики. В отдельных случаях инструменты искусственного интеллекта могут переоценить серьезность ситуации и посоветовать звонить на номер экстренной помощи 112 даже тогда, когда у человека всего лишь симптомы простуды или повышенная температура и опасности для жизни нет. В других же ситуациях искусственный интеллект не способен объективно оценить все симптомы, и у человека может сложиться ошибочное представление о состоянии своего здоровья. Если нужна консультация о состоянии здоровья, служба скорой помощи советует обращаться к семейному врачу. Вне рабочего времени семейного врача совет можно получить по консультативному телефону семейных врачей 66 01 60 01. Он работает по будням с 5 вечера до 8 утра, а в выходные и праздничные дни круглосуточно. Если ситуация окажется серьезной и человеку понадобится неотложная помощь, специалисты консультативного телефона порекомендуют связаться со службой экстренной помощи или отправиться в больницу. Берегите свое здоровье, не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
4: СВХ Плюс.

0: Драйв тайм совместно с Лидо.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Лидо Ашайс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: Хиты по осени считают.
3: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: Музыкальный урожай. А завтра уже пятница, между прочим. Вот вам, пожалуйста, прогноз погоды. Ночью местами дожди, местами сильные, на побережье порывистый ветер. От 10 до 15 градусов температура ночью. Завтра днем без существенных осадков. От 15 до 20. Венспилс слепое солнечно 18. Даугавпилс разок на 16-17. Рига 19 градусов. Выше нали.
2: СВХ плюс.

0: Ладно.
1: Cik lielas bijis lielākās atlaides? Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на офисные столы и стулья, стеллажи, коробки для хранения, предметы интерьера, текстиль, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
4: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Сервис.ЛВ.
6: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido. За то, что настоящее.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Вот уже в который раз, друзья мои, подруги, я предлагаю вам прокрутить большое колесо удачи Путо и выиграть приз. О призах, как всегда, в самом начале нашего мероприятия я вам рассказываю. Ну и начнем, давайте, с кого начнем сегодня? А давайте сразу с Путо и начнем. Если вы вдруг еще не знаете, ну вдруг, главный друг колеса удачи – это Путо, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии, более 40 автомоек, подарочная карта номиналом 50 евро. Возможно, сегодня кому-то из вас достанется, если сектор Путо выпадет на большом колесе удачи. Здесь же у нас есть парки приключений Тарзанс, которые приготовили для победителя подарочную карту на 50 евро для вашего активного отдыха. Йосера позаботится о четвероногих членах семьи, о кошках, собаках или даже о лошади позаботится, вкусный приз достанется. Целью ему бот, если не ошибаюсь, вчера, да, у нас кому-то достался стильный новый чемодан и особенно выгодная цена на следующее путешествие. Такой приз выпал вчера. Также у нас есть вкусности, а именно подарочная карта кафе «Битете» номиналом 50 евро в самое сердце Юрмала, где располагается кафе «Битете», и набор лакомств «Рамкалны», которым можно побаловать себя, своих друзей и близких родных. Вам надо будет дозвониться в нашу студию по номеру 25-45-25-25. Дозваниваемся по телефону, не по WhatsApp. Не по WhatsApp, по телефону. Дозваниваемся после сигнала. Сигнал будет на старт, внимание, марш. Пусть сегодня будет слово «вперед». И вот после слова «вперед» вы дозваниваетесь. Мы с вами знакомимся, я вам задаю вопрос. Если вы на него отвечаете правильно, крутим колесо удачи. Итак, 25-45-25-25, телефон. На старт. Внимание. Марш вперед! Здравствуйте вам.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Юлия.
1: Юлия. Юлечка, вы еще не выигрывали в нашем колесе удачи? Нет. Не выигрывали.
2: Нет, не удавалось дозвониться.
1: Очень хорошо, что до нас дозвонились. Как долго пробовали? Сколько раз пробовали дозвониться?
2: Ой, много.
1: Ну, сколько? 10 раз.
2: Почти каждый день. Раз 30.
1: Очень хорошо. Ну, 30, наверное, чуть-чуть перебор, хотя и раньше у нас были эти конкурсы, правда, в другое время, но не важно. Очень хорошо, Юля, что вы до нас дозвонились. Расскажите чуть-чуть себе, где вы сейчас, чем вы занимаетесь, кем работаете, если работаете?
2: Работаю дома на удаленке.
1: Угу. А какая у вас специальность, если не секрет? Дизайнер, небось?
2: Бухгалтерия.
1: Серьезно? Дебет с кредитом? Да. Все нормально? Дружит у вас?
2: Да, дружит.
1: Ничего другого я не знаю. А что обычно, вот все как дураки спрашивают, да, про дебет с кредитом у бухгалтеров, правда? Задолбали, небось, да, вас этим вопросом уже?
2: Ну, да.
1: Больше не буду, вот обещаю. Юля, вам, вот в лице бухгалтера, вам как вот лицо всех бухгалтеров обещаю, никогда больше не спрошу про дебет с кредитом. А о чем вот спросить бухгалтера? Вот какой бы вопрос вам был приятен, Юлечка?
2: Ну, трудно сказать. Бухгалтеры много чем занимаются.
1: А я знаю, какой вопрос вам будет приятен. Знаете, какой?
2: Нет.
1: На который вы правильно ответите, будем колесо удачи крутить.
2: А, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, дорогая моя, а вы слушаете радио СВХ Плюс давно и регулярно? Я на это надеюсь.
2: Да, очень давно.
1: Очень хорошо. Сегодня,
2: да, лет точно.
1: Сегодня слушали радио СВХ Плюс?
2: Ну, время от времени.
1: Время от времени. Скажите тогда, пожалуйста, дорогая Юлечка, кто вел сегодня программу «Бодрое утро»? Сегодня. Кто вел программу «Бодрое утро»?
2: Так. Не Полина Кузьмина.
1: Не Полина Кузьмина. Все правильно. Ой. И никто еще? Кто обычно ведет программу «Бодрое утро»?
2: Обычно Владимир Волков.
1: Совершенно верно. Он в отпуске. А не Полина,
2: да,
1: Кузьмина.
2: Да, он в отпуске. И вела, господи, как же ее зовут, забыла. Ваша девушка.
1: Солнышко в руках. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Солнышко.
2: Ой,
1: в руках.
2: Вылетело из головы.
1: Юлечка, ну как мне вам еще подсказать? Чего летом много? Летом много чего?
2: Тепла.
1: Тепла, а еще? А тепло от чего?
2: От солнца.
1: От солнца. И... Юлия! Приз пополам уже поделим, считайте.
2: Забыла,
1: никак.
2: Да, как ее зовут.
1: А, Юлечка, у меня для вас есть хорошая новость. Знаете, какая? Юля.
2: Да-да.
1: Какая хорошая новость у меня для вас, знаете, есть?
2: Какая?
1: У вас есть еще шанс до нас дозвониться и выиграть другой раз.
2: Дозвониться,
1: да. Да, все, пока, пока. Спасибо вам огромное. Ну, сейчас-то, здрасте вам.
3: Здрасте.
1: Здрасте. Как вас зовут?
3: Артем.
1: Артем, ну если вы, Артем, сейчас правильно на этот вопрос не ответите, я вообще не знаю, что нам надо будет делать, Артем.
3: Диана Сауле.
1: Ну, конечно. Диана Сауле вела на сегодняшний утренний эфир и программу «Бодрое утро». Люди бодрые. Дорогой Артем, я вас поздравляю.
3: Спасибо.
1: Передайте, пожалуйста, Артем Юле тоже вот какие-то пожелания. Она много сделала для того, чтобы вы правильно ответили.
3: Спасибо ей за приз.
1: Отлично. Где вы сейчас? Слышу, в автомобиле, нет?
3: Да, стою в пробке.
1: В какой?
3: На Красто.
1: В сторону? В сторону центра или в сторону?
3: Кингаракс, да.
1: В сторону Кингаракс. Артем, будем крутить?
3: Будем.
1: Давайте крутить. Есть, Артем. Прикрутили мы с вами. Вкусность прикрутили. Любите ли вы вкусненькое?
3: Любим.
1: Тоже не любит вкусненькое всей семьей. Подарок от Рамкалны, дорогой Артем, достается вам. Трубку телефонную не кладите. Будем с вами общаться за эфиром. Рамкалны, вкус Латвии для любого праздника. Лучшие подарки для семьи и друзей. Корпоративные подарки для коллег и деловых партнеров. Прекрасная возможность персонализировать подарок. Добавить логотип компании, фотографию друзей или придуманный вами текст. И все это можно заказать на сайте www.ramkalny.lv. Сегодняшний розыгрыш большого колеса удачи Путо позвольте объявить завершенным. Завтра продолжим.
4: Путо. Лилакайс пашапкалпошинас без контакта автомазгатов Тиклс Латвия педава. Авто и коммерс транспорта мазгашену измантует модернаку технологию полицейбу. Путо автомазгатовас изманту автро. Рупиговой перфекто мазгашенс комбинации. Транспорт лидзекли номазгают рактивоям путам пулверведа мазгашенс лидзеклем вай комбинеют абс программ скопа. Извелес кадно Путо пашапкалпошинас автомазгатовам виса Латвия. Вайрак. Путо ЛВ.

0: 1 līdz 6 kg. Sāļas tilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 eiro kilogramā. Persiki 1,49 eiro kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maxima.
1: В Мэнс аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
5: Хиты навсегда. Золотой запас радио.

0: ЖСВХ Плюс.
1: Этой ночью местами дожди, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. Венспилс и Лепые солнечно до 18. Даугавпилс и Резекне без осадков. 16-17 в Риге без осадков и до плюс 19.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Евробанк повысил кредитные ставки 7. Вновь рассмотрит норму о получении вида на жительство в обмен на инвестиции. Это лето было вторым самым дождливым за все время наблюдений. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В Латвии средняя цена 95-го бензина на прошлой неделе выросла на 5,3% и составила 1 евро и 93 цента за литр. Средняя цена дизельного топлива увеличилась на 4,9% и составила 2 евро и 4 евро цента за литр, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Цены на нефть на мировых биржах сегодня вновь поднялись. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже превысила $100 за баррель. Рост цен на нефть продолжился на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном, усилив опасения по поводу подорожания товаров и повышения процентных ставок. Цены на природный газ в Европе резко выросли до максимального уровня с начала 2023 года, ненадолго превысив 80 евро за мегаватт-час. Это произошло на фоне попыток стран пополнить запасы природного газа накануне зимы. Европейский центральный банк сегодня принял решение повысить процентные ставки на 0,25 пункта. Было принято решение повысить ставку по депозитам до 2,5%. Ставка рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам до 2,9% пункта. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. Большинство депутатов Сейма отклонило требования оппозиции об отставке министра здравоохранения Хасама Абу-Мэри. За выражение недоверия проголосовали 24 депутата Сейма от оппозиции, 67 депутатов коалиции не поддержали отставку. В ходе дебатов Абу-Мэри признал, что многие утверждения оппозиции о проблемах здравоохранения соответствуют действительности. Однако ситуация в отрасли не настолько плохая. Он опроверг утверждение, что в результате реформы сети больниц медицинские учреждения будут закрываться, а также отверг обвинения в существенном сокращении финансирования Рижского роддома. Сейм отклонил проект решения о выражении недоверия министру образования и науки Илзе Индриксоне в связи с реформами системы оценки знаний учащихся. За отставку Индриксона проголосовали 26 депутатов, 39 выступили против, 21 депутат воздержался, воздержались депутаты от коалиционного нового единства. Внося проект решения об отставке, прогрессивные заявили, что несмотря на негативную позицию Латвийского профсоюза работников образования, Союза самоуправления, родительских организаций, Индриксона не отказалась от своих планов внедрить несколько существенных изменений, которые затронут учащихся и педагогов в течение уже этого учебного года. Сейм передал на рассмотрение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают исключение из закона возможности для иностранцев получать временный вид на жительство в обмен на инвестиции. Авторы поправок, фракция прогрессивных, указывает, что право на ВНЖ в обмен на сравнительно небольшие инвестиции несоразмерно с рисками безопасности. Опасности. Как уже сообщалось, Сейм дважды рассматривал закон об иммиграции и дважды оставлял в нем норму о праве на получение вида на жительство в обмен на инвестиции. Общее количество осадков в июне, июле и августе этого года в Латвии было самым большим с лета 2016 года и вторым самым большим показателем за все время наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Средняя температура воздуха этим летом составила плюс 17,1 градуса, что на 0,4 градуса выше нормы. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, Ашайс Клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17 часов и 9 минут, друзья мои, подруги. Мы продолжаем вместе делать вечернее радиошоу под названием Drive Time. Вместе, кстати, с ресторанами Lido, которые приготовили для вас приз в пятницу самому активному участнику или самой активной участнице программы Drive Time. Я от имени ресторанов Lido и от своего имени лично, уж простите, что я присуседился, подарю подарочную карту на 30 евро в рестораны Lido. Ну и помните, конечно же, об акции. Покупайте 6 бургеров, 7-й бесплатный. До 13 сентября, если ничего не путаю, продолжается эта акция. Всем приятного аппетита, замечательного настроения и беспроблемной дороги до пункта назначения вместе с радио СВХ+. Поехали!
0: Drive time. С нами. What?

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostaigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Только три дня. С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенселес, Издин и других брендов. А также на продукты для укрепления организма. Формула Витале, Провизор, Ветерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Drive Time совместно с Lido.
6: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Аш Айс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.

Итак, сейчас будем играть в конкурс под названием «Красивый ответ» и выигрывать игру в падл. Ищите место, где можно насладиться игрой в падл в лучшей атмосфере. Считайте, что уже нашли. Приходите в Infinity Padel, самый современный падл-клуб Риги с высокими потолками, просторными кортами, отличной атмосферой. Каждую пятницу по выходным здесь проходят увлекательные турниры. Присоединяйтесь и наслаждайтесь игрой вместе с Infinity Padel, место, подходящее для всей семьи. В подарок целый час игры падл на корте Infinity Padel, который можно использовать в любое время с 7 утра до 17.00. Предложение до конца ноября этого года будет действовать. Чтобы выиграть выше обозначенный приз, друзья мои, подруги, вам надо принять участие в конкурсе под названием «Красивый ответ». Я сейчас фразу некую произнесу, вам надо будет ее по-своему закончить. Сегодня, кстати, отмечается день рождения Карла Лагерфельда, немецкого, между прочим, модельера, фотографа, коллекционера, 10 сентября в Гамбурге 1933 года. В Гамбурге родился Карл Отто Лагерфельд. Вот одну из его цитат, друзья мои, подруги, я предложу вам закончить. Да? Ежели ваше окончание будет совпадать с окончанием Лагерфельда, вы приз точно не выиграете, поэтому придумывайте что-то свое. И да, очень важно, очень попрошу вас не присылать ответы голосовыми сообщениями, поскольку у меня просто времени нету будет все голосовые прослушать. Я обычно записываю, лучше выделяю, потом зачитываю и так далее. Да? Мне гораздо удобнее, если это будет текстовое сообщение. Но при этом, пожалуйста, не нарушайте правил дорожного движения. Да? Договорились? Очень хорошо. Красота не требует жертв. Закончите эту фразу, закончите эту мысль Карла Лагерфельда. Красота не требует жертв. Продолжите и закончите. Отправляйте, пожалуйста, текстовым, да, сообщением или смс или ватсапкой на номер 25-45-25-25. Лучшие варианты прочитаю, лучший вариант вознагражу посещением Infinity Padel и, соответственно, игрой в Padel. Если будет несколько равнозначных вариантов, устроим лотерею. Итак, закончите, пожалуйста, фразу «Красота не требует жертв». Только придумайте свой ответ. Вперед!

0: точное время вместе с MoneyRatings.lv. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 17 часов 23 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings.lv.

день родился Карл Лагерфельд, известнейший модельер. И одной из его фраз мы заканчивали в конкурсе «Красивые ответы». Вы придумывали окончание фразы, и многие из вас думали в данном случае, как Карл Лагерфельд. «Красота не требует жертв». Вот на этом я оборвал фразу. Давайте я продолжу сразу же. «Красота не требует жертв, красота требует денег». Так, очень расчетливо говорил Карл Лагерфельд. Очень много было, кстати, таких вариантов ответа. Давай сейчас лучшие варианты зачитаю, и у нас будет аж 3 победителя. «Красота не требует жертв, она требует восхищения». «Красота не требует жертв, она влечет за собой память жертв, павших в поисках красоты». «Красота не требует жертв, у нее они уже есть». «Красота не требует жертв, жертвы требуют красоты». И у нас будет 3 победителя. Первый вариант. «Красота не требует жертв. Настоящая красота расцветает не через боль, а через любовь». Очень красиво. Очень красиво. Вариант номер 1. Вариант номер 2. «Красота не требует жертв. Их требует индустрия красоты». Это вариант номер 2 победителя. И еще один вариант. «Красота не требует жертв, однако благосклонно их принимает». Шикарные варианты. Давайте-ка мы определим победителя вот этими шариками, которые в этом кубке. Здесь 3 шарика, и, соответственно, я сейчас выберу один из них. Это шарик номер два. Шарик номер 2. И автору варианта «Красота не требует жертв, их требует индустрия красоты» мы вручаем наш приз. Разыгрывали мы игру в падл на двоих в Infinity Падл. Сейчас я с вами свяжусь и расскажу, где, когда и как. Всем за участие в конкурсе огромное спасибо.

0: Автоновости.
1: Вчера в Смилтонском крае около половины десятого вечера погибла 11-летняя девочка. Она ехала на мотороллере, не справилась с управлением и перевернулась. От полученных травм она скончалась на месте. Сообщается, что на ребенке не было защитного шлема. Северо-Видземский участок Видземского регионального управления полиции начал уголовный процесс. В четверг, 3 сентября, в Венспилсе сотрудники госполиции зафиксировали автомобиль «Opel», который управлял мужчина, двигавшийся со скоростью 93 км в час в месте, где разрешенная скорость составляет 50 км в час. Мужчина проигнорировал законные требования стражи порядка остановиться, продолжив движение в сторону шоссе Рига-Венспилс и разогнался до 197 км в час, а затем выехал на дорогу Венспилс-Пилтона, после чего развернулся и поехал через поля. Во время погони у автомобиля госполиции лопнула шина, в результате погоню пришлось прервать. К погоне затем присоединились другие экипажи госполиции. Вскоре и автомобиль, и лихача нашли в Венспилсе. Он отказался от анализа на алкоголь и наркотики, в связи с чем был начат уголовный процесс. К тому же автомобиль не прошел технический осмотр, и у водителя не было обязательного страхования гражданской ответственности. Полиции пояснили, что водитель прибыл на пароме «Венспилс» утром того же дня. Ранее он не попадал в поле зрения полиции, однако был оштрафован в Швеции за вождение в нетрезвом виде. Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзывной кампании, которая охватывает почти 200 тысяч автомобилей 3, 5 и 7 серии, выпущенных с июля 2014 по ноябрь 2020 года. Надзорные органы выявили проблему с реле стартера. В его корпус может попасть вода, что создает опасность возгорания. Отзывная кампания распространяется на автомобили, выпущенные с июля 2014 по ноябрь 2020. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, Ашайс Клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Хиты по осени считают.
3: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: Музыкальный урожай. Давайте к урожаю добавим еще и прогноз погоды. Ночью местами дожди на большей территории. Сильные, возможно, побережье ветер порывистый от 10 до 15 градусов температура. Завтра днем без существенных осадков от 15 до 20. Венспилс слепое, солнечно 18. Даугавпилс резекне 16-17. В Риге 19 градусов выше 0.
2: Drive Time. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов.

0: paņemiet, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.
6: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
7: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: Сегодня Всемирный день пивной кружки. Употребление алкоголя – это вредная штука, но, тем не менее, пивная кружка – это штука культовая. И вот несколько интересных фактов про пивную кружку сейчас прозвучат в эфире радио СВХ+. А в конце этого рассказа будет небольшой вопросец, небольшой конкурс, песенку сможете выиграть. Самая большая керамическая пивная кружка в мире создана в Германии. Ее объем составляет 2100 литров. Представьте себе этого исполина. Высота под 4 метра, 3 метра 82 сантиметра, диаметр 2 метра, вес 1 тонна 300 килограмм. Такого великана любителя пива. Американец Генрих Фойгд собрал самую большую частную коллекцию пивных кружек в мире. Его собрание насчитывает свыше 9000 уникальных исторических экземпляров, которые занимают все комнаты его дома и даже подвал. Я знаю, многие ребята собирают пивные кружки. В баварском городе Ротенбург-Обдертаубер пивоварня установила на крыше своего здания механическую пивную кружку высотой около 6 метров, между прочим, которая открывает оловянную крышку во время боя городских часов. Самой дорогой кружкой в истории признан немецкий штейн. Что такое штейн, поговорим чуть позже. Слово камень. Итак, немецкий штейн 17 века из тонкой керамики с кобальтовой росписью и массивной серебряной крышкой в ручной чеканке. Он ушел с молотка, вот этот вот бокал каменный, да, за 150 тысяч долларов. А вот сейчас, внимание, будет вопросец. До 19 века кружки делали из непрозрачной глины, из золова или из камня. Оттуда и пошло название штейн, камень, или бирштейн, да? Пивная кружка. Штейн. Массовый переход на стеклянные кружки произошел чуть позже. Но кому-то этот переход очень не понравился, что кружки из камня, глины, олова стали стеклянными. Кому не понравился переход на стеклянные пивные кружки, так привычные нам сейчас? 25, 45, 25, 25. Попробуйте ответить на этот вопрос. Первый правильный ответ, я подарю вам песенку из нашего формата. Кто стал недовольным? Остался недоволен, когда кружки стали стеклянными пивные, из оловянных, каменных и глиняных.
2: Драйв. Тайм. На СВХ+.
3: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас-бас-баба.
2: СВХ+.
3: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: чтоб не запал на такую.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
3: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
4: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица Абетте.

про барменов, которые наливали пиво и не доливали пиво. Ну, барменов тогда не было, это были трактирщики, которые обманывали, да, и с появлением прозрачных стенок сразу же вариант недолива, особенно когда там есть пена, был сразу же виден. Вот первая на этот вопрос правильно ответила наша радиослушательница Дана, для которой мы сейчас сыграем песенку. Вот, всем, кто принял участие, спасибо огромное. В следующем часу, между прочим, я вам расскажу еще кое-что интересненькое. Я вам расскажу, зачем вот на этих вот, что называется, фирменных немецких, больших, особенно литровых кружках, не только литровых, есть вот такие круглые выемки, да, на толстых стеклянных стенках кружки. Зачем они? Об этом расскажу. Как крышка на кружках появилась? Вот, расскажу. Ну, еще много чего интересненького расскажу. Вот, а сейчас, Даночка, дорогая, для вас сыграю, давайте вот эту песню.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью местами дожди, местами сильные, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 10 до 15, завтра днем без существенных осадков, от 15 до 20 градусов, Вентспилс Лепая до 18, Даугавпилс Резекне 16-17, в Риге без осадков и до плюс 19.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Евробанк повысил кредитные ставки. Сейм вновь рассмотрит норму о получении вида на жительство за инвестиции. Это лето было вторым самым дождливым за все время наблюдений. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Цены на нефть на мировых биржах сегодня вновь поднялись. Стоимость нефти марки Brent превысила $100 за баррель. Рост цен на нефть продолжился на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном. Цены на природный газ в Европе резко выросли до максимального уровня с начала 2023 года, ненадолго превысив 80 евро за мегаватт-час. Это произошло на фоне попыток стран пополнить запасы природного газа перед наступлением зимы. В Латвии средняя цена 95-го бензина на прошлой неделе выросла на 5,3% и составила 1 евро и 93 цента за литр. Средняя цена дизельного топлива увеличилась на 4,9% и составила 2 евро и 4 евроцента за литр. Европейский центральный банк сегодня принял решение повысить процентные ставки на 25 сотых процентного пункта. Было принято решение повысить ставку по депозитам до 2,5%. Ставка рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам до 2,9 процентного пункта. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. Сейм отклонил проект решения о выражении недоверия министру образования и науки Илзе Индриксоне в связи с реформами системы оценки знаний учащихся. За отставку Индриксона проголосовали 26 депутатов, 39 выступили против, 21 депутат от Нового Единства воздержались. Внося проект решения об отставке, прогрессивные заявили, что несмотря на негативную позицию Латвийского профсоюза работников образования и науки, Союза самоуправления родительских организаций, руководителей образовательных учреждений, Индриксона не отказалась от своих планов внедрить несколько существенных изменений, которые затронут учащихся и педагогов в течение уже этого учебного года. Сейм передал на рассмотрение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают исключение из закона возможности для иностранцев получать временный вид на жительство в обмен на инвестиции. Авторы поправок, фракция прогрессивных, указывает, что право на ВНЖ в обмен на сравнительно небольшие инвестиции несоразмерно с рисками безопасности. Как уже сообщалось, Сейм дважды рассматривал закон об иммиграции и дважды оставлял в нем норму о праве на получение вида на жительство в обмен на инвестиции. Количество осадков в июне, июле и августе этого года в Латвии было самым большим с лета 2016 года и вторым самым большим показателем за все время наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Средняя температура воздуха этим летом составила плюс 17,1 градуса, что на 0,4 градуса выше нормы. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Clubbing есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
3: Я слушаю радио СВХ+.
4: И я слушаю радио СВХ+.
5: Мы слушаем радио СВХ+.
6: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
7: В студии Дим Харов.
8: Рад приветствовать вас, друзья мои, подруги. В прямом эфире радио СВХ Плюс продолжается программа Drive Time до 19.00. Я постараюсь сделать так, чтобы нам с вами вместе было не скучно. И в этом часу мы продолжим наш разговор про пивные кружки. Казалось бы, такая обыденная и совершенно простая вещь, привычная вещь, как пивная кружка. Ничего подобного. Ничего подобного. Масса интересных фактов. А сегодня Всемирный день той самой пивной кружки. Употребление алкоголя вредит здоровью, ежели что. Я вам расскажу, зачем нужны вот эти круглые ямочки на толстых стеклянных кружках на стенках, да, они, кстати, называются ауген. Расскажу обязательно, но попробуйте и вы пофантазировать, не подглядывайте только, пожалуйста, правильный ответ, я его все равно расскажу. Итак, зачем нужны вот эти круглые выемки на стенках пивных кружек? 25, 45, 25, 25. Можете что-то насочинять, кстати, чтобы веселее было и не скучно. Присылайте, пожалуйста, свои варианты за самый интересный или за правильный вариант. Подарю песенку из нашего формата. Поехали! Поехали!

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 eiro. Atlantijas lasu fileja 12,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi. Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер Кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Сегодня в Madness аптека скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительное при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касумс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: писанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: Сегодня день пивных кружек, и этому посвящен наш с вами разговор. Я задал вопросец, вы же видели, да, на таких, на больших, особенно немецких, да, на вот этих вот фирменных кружках есть такие вот ямочки, как бы углубления, да, они называются, кстати, ауген. Зачем вот эти нужны круглые выемки на толстых стеклянных кружках, спросил я вас. И было довольно много вариантов ответа, и все сводилось к красоте. Думаю, чтобы пена стекала красиво, чтобы пиво красиво переливалось, выглядело для еще более привлекательным и вкусным. Вот, что у нас еще было? Для красоты они нужны, для чего же еще? Всем привет, красоты и радуги. Вот, был еще вариант, что каким-то образом это экономит объем. Совсем непонятно, каким образом можно сэкономить на объеме ямочки-то снаружи. Вот. Ну да ладно, сейчас все расскажу. Смотрите. Вернее, слушайте. Круглые ямочки ауген, знаменитые выемки на толстых стеклянных кружках, служат ребром жесткости. Они многократно увеличивают прочность стекла при мощных ударах во время тостов. А? Хитро? Кроме того, рельефная стенка работает по принципу термоса. Она замедляет передачу тепла от руки к напитку. Хитро. Вот какие молодцы. Кстати, по легенде, обычай с размаху сталкиваться тяжелыми кружками возник как защита от яда. Сосуды ударяли так, чтобы вспененный напиток переплескивался через край в кружку соседа. Если собутыльник уклонялся от тоста, его подозревали в покушении на убийство. Расскажу, как крышки появились, да, на кружках. Откидная оловянная крышка с рычажком появилась в 14 веке во время вспышки бубонной чумы. Власти немецких земель законодательно обязали накрывать любую посуду с напитками, защищая пиво, в том числе от заразных мух и уличной пыли. В средневековой Чехии точность мер проверяли сурово. Если инспектор фиксировал, что трактирная кружка вмещает меньше утвержденной королевской нормы Вацлава, трактирщика подвергали публичной порке, а фальшивую посуду демонстративно разбивали на городской площади, представьте себе. Кстати, сейчас в Германии есть специальная штуковина, которая называется «Фулштрих». Риска на боку немецкой кружки закреплена законом о защите прав потребителя. Если после оседания пены напиток не достигает до черты хотя бы сантиметр, посетитель имеет право законное потребовать бесплатную замену или долив. В мюнхенской пивной Hofbräuhaus работает легендарный шкаф с сейфовыми ячейками для кружек завсегдатаев. Представьте себе, свободных мест там нет десятилетиями, а ключ от ячейки с личной кружкой официант передает по наследству. Можете себе представить, какая вот такая историческая красота, я бы сказал. Ну, во-первых, ты приходишь, тебе дают твою фирменную, вернее, твою собственную кружку. Не надо вот носить с собой. Вот, и вот к тебе относятся по-особенному. Красота. Очень красивая история. Очень красивая. На Октоберфесте охраны ежегодно, говорят, изымают у гостей от 120 до 150 кружек, которые те прячут в рюкзаках, под пальто и в сумках. В Англии 18 века популярность обрели кружки со стеклянным дном. Вербовщики короля бросали королевский шиллинг в темные кружки подвыпивших парней. Если гость допивал пиво и брал монету со дна, он юридически признавался завербованным матросом. Прозрачное дно позволяло заметить ловушку на просвет до первого глотка и, собственно говоря, не попасться. В старинных английских и немецких тавернах подавали кружки со встроенным в полую ручку свистком. Допив напиток, гость свистел в ручку, вызывая трактирщика сквозь шумный зал. На этом мы, пожалуй, закончим. И еще раз напомню и предупрежу. Употребление алкоголя, а пиво это алкоголь, вредит вашему здоровью.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?

18.24. Расскажу о погоде на завтра. Завтра пятница, 11 сентября. Ночью местами дожди, местами сильные. На побережье порывистый ветер. 10-15 градусов температура. Днем завтра без существенных осадков. От 15 до 20 по Цельсию. Венспилс слепая. Солнечно, 18. Даугавпилс рызакны без осадков, 16-17. Риги также без осадков, 19 градусов выше нуля. А я тебя попрошу.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, поехали, овны. Завтра ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия вас не смогут остановить. Если что, мы вас предупредили. Тельцы, дайте слово своему здравому смыслу. Он давно хочет высказаться. Выслушайте, скажите «да-да-да, конечно», и поступите по-своему, советует астролог. Мне кажется, очень вредный, очень опасный совет. Обманывать здравый смысл, тем более свой, друзья мои, подруги, мне кажется, дело неблагодарное. Но это дело ваше. Близнецы, завтра вам показаны походы в бассейн, в баню, купание в проруби. Вдруг вы нас где-нибудь за полярным кругом слушаете. На ваш выбор. Если все это не осуществимо, просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой завтра улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал. Вот так. Раки. Завтра вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться. Причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться, расслабьтесь и получайте удовольствие. Ну, прекрасно, это есть повод для веселья. Замечательно. Львы. Завтра стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов. Вперед. Девы. Завтра не стоит связывать себя какими-то условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия вам не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне сможете создать что-то заслуживающее существования.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы, завтра удача пребывает всецело на вашей стороне. День запомнится вам как очень-очень даже удачный, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить. Скорпионы, завтра вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано, главное, чтобы оно не вошло в привычку. Стрельцы, возможно, вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не жалеть, не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все-таки придет вам в голову что-то поменять, сделайте это завтра. День прекрасно подходит именно для таких целей. Козероги, завтра, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Вы в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле. Ну, надеюсь, вы разберетесь. Водолеи, та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов, может привести вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, нужно подумать, возможно, даже более 7 раз. Рыбы, завтра у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. А рыба, которая бегает в колесе, это само по себе уже не скучно. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп. Правильно, рыбы? Пятница ведь как-никак.
0: Гороскоп.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объема 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АВТ.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas. Maxima.
4: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: Рига кустībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krājs soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido. За то, что настоящее.

0: чем очень симпатичная песенка. Это Мари Гу и ее новая песня под названием «Настоящий». Со смыслом. Музыкально неплохо оформлен. Правда ведь? Понравилось?
1: Только три дня. С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенсилис», «Издин» и других брендов. А также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах «Хэсбургер» теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в «Хэсбургер».
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 19 часов 13 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.
2: СВХ плюс.

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim desiņas cepam Rīgas miesnieks 3 veidi 300 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi.
1: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Домат Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся «Домат Приэкс ЛВ».
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Металлолом Сталмет, вставай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, вставай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер Кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skansas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Fight Club уже 12 сентября в 19:00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopība, rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kredītstāre.lv palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kredītstāre.lv. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: СВХ+.

0: Рокет Лепси. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Влюблена, сама виновата, девочка, дай-ка сладкая вата.
0: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летними песнями.

0: вокруг на радио, которое рядом. Малиновая тишка под ярким солнцем. СВХ плюс.
1: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять.

0: карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
1: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, pakiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

для всех. Только хиты.

0: cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Cintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают. Виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: Skoda. Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
5: Жизнь такая яркая, с тобою ночь такая жаркая.
6: СВХ Плюс.
5: Такое только раз бывает в жизни.

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.

0: Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: СВХ Плюс.

0: Музыка для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Да, это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф, будешь упрямым, будет кайф.
0: СВХ+.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Rīga kustībām priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk rīga.lv.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
5: СВХ плюс.

что завтра ты моя награда, все, что мне надо.

выхаплю. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон. Черри, черри, черри. На радио, которое слушает тебя. СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием.
0: Радио СВХ+.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый.

0: СВХ плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилось, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый.

0: Утро для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом. Улица,
1: руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
2: СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.

0: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стабо.
0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить. Ты сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя поднимает.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигалась,
0: на радио, которое слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
0: СВХ Плюс.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?